0: Торе и заповеди к целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель. То есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
1: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано, Цион никто не требует его. И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
0: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далеке, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, сделаем и услышим, и свойство сделаем относится к творениям. Это называется, которое сотворил Творец, чтобы делать. То есть свойство делать относится к нам, и через это мы удостоимся свойства услышать, что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, «и свети их», то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
1: И отсюда следует объяснить слова. «И услышат далекие и придут». То есть, то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни». То есть, слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления, ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
0: Как сказано, и услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после этого он должен сказать, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
1: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
0: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, в какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и, в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человека бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
1: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям, которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. А исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть кадача, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
0: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля, то есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Это означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом. Если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе: «Я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет». Выходит, что он человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Ешар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Исраэль, то есть он говорит, что свойство Исраэль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
1: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет. А потом исчисляет Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И сколько трепета небесного есть у него? И тут он видит, что у него есть множество недостатков. И тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на отдачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов: над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано: «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил». Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
0: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрит на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиля. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою». То есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется переходящие к сочтенным, половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину, и удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться. Потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
1: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов «молитва делает половину». Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправлений.
0: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление, в том считают выкуп, а не недостатки.

0: благословением, и это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом, а потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
1: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
0: Мы прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что не исчислены. Исчислено, человек не должен считать, что у него есть, он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть Гамкин Шулхан Арух.
1: В Шулхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе. Потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если не во в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще или наоборот, как раз надо необходимо сосчитать.
0: Есть
1: вопросы? Да.
2: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя

0: Нет, вообще способности так смотреть. Нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду. Сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится. Чем он уже вооружен? Не понимаю твоего вопроса.
1: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению. А плохое ощущение?
0: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение – это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения – насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наши килим, это килим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих килим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Барсалам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дают ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Ты согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь? Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, в духовных ступенях, мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно тоже. Сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Так, пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
1: Кто же тогда такой радость от того, что я отношусь?
0: От этого должна быть радость.
1: В ощущении?
0: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
1: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
0: Нет, нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
1: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. А если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
0: Да.
1: Тут на странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы и сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
0: Трепет перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание построить намерение на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок думает, это страх не от матери, а страх ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
1: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
0: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что, в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль. Вообще не могу собраться с мыслями. И установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
1: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
0: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
1: Но это не сторонний вид, разум это ведь тоже.
0: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
1: Свойства Творца разве я не приобретаю сердцем?
0: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому и сладкому, это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо, но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
2: Сатшевкан?
0: Сядь здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
1: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
0: Как быть с разумом над чувством, что может помочь?
1: Чтобы чувство не управляло разумом.
0: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть. Трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
2: Дворим шутим.
0: Это вещи простые, да.
1: Могу ли я определять линии? Правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
2: Кавим, ямин, смол,
0: задавим. Линии правая, левая. Это вещь очень.
2: Дарон, как сказать, условно.
0: Дарон. Так сказать, условно.
2: Мутне. Задавармот. Яхасиулайк.
0: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения, ради отдачи. Ради отдачи это правое, ради получения это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных видов. Но в нашем состоянии, ниже Махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все в Лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
1: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
0: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном снении в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю.
1: Да. Также нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение до одного к другому?
0: Бар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в это состояние, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
1: Это не Ахураим ступени зародыша?
0: Нет, не Ахураим состояние. У Бара это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
1: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
0: Раз желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к состоянию, которое исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше. Исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в действительно в духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
2: А? Ничего?
0: Нет ответа?
1: Нет ответа.
0: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос.
2: А?
0: О себе, чтобы я сказал, нельзя. и просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
1: Если это касается меня самого, это не принуждение?
0: Так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
1: Свет придет и исправит свойства.
0: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить о себе запрещено.
1: Это следствие света.
0: Да.
1: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
0: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
1: Нет.
0: А что?
1: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
0: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
1: Разница большая, потому что что такое принуждает?
0: Так и так, это против моего желания, не так против моего желания. Так скажи...
1: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
0: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть. Но и то против моего желания, и то против моего желания. Ну, так нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно. Или наоборот?
1: В обоих запрещено.
0: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
1: Запрещено по отношению к кому-то другому и в мысли, и в действии.
0: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
1: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
0: Ну, допустим, курение, ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я, даже если взорвусь, я не курю, да?
1: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
0: Ну, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
1: Да, это принуждение.
0: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
1: Нет, не принуждение.
0: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
1: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то, или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
0: А, если я решаю, это не принуждение.
1: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
0: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я на самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это... что-то хорошее. То есть если я... Но Вопрос в таком случае. Я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
1: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
0: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
1: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
0: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно. Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
1: Да, страх из-за давления.
0: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что страдание от него?
1: Я боюсь страданий из-за этой вещи, как бы.
0: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение – это только если я боюсь кого-то человека? И тогда, может быть, принуждение – только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него? Да, ну. Ты хотел, не?
1: Каждый раз, когда я иду против желания своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя. Это всегда принуждение.
0: Ты говоришь так: я хочу курить, я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
1: Нет, наоборот.
0: Что наоборот?
1: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
2: Они и всякти ляшен.
0: То есть я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю, и это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты... принуждаешь, да?
1: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, Творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой сделать, но это расчет, да.
1: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
1: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
1: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
3: Да, сейчас,
4: друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
5: Тов. Адам ло яхол летакен эт ацмо.
6: Человек не может себя исправить.
5: А как
6: читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать только одно, прилагать усилия.
4: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен соблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
6: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели. И или я берегу для себя. В этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
4: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
6: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
4: Если я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
6: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета. Все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет. Он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может, кто-то об этом знать, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя. Это и есть сокращение.
5: Да,
4: было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
6: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения. И куда мы помещаем Творца в духовной работе?
4: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
5: כל הספקות, כל הפחדים, כל בכלל הביקורת שהוא עושה, כשהוא רואה מה שנמצא בתוכו.
6: Вся критика, которую делает человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
4: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль, или после этого. Говорите об исправлении или нет?
6: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бальсулама. Книгу можно найти на капсе OAL и там же сканировать код QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью дарования Торы. У кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бальсулам переходит к статье поручительства, и она уже начинается с 18-го пункта, то есть поручительство — это продолжение статьи дарования Торы. Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью поручительства. Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16. Послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока. Мы слышали сегодня, что прежде чем человеку достаивается веры в постоянстве, он находится в чем буря? Он говорит, что так свыше поступают человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бальсулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: Пятнадцатый пункт. Теперь она будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всех, из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэль, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго. Как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
3: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
1: После того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал, сделаем и услышим, это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой во всем объеме заповедей «Возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании, и поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
3: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
4: אוקיי, אז אומרים לנו כזה דבר, איך ש... מזה שמגיעים ל-600 אלף?
1: Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы?
5: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב.
3: А мы сейчас перейдем к клипу Рава, 14-минутный клип. Его объяснение по 15 пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль, очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
3: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания, так что сейчас все эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди. С помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждое раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно...

0: в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы и заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть, чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений. Чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, и не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
1: Что такое вторая природа?
0: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все, для чего ты должен действовать через творение? Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого.

Наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление выше Махсома, до Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть чтобы быстро пройти. Он для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать, соответственно, совет. Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге — это большая проблема. Но это такой человек, гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок, и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога, ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать, желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот в этом с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И померяй. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь себе. Нет. Речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер. То есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет

0: он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется Гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется Гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется Иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Исраэль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные названия: человек, мужчина и так далее.
1: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить, то есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь, хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе, точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим, не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать, еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
2: Ну, масану алай.
0: Ну, что я ненавижу, что мне ненавистно. Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мое «я», когда меня унижают, все такое. И тогда как не воспользоваться эго? Как не опускать других? Как не управлять другими? По-видимому, говорится об этом.
3: Я
1: люблю, когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то.
3: Я
1: стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
0: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже Гера. Это очень важно, и поэтому все эти расчеты в направлении цели.
1: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы товарищей.
0: Вопрос, что мне ненавистно, то, что не делают другим, через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим. Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно относительно чего? Желание стремиться к Творцу. Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
1: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне. Я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
0: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше все болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение. Не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних. И вместе это сделать как вторую природу.
1: Прежде чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарищей, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
0: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ноги и прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение, слияние, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
4: Да, гер —
1: это тот, кто хочет лейтгайер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приноси в группу и проси у Творца, чтобы он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
0: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут, понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
1: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
3: Я
0: знаю, что у нас в десятке музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
1: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
0: Есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что продвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам, это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем, и это как раз есть все усилия.
1: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
0: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях, но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения и от действий, как упомянули еду, и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
1: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует, но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
0: Тут много выяснений, и то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я это то, что должен предоставить товарищу.
1: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс. Когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу, я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
0: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события. Что же мы любим? Говорим, на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые, потому что вроде все понятно. Я, да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю на одной ноге, что такое одна нога? Да, одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом? Не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста.
1: Я не помню, что он ответил. Но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
4: Флорида, Кен. Yeah, I'm just curious if if there's more importance, we should put on doing what the friends like.
0: Мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары. Один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общее выражение, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешно. И свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это не просто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает. Но это не всегда так. Поэтому здесь есть, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно делать, это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить товарищу тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
0: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
1: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
5: Казахстан, Киргизстан.
6: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит в том, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что Я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них-то мне никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им неведомо от них, они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, я просто их там навязываю прям свою любовь им, но при этом я четко понимаю, что тут идет, будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
0: Не очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, то тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
6: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра, не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиница, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же это сложно, это же ну, физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
0: А седр цихлаву лишюр. МСУ нахон.
5: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно. Да, Арон.
1: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. И я не просил его об этом, и не могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам, в которых я не нуждаюсь, и даже мне кажется, что они мне вредят. Но человек это делает от всего сердца. Хочет меня порадовать. Что думают товарищи?
5: У меня есть тоже такой товарищ, может быть, это он же самый.
1: Это не прямой ответ, но это ответ на все. То есть мы должны помогать друг другу, стараться направить себя на, из всех состояний на конечную цель, на любовь к Творцу, по причине, что только оттуда придет на самом деле помощь и решение всему. Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
5: Он должен стараться видеть в каждом товарище, направлять это на окончательную цель, неважно, чтобы он не чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать, и чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
1: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
5: Если товарищ, как вы и сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарища, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать? то видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать, наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
1: Рав сказал, в клипе я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять. Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
5: За песней находится Творец, так же, как за товарищем.
1: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
2: Рами
1: напомнил мне упражнение, которое Рав давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корежило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
7: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос. Объясните, пожалуйста, стоять на двух ногах — это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
5: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге. Потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение — когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
1: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем, мы хотим сделать что-то хорошее, как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро. Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, а подруги чувствуют. То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
5: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться возлюби ближнего как самого себя, то есть насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое, нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи, ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты... Ну, как маленький ребенок, допустим, когда Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная. Но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
1: Я один из примеров, который дает. Каждый знает. У кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, и он приносит это из детского сада. И мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство. Елик наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули. Но отношение к ребенку. Это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
5: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то сделай одолжение.
1: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что действовал неправильно?
8: Шейла?
1: Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый. И я в основном ориентируюсь на реакцию товарища. Если он отреагировал негативно, я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку. Какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других. Но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. Вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав и так далее. И это становится личной проблемой.
5: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример. Сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. Смотря как сделать замечание, иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило. Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом. Если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то... как-то как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго, я бы так не делал. Мы видим, что наша работа — объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы. Что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
1: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. Почувствовать величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Еще раз. Ощутить величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величия Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу «В пути». Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». «Творец принимает твои мысли о товарищах». Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
8: Рав,
5: хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
1: Так написано?
5: Так написано. А как сделать написанное?
1: Надо работать над этим.
5: Как?
1: То, что мы учим, то, что пишет Рабаш, и Баля Сулам. У меня нет никакого решения.
5: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
1: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
5: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
1: Ну, согласно тому, что мы учим, и статей Баля Сулама, Рабаша, мы обязаны?
5: То есть делать расчет?
1: Да.
5: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
1: Ну?
5: Продолжаю дальше, следующий день.
1: Итак, день прошел.
5: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
1: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
5: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только его просить. Рой, мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовное, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Моше достоин войти в духовное. Еще раз, почему Моше достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
1: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
5: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовно? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Дуде. Потом про Илона. Такое упражнение делаем.
1: Да.
5: Ну вот как раз сегодня он нас муж.
8: Так
5: почему? Как вы считаете, муж достоин войти в духовное?
1: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
5: Мы помогаем товарищу.

0: Против духовное?
1: Конечно, да.
0: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовное, или у него свои расчеты с Мушей. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, муж. То есть Творец считается с нашим мнением?
1: Да.
0: Если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят. Так? Если не дадут, окей. Это так?
2: Мекубалим хошвим.
1: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
0: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
1: Да.
0: Чувствуете товарищей, которые вас поддержали и помогают сейчас?
1: Да.
0: А без этого?
1: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
0: Вот, например, с мужем сейчас. Я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
1: Чего он хочет?
0: Духовное.
1: Духовное.
0: Ну, у него есть много желаний.
1: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
0: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
1: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 21 июня, в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
0: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
1: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль.

0: вместо людей считать выкуп. Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
1: לאיזה צורך אומר הכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.
2: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
0: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира — насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение — есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
2: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека, и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает?

0: Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние, прилепись к свойствам его. И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый, когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть, чтобы его называли раби или ради денежной оплаты и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу, идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, то есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
0: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого. И об этом сказано. Цион никто не требует его. И наши мудрецы объясняют. Отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
1: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, сделаем и услышим, и свойство сделаем относится к творениям. Это называется, которое сотворил Творец, чтобы делать. То есть свойство делать относится к нам, и через это мы удостоимся свойства услышать, что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и «свети их», то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
0: И отсюда следует объяснить слова «и услышат далекие и придут», то есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни», то есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
1: Как сказано, услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости. Напрасно трудились, усилия были потрачены даром. Строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо Он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает Он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
0: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего Он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
1: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, для какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. Итак, человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и, в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человек бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
0: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям, которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. А исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущей к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
1: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля. То есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом, если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе, я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Выходит, что он — человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым, тем, что у него есть.
0: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет. А потом исчисляет Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Тор есть у него? И сколько трепета небесного есть у него? И тут он видит, что у него есть множество недостатков. И тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на отдачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил». Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него, и он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
1: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрят на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиль. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется, переходящие к сочтенным. Половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину. И удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться. Потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
0: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов «молитва делает половину». Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
1: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление в том, считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, который называется «выкуп за душу свою Творцу», то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
0: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
1: Мы прошли статью из Шлавей Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что не исчислено. Исчислено, человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть гамкин в Шулхан Арух.
1: В Шулхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе, потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
0: Есть
1: вопросы? Да.
2: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду. Сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
2: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению, а плохое ощущение...
1: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение — это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения — насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наши килим — это келим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дает ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Так согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, духовных ступенях, мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно тоже. Сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Ну, так, пойти потеряться. Но это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
2: Что же тогда такое радость от того, что я отношусь?
1: От этого должна быть радость.
2: В ощущении?
1: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
2: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
1: Нет, нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
2: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. А если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
1: Да.
2: На странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
1: Теребит перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание устроить намерение на то, чтобы отдавать ему, на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок говорит, это страх не от матери, а страх от ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
2: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
1: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что, в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль. Вообще не могу собраться с мыслями. И установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
2: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
1: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
2: Но это не сторонний вид, разум это ведь тоже.
1: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как. Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
2: Творца разве я не приобретаю сердцем?
1: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь, но не согласно горькому, сладкому. Это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо. Но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
0: Сейчас
1: здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
2: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
0: Как
1: быть с разумом над чувством, что может помочь?
2: Чтобы чувство не управляло разумом.
1: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть, трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
0: Дворим Путин Кен.
1: Это вещи простые, да?
2: Могу ли я определять линии? Правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
0: Кавим, ямин, смоль,
1: задавим. Линии правая, левая. Это вещь очень.
0: Дарон, как сказать условно?
1: Дарон, как сказать условно?
0: Мутне? Задавармот яхаси улайки.
1: Это вещь очень относительная,
0: может быть.
1: Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения, ради отдачи. Ради отдачи это правое, ради получения это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных... видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все в лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
2: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
1: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
2: Же нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей прощи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение от одного к другому?
1: Бар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они... господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в это состояние, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
2: Это не Ахураим ступени зародыша?
1: Это не ахураим состояние. Убар – это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
2: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
1: Говорят, желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к сцене, которая исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажу так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, так я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в действительно в духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
0: А? Ничего?
1: Нет ответа?
2: Нет ответа.
1: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос. О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
2: Если это касается меня самого, это не принуждение?
1: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
2: Свет придет и исправит свойства.
1: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
2: Это следствие света.
1: Да.
2: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
1: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
2: Нет.
1: А что?
2: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
1: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
2: Разница большая, потому что что такое принуждает?
1: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания. Так скажи...
2: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
1: Хорошо, верно. Разница, конечно, есть. Но и то против моего желания, и то против моего желания.

0: Говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? И с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
1: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
0: О, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
1: Да, это принуждение.
0: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
1: Нет, не принуждение.
0: Ну ладно, я не знаю. Разница есть, но принуждение это или не принуждение. Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
1: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то, или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
0: А, если я решаю, это не принуждение.
1: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
0: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
1: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
0: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
1: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
0: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно. Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
1: Да, страх из-за давления.
0: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что страдание от него?
1: Я боюсь страданий из этой вещи, как бы.
0: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение это только если я боюсь кого-то человека?
2: ואז יכול להיות כפייה היא רק...
0: И тогда, может быть, принуждение только результат.

0: того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него.
1: Кен?
0: Да, ну.
1: Ну,
0: ты хотел, не?
2: Каждый раз, когда я иду против желания, своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя, это всегда принуждение.
1: Ты говоришь
0: так, я хочу курить. Я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
2: Нет, нет, наоборот.
0: Что наоборот?
2: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
1: Они и всякти ляшен.
0: То есть я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю. И это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
2: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, да неважно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да.
2: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
2: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
2: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
3: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
4: Тов. Адам ло яхоль летакен эт ацмо.
5: Человек не может себя исправить.
4: Зе гам кмо шекарану бамаамар.
5: Как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать? Только одно — прилагать усилия.
6: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
5: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели.
7: И,
5: или я берегу для себя, в этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
6: Да, было выяснение, что такое принуждение.
3: вообще есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
5: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
7: Если
3: я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
5: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета, все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет, он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может кто-то об этом знать, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя, это есть сокращение.
3: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
5: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения и куда мы помещаем Творца в духовной работе.
3: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
5: Вся критика, которую делал человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
3: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет?
5: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. Это сефер нитан лиркош.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на капсе ОЭЛ и там же сканировать код, QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы».
2: У
1: кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бальсулам переходит к статье поручительства, и она уже начинается с 18-го пункта, то есть поручительство — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью поручительства. Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока мы слышали сегодня, что прежде чем человеку достаивается веры в постоянстве, он находится... В чем буря? Он говорит, что так свыше поступают человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бальсулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: От Тетвав.
4: 15 пункт. Теперь он будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому Геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэля, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь — возлюби ближнего как самого себя, представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
4: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
1: После того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал «сделаем и услышим», это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой во всем объеме заповедей «возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании, и поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
4: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
5: Окей, אז אומרים לנו כזה דבר, איך ש מזה שמגיעים ל-600,000
1: Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
6: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב.
4: А мы сейчас перейдем к клипу Рава, 14-минутный клип. Его объяснение по 15 пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль, очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
4: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания. Так что сейчас все эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди с помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждый раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений, чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
1: Что такое вторая природа?
4: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все, для чего ты должен действовать через творение. Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его. Я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет. Только так мы делаем расчет. То же самое — любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление — выше Махсома. До Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть чтобы быстро пройти. Он для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать, соответственно, совет. Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но это такой человек, Гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок, и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога, ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать, желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот в этом, с этим желанием получать поработай, как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И померяй. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь себе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется Гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется Гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется Иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Исраэль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина и так далее.
7: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь Хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе? Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать? Еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
8: Ну, масануй алай.
4: Ну, что я ненавижу, что мне ненавистно. Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мое «я», когда меня унижают, все такое. И тогда как не воспользоваться эго, как не опускать других, как не управлять другими? По видео он говорит, говорится об этом.
9: Я люблю,
7: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то.
9: Я
7: стараюсь как можно меньше давать другим указания.
9: И когда
7: товарищи дают мне какие-то указания, я стараюсь их оправдывать.
4: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гер, это очень важно, и поэтому все эти расчеты в направлении цели.
7: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы, товарищи.
4: Вопрос, что мне ненавистно? То, что не делают другим. Через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим. Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно... Относительно чего? Желание стремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
7: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне. Я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
4: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше всего болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение, не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних и вместе это сделать как вторую природу.
10: Прежде
7: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарищей, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
4: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ногу и прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
10: Да, гер — это тот, кто хочет
7: лидгаер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приносил в группу и просил Творца, чтобы Он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
4: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
7: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
4: Я знаю, что у нас в десятке, музыкальная десятка.

0: Стараюсь иногда приносить гитару вместе с офором, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
1: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
0: Есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что продвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам? Это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем. И это, ну, как раз есть все усилия.
1: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
0: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях, но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения и от действий, как упомянули еду, и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
1: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует, но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
0: Тут много выяснений, то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
1: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
0: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинаре, да, были очень особые события. Что же мы любим?
2: Говорим,
0: на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые. Потому что вроде все понятно, я да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе, это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Да, одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом, не делая ближнему то, что тебе ненавистно? Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить. Для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста?
1: Я не помню, что он ответил. Но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
2: Флорида, Кен.
3: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on doing what the friends like.
0: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
4: Кен, Карл, это действительно очень-очень-очень хорошо.
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть здесь много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей. Не...

0: Здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюбить ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно сделать, это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить, товарищ, тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
1: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
2: לשאלתך, משה, אני חושבת ש...
0: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
3: Казахстан, Киргизстан.
4: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит то, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них-то мне никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им, неведомо от них, они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им, но при этом я четко понимаю, что тут будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
3: Не
1: очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, ты, тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
4: Тут небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра. Не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиница, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же это сложно, это же ну, физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
3: Наседр цихлаволю шиур. Эмасу нахон.
1: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
3: Кен,
1: Арн.
0: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему важно, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. Я не просил его об этом, и

0: могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам, в которых я не нуждаюсь, и даже мне кажется, что они мне вредят. Но человек это делает от всего сердца. Хочет меня порадовать.
1: Что
0: думают товарищи?
2: У меня есть тоже такой товарищ, может быть, это он же самый.
0: Это не прямой ответ, но это ответ на все. То есть мы должны помогать друг другу, стараться направить себя на, из всех состояний на конечную цель, на любовь к Творцу, по причине, что только оттуда придет на самом деле помощь и решение всему. Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
2: Он должен стараться видеть в каждом товарище, направлять это на окончательную цель, неважно, чтобы он не чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать, и чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
0: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
2: Если товарищ, как вы и сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарища, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать, то видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать. Наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
0: Раб сказал в клипе, я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять. Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
3: За
2: песней находится Творец, так же, как за товарищем.
0: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
4: Им шуми мастов. Машарами Амаракшав из Кирли, это Таргиль Шрафа.
0: Рами напомнил мне упражнение, которое Раф давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корежило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
5: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос, объясните, пожалуйста. Стоять на двух ногах — это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
2: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге. Потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение — когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
0: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем. Мы хотим сделать что-то хорошее. Как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро? Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, а подруги чувствуют. То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
2: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое. Нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи. Ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты...
1: Ну,
2: как маленький ребенок, допустим, когда... Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная. Но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
0: Я один из примеров, который дает. Каждый знает, у кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, он приносит это из детского сада, и мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство, Елит наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули, но отношение к ребенку это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
2: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то ну, сделай одолжение.
0: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что делал неправильно? Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый, и я в основном ориентируюсь на реакцию товарища, если он отреагировал негативно. Я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку. Какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других. Но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. Вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав. и так далее. И это становится личной проблемой.
2: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример, сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. Смотря как сделать замечание, иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило. Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом. Если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то... как-то как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго, я бы так не делал.
3: А? 两位老师好，我想知道自己的工作是连接朋友、爱朋友，并且从高级创造者的崇高性。
2: Мы видим, что наша работа — объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы. Что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
0: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. Почувствовать величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Еще раз. Ощутить величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величие Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу в пути. Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». Творец принимает твои мысли о товарищах. Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
2: Рав, хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
0: Так написано?
2: Так написано. А как сделать написанное?
0: Надо работать над этим.
6: Бема.
2: Как?
0: То, что мы учим, то, что пишет Рабаш. И Балясулам. У меня нет никакого решения.
2: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
0: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
2: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
0: Ну, согласно тому, что мы учим, из статей Балясулама, Рабаша, мы обязаны,
2: то есть делать расчет,
0: да?
2: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
0: Ну,
2: продолжаю дальше, следующий день.
0: Итак, день прошел.
2: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
0: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
2: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только его просить. Мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовной, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Моше достоин войти в духовную. Еще раз, почему Моше достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
0: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
2: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовно? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Доде. Потом про Илона. Такое упражнение делаем.
0: Да.
2: Ну вот как раз сегодня он у нас муж. Так почему? Как вы считаете? Потому что достоин войти в духовное.
0: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
2: Мы помогаем товарищу войти в духовное.
0: Конечно, да.
2: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовное, или у него свои расчеты с Мушей. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, Муш.
6: Да.
2: То есть Творец считается с нашим мнением?
0: Да.
2: Если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят. Так? Если не дадут, окей. Это так?
0: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
2: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
0: Да.
2: Чувствуете товарищей, которые вас поддержали и помогают сейчас?
0: Да.
2: А без этого?
0: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
2: Вот, например, с мужем сейчас. Я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
0: Чего он хочет?
2: Духовное.
0: Ну, духовное.
2: Ну, у него есть много желаний.
0: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
2: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
0: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 21 июня, в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
2: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
0: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. В книге Зоар сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Зоар спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять. Первое. Если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
2: לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט.
0: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира — насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы,

0: которые будут у человека и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние «прилепись к свойствам его». И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый — когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть чтобы его называли «раби» или «ради денежной оплаты» и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. Наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Ло Лишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через Ло Лишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, то есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
0: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого. И об этом сказано. Цион никто не требует его. И наши мудрецы объясняют. Отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
1: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, сделаем и услышим, и свойство сделаем относится к творениям. Это называется, который сотворил Творец, чтобы делать. То есть свойство делать относится к нам, и через это мы удостоимся свойства услышать, что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, «и свети их», то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
0: И отсюда следует объяснить слова. «И услышат далекие и придут». То есть, то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни». То есть, слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
1: Как сказано, и услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако, человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо Он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает Он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
0: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего Он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
1: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, в какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. и мы якобы должны работать только ради Творца, а в противном случае мы обязаны страдать.

0: в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человек бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
1: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям, которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. А исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
0: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля, то есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу, что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой «Имя Небес». Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом, если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе, я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Выходит, что он — человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
1: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет. А потом исчисляют Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Тор есть у него? И сколько трепета небесного есть у него? И тут он видит, что у него есть множество недостатков. И тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на дачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил». Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
0: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрят на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиль. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие, переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостаток.

0: желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов «молитва делает половину», ибо половина называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это «пусть дадут» — это кли, являющаяся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
1: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление, в том считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, которое называется «выкуп за душу свою Творцу», то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
0: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
1: Мы прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что неисчисленное. Исчисленное, человек не должен считать, что у него есть, он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.

0: יש גם כן בשולחן ארוך.
1: בשולחן ארוך тоже есть.
0: בכלל בחוקים.
1: Вообще в законах. И законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе. Потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, и если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желание получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
2: Есть вопросы?
1: Да.
3: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду.
0: А свекот,
1: сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
3: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению, а плохое ощущение...
1: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение — это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения — насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый, творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наш килим, это килим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришло окончательного исправления, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дает ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Ты согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь? Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, на духовных ступенях, мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно, тоже сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Так пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
3: Что же тогда такое радость от того, что я отношусь?
1: От этого должна быть радость.
3: В ощущении?
1: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
3: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
1: Нет, нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий, после того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
3: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. Если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
4: Да.
3: На странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
1: Трепет перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание построить намерение на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получил от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок думает. Это страх не от матери, а страх ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
3: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
1: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль, вообще не могу собраться с мыслями и установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
3: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
1: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, а что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
3: Но это не сторонний вид разума, это ведь тоже...
1: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как... Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
3: Творца разве я не приобретаю сердцем?
1: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это... разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому сладкому, это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо, но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Знаешь?
0: Это Шевкан?
1: Сядь здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
3: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы. Но прежде всего чувство. А разум – это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
0: Как
1: быть с разумом над чувством, что может помочь?
3: Чтобы чувство не управляло разумом.
1: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть, трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
0: Все
1: вещи простые, да.
3: Могу ли я определять линии, правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
1: Линии правая, левая, это вещь очень...
0: Дарон, как сказать условно?
1: Дарон, как сказать условно?
0: Мутне? Задавармот ехасиулайки.
1: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. Если у меня есть ради получения, ради отдачи, это правое, ради получения, это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных... видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
3: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
1: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим, сказать, да, я правая, да, я левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
3: Также нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение до одного к другому?
1: Бар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и который проходит человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в эти состояния, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
3: Это не Ахураим ступени зародыша?
1: Нет, не Ахураим состояние Убара, это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
3: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
1: Говорят, желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к сцене, которая исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Ну, так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, так я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в действительно в духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете? А?
0: Ничего?
1: Нет ответа?
3: Нет ответа.
1: Нет, ты не знаешь.
0: Умрем,
1: говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос. О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
3: Если это касается меня самого, это не принуждение?
1: Ну, так, если о себе не принуждение, ну, фагот.
3: Свет придет и исправит свойства.
1: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
3: Это следствие света.
1: Да.
3: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
1: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
3: Нет.
1: А что?
3: Вы сказали, что принуждать — это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать — это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
1: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
3: Разница большая, потому что что такое принуждает?
1: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания. Так скажи...
3: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
1: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть. Но и то против моего желания, и то против моего желания. Ну, так нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно. Или наоборот?
3: В обоих запрещено.
1: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
3: Запрещено по отношению к кому-то другому. И в мысли, и в действии.
1: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
3: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
1: Ну, допустим, курение. Ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
3: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
1: О, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
3: Да, это принуждение.
1: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
3: Нет, не принуждение.
1: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
3: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
1: А, если я решаю, это не принуждение.
3: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
1: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
3: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
1: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
3: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
1: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно.
0: Лама зе михаев оти ласот?
1: Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
3: Да, страх из-за давления.
1: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что страдание от него?
3: Я боюсь страданий из этой вещи, как бы.
1: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение – это только если я боюсь кого-то человека? И тогда, может быть, принуждение – только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него? Да, ну. Ну, ты хотел, не?
3: Каждый раз, когда я иду против желания своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя. Это всегда принуждение.
1: Ты говоришь так: я хочу курить. Я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
3: Нет, нет, наоборот.
1: Что наоборот?
3: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
0: Они и всякти ляшен.
1: То есть я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю, и это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
3: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
1: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да?
3: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
1: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
3: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
1: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
3: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают без, со мной без моего ведома.
1: Ладно, мы еще об этом поговорим.
4: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
5: Тов. Адам ло яхоль летакен эт ацмо.
6: Человек не может себя исправить.
5: Зе гам кмо шекарану ба маамар.
6: Как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать только одно, прилагать усилия.
4: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
6: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели. И, или я берегу для себя, в этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
4: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
6: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
4: Если я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
6: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета. Все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет. Он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может кто-то об этом знать, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя, это и есть сокращение.
4: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
6: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения, и куда мы помещаем Творца в духовной работе.
4: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
6: Вся критика, которую делал человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить. должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
4: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет?
6: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на KAPSI.OAL и там же сканировать код, QR-код. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». У кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бааль Сулам переходит к статье «Поручительство», и она уже начинается с 18-го пункта. То есть «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью «Поручительство». Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока. Мы слышали сегодня, что прежде чем человек удостаивается веры в постоянстве, он находится... В чем Боря?
2: Так
1: спроси. Он говорит, что так свыше поступает человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бааль Сулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: От Тетвав.
4: 15 пункт. Теперь нам будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому Геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всех, из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэля, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
4: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
2: А после того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал «сделаем и услышим», это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповедей «возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
4: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля,

0: Тора.
1: Они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
2: Окей, אז אומרים לנו כזה דבר, איך ש מזה שמגיעים ל-600,000
3: Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
1: А мы сейчас перейдем к клипу Равы, 14-минутный клип. Его объяснение по 15-му пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Равы, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
3: Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны, чтобы очистить Израиль. Очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему. То есть одна заповедь — возлюби ближнего как себя. И это конечная цель Торы. И после нее он достигает слияния с Творцом.
1: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания. Так что сейчас все эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди с помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждое раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к

0: не действует свет, возвращающий к источнику, не протекает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя. Что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
1: Что такое вторая природа?
0: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все для чего ты должен действовать через творение. Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его. Я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет. Только так мы делаем расчет. То же самое любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение —

0: это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление выше Махсома, до Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть, чтобы быстро пройти. Для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать, соответственно, совет. Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но это такой человек, гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок, и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога. Ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И помери. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь тебе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Исраэль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина и так далее.
1: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит: «Не делай другому то, что ненавистно тебе», то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь, хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе. Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар. Исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать? Еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
2: Ну, масану алай.
0: Ну, что я ненавижу? Что мне ненавистно? Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мою «я», когда меня унижают, все такое. И тогда как не воспользоваться эго? Как не опускать других? Как не управлять другими? По-видимому, говорится об этом.
3: Я люблю,
1: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то. И стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
0: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гера, это очень важно, и поэтому все эти расчеты в направлении цели.
1: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы товарищей.
0: Вопрос, что мне ненавистно? То, что не делают другим? Через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим? Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно... Относительно чего? Желание устремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
1: Я так выбираю слова, что сказать.
3: אבל אחד הדברים שאני בוודאות יכול לומר זה ציניות, זה אני...
1: Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне, я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Пока на этом остановимся. По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше все болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение. Не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних. И вместе это сделать как вторую природу.
4: Прежде
1: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарища, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
0: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ноги и прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
5: Да, гер — тот,
1: кто хочет лидгаер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приносить в группу и проси у Творца, чтобы Он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
0: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
1: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
0: Я знаю, что у нас десятки, музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
4: כן, מה אני משתדל לעשות בשביל חבר?
1: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность величия цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
6: Есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что подвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам? Это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем, и это как раз есть все усилия.
1: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
6: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях. Но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения. И от действий, как упомянули, еду, и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
1: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует, но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
6: Тут много выяснений, то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
1: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
6: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события.
0: Что же мы любим?
7: Говорим,
0: на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые. Потому что вроде все понятно, я да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе, это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Да, одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом, не делая ближнему то, что тебе ненавистно? Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста?
1: Я не помню, что он ответил. Но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
3: Флорида, Кен.
8: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on doing what the friends like.
0: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
9: Кен, Карл, это действительно очень-очень-очень хорошо.
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общее выражение, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешно. смешиваются и свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это непросто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает, но это не всегда так. Поэтому здесь есть, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно сделать, это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить, товарищ, тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
0: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
10: לשאלתך, משה, אני חושבת ש...
1: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
11: Казахстан, Киргизстан.
12: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит в том, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них там никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им неведомо от них. Они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им. Но при этом я четко понимаю, что тут будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
0: Не очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, и тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
12: Тут небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра. Не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиница, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же сложно, это же ну, физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
11: На седр цих лаволю шиур.
6: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
9: Кен.
6: Да, Барон.
11: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. И я не просил его об этом, и не могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам, в которых я не нуждаюсь, и даже мне кажется, что они мне вредят. Но человек это делает от всего сердца. Хочет меня порадовать.
6: Что думают товарищи? У меня есть тоже такой товарищ, может быть, это он же самый.
11: Это не прямой ответ, но это ответ на все. То есть мы должны помогать друг другу, стараться направить себя на, из всех состояний на конечную цель, на любовь к Творцу, по причине, что только оттуда придет на самом деле помощь и решение всему. Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
6: Он должен стараться видеть в каждом товарище, направлять это на окончательную цель. Неважно, что бы он ни чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать. И чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
11: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
6: Если товарищ, как вы сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарища, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать? То видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать. Наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
11: Раф сказал в клипе, я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять. Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
6: За песней находится Творец, так же, как за товарищем.
11: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
5: Рами
11: напомнил мне упражнение, которое Рав давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корежило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
13: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос. Объясните, пожалуйста, стоять на двух ногах, это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
6: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге, потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение — когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня — отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
11: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем, мы хотим сделать что-то хорошее, как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро. Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, подруги чувствуют. То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
6: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое. Нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи, ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты...
3: Ну,
6: как маленький ребенок, допустим, когда... Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная, но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
11: Да, один из примеров, который дает, каждый знает, у кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, и он приносит это из детского сада. И мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство. Елик наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули. Но отношение к ребенку это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
6: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то сделай одолжение.
11: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что действовал неправильно?
3: Шейла?
11: Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый, и я в основном ориентируюсь на реакцию товарища. Если он отреагировал негативно, я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку, какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других, но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. Вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав и так далее. И это становится личной проблемой.
6: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример, сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. Смотря как сделать замечание, иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило? Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом, если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то, как-то как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго, я бы так не делал.
14: А? 两位老师好，我想知道自己的工作是连接朋友、爱朋友，并且从高级创造者的崇高性。但是
6: мы видим, что наша работа объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы. Что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
11: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. Почувствовать величие Творца — это значит ценить его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Еще раз, ощутить величие Творца — это значит ценить его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величия Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу в пути. Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». Творец принимает твои мысли о товарищах. Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
6: Рав, хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
11: Так написано?
6: Так написано. А как сделать написанное?
11: Надо работать над этим.
9: Бема.
6: Как?
11: То, что мы учим, то, что пишет
15: Рабаш,
11: Рабаш, и Бале Сулам. У меня нет никакого решения.
0: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
11: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
0: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
11: Ну, согласно тому, что мы учим, из статей Баля Сулама, Рабаша, мы обязаны.
0: То есть делать расчет?
11: Да.
0: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
11: Ну?
0: Продолжаю дальше, следующий день.
11: Итак, день прошел.
0: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
11: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
0: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только попросить. Рой, мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовное, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Муши достоин войти в духовную. Еще раз, почему Муши достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
11: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
0: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовно? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Дуде. Потом про Илона. Такое упражнение делаем.
11: Да.
0: Ну вот как раз сегодня он у нас муж.
11: Так
0: почему? Как вы считаете? Потому что достоин войти в духовное.
11: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
0: Мы помогаем товарищу войти в духовное.
11: Конечно, да.
0: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовного, или у него свои расчеты с Муши. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, Муш.
11: Да.
0: То есть Творец считается с нашим мнением?
11: Да.
0: И если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят. Так? Если не дадут, окей. Это так?
11: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
0: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
11: Да.
0: Чувствуете товарищи, которые вас поддержали? если помогают сейчас?
15: Да.
0: А без этого?
11: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
0: Вот, например, с мужем сейчас, я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
11: Чего он хочет?
0: Духовное.
11: Ну, духовное.
0: Ну, у него есть много желаний.
11: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
0: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
11: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 21 июня, в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
0: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
11: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зоар сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и

0: чакра, и она может наносить вред. И следует понять, первое, над тем, что если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
1: לאיזה צורך אומר הכתוב העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.
2: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них, ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
0: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение — есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
2: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека, и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. как

0: сказали наши мудрецы? Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется радиодача, что означает состояние, прилепись к свойствам его. И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый, когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть, чтобы его называли раби или ради денежной оплаты и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, то есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
0: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. кли, сосудом, называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано: «Цион никто не требует его». И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
1: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, «сделаем и услышим», и свойство «сделаем» относится к творениям. Это называется «который сотворил Творец, чтобы делать». То есть свойство «делать» относится к нам, и через это мы удостоимся свойства «услышать», что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца: «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и свети их, то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
0: И отсюда следует объяснить слова: «и услышат далекие и придут». То есть, то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни». То есть, слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
1: Как сказано, и услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо Он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на дачу. Все дает Он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
0: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего Он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
1: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, никакой надобности Творец создал эти вещи. Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и, в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человек бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
0: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям, которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. А исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
1: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля, то есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом, если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе, я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Выходит, что он человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
0: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет. Потом исчисляет Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Тор есть у него? И сколько трепета небесного есть у него? И тут он видит, что у него есть множество недостатков. И тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на отдачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил». Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
1: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрят на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиль. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие, переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется, переходящие к сочтенным. Половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину. И удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться, потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
0: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов «молитва делает половину». Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
1: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление, в том считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, который называется «выкуп за душу свою Творцу», то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом переходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
2: Yeah.
0: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
1: Мы прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что неисчисленные, численно человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть Гамкин Шульхан Арух.
1: Шульхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе, потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
0: Есть
1: вопросы? Да.
2: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду. Сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
2: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению, а плохое ощущение...
1: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение – это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения – насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это исправление кли ощущающего, наши килим, это килим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих килим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дают ему наслаждение. Но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Так согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, духовных ступенях мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно, тоже сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Так пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
2: Кто же тогда такой радость от того, что я отношусь?
1: От этого должна быть радость.
2: В ощущении?
1: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
2: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
1: Нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий, после того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
2: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. Если один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
1: Да.
2: Тут на странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
1: Трепет перед небесами.

0: Сами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание устроить намерение на то, чтобы отдавать ему. На то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок думает. Это страх не от матери, а страх ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
1: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
0: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что, в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль, вообще не могу собраться с мыслями. Установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
1: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
0: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
1: Но это не сторонний вид разума, это ведь тоже...
0: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как... Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
1: Творца разве я не приобретаю сердцем?
0: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это... разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому, сладкому – это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо. Но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
2: Это Шевкан?
0: Сядь здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь.

0: Да.
1: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
2: Как быть с разумом над чувством, что может помочь?
1: Чтобы чувство не управляло разумом.
2: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть. Трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
3: Дворим шутим.
2: Это вещи простые, да?
1: Могу ли я определять линии, правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
3: Кавим, ямин, смоль,
2: зеда. Линии правая, левая. Это вещь очень.
3: Дарон, как сказать условно?
2: Дарон. Так сказать, условно.
3: Мутне. Задавармот ехасиулайки.
2: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения и ради отдачи. Ради отдачи это правое, ради получения это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все лолишма, но подъем к Творцу это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
1: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
2: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
1: Также нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение до одного к другому?
2: У бар зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в эти состояния, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Каждое состояние. Такая разница огромная.
1: Это не Ахураим ступени зародыша?
2: Нет, не Ахураим состояние. Убар — это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
1: Здесь написано, что на хиссароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хиссарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
2: Говорят, желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к сцене, которая исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего.
3: Ну,
2: так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, так я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления.
3: Да?
2: Это называется, что я нахожусь в действительно духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить, свет все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
3: А? Ничего?
2: Нет ответа?
1: Нет ответа.
2: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос.
3: А?
2: О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
1: Если это касается меня самого, это не принуждение?
2: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
1: Свет придет и исправит свойства.
2: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
1: Это следствие света.
2: Да.
1: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
2: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
1: Нет.
2: А что?
1: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
2: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
1: Разница большая, потому что что такое принуждает?
2: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания.

0: проделает это с тобой? Потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
1: Ну, допустим, курение. Ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
0: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
1: О, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
0: Да, это принуждение.
1: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
0: Нет, не принуждение.
1: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
0: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
1: А, если я решаю, это не принуждение.
0: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
1: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
0: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
1: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
0: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
1: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно. Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
0: Да, страх. Из-за давления.
1: Страх. Ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что что? Страдание от него?
0: Я боюсь страданий из этой вещи, как бы.
1: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение это только если я боюсь кого-то человека?

0: И тогда, может быть, принуждение – только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него. Да, ну. Ты хотел, не?
1: Каждый раз, когда я иду против желания своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя. Это всегда принуждение.
0: Ты говоришь так: я хочу курить, я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
1: Нет, наоборот.
0: Что наоборот?
1: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
2: Они и
0: я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю, и это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты... принуждаешь, да?
1: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да?
1: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
1: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
1: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
3: А сейчас,
4: друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
5: Тов. Адам ло яхол летакен эт ацмо.
6: Человек не может себя исправить.
5: Зе гам кмо шекарану ба маамар.
6: А как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать только одно, прилагать усилия.
4: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
6: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели. И или я берегу для себя. В этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство, сразу же хочется это почувствовать.
4: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
3: Я
6: еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
3: Если
4: я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
6: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета. Все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет. Он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может кто-то об этом знать, разве? Это величие Творца, это все чувствительно выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя. Это и есть сокращение.
4: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
6: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения и куда мы помещаем Творца в духовной работе.
4: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
5: Кола сфекот, кола пхадим, кола бихлала бикорет шурсе, шуре ма шенимца бетухо.
6: Вся критика, которую делает человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
4: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорите об исправлении или нет?
6: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бальсулама. Книгу можно найти на KAPSI.OAL и там же сканировать код, QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы».
2: У
1: кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бальсулам переходит к статье поручительства, и она уже начинается с 18-го пункта, то есть поручительство — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью поручительства. Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока мы слышали сегодня, что прежде чем человек удостаивается веры в постоянстве, он находится в чем Боре? Он говорит, что так свыше поступает человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бальсулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: Пятнадцатый пункт. Теперь он будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому Геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэль, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь, возлюби ближнего как самого себя, представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот Гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
3: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что поговорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам, а
4: раз.

0: Шалом, шалом, хаверим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Приветствуем, дорогие подруги. Мы очень-очень рады находиться здесь снова в наше воскресенье, которое вы выбрали, чтобы посвятить ваше время развитию точки в сердце. Мы благодарны вас за то, что вы присоединились к нам, и мы рады видеть вас здесь. Надеемся, что и вы тоже рады. И сегодня у нас особый урок. Вскоре мы объясним, почему он особенный. Он очень особенный. Сегодня мы на уроке, который на 100% чувство. Мы хотим, чтобы вы по-настоящему постарались раскрыть сердце. Найти еще, где находится сердце, это тоже вопрос. Что значит открыть его? Итак, попытайтесь раскрыть себя для чувства. Сегодня мы на уроке, который играет на наших чувствах, играет на струнах нашей души. Мы объясним, что здесь будет сегодня, как это будет сегодня. И это очень отличается от того, что вы знаете. Прежде всего, Асаф Авидар со мной, наш дорогой друг.
2: Здравствуйте, здравствуйте все, здравствуй, Авиу.
1: Как ты?
2: Быть здесь перед сообществом изучающих Каббалу всего мира очень здорово.
1: И мы очень рады пригласить в гости Асафа. Вскоре мы объясним, кто такой Асаф. Он здесь совершенно не случайно. Вы получили промо или рекламу, и вы сегодня слышали, что наш урок занимается.

0: Занимается каббалистической музыкой. Не просто музыкой, в общем, а каббалистической музыкой. И это очень интересно, потому что я помню, когда я пришел изучать науку каббала, я вообще не знал, что такое существует. Но я знаком с музыкой, вы тоже знакомы с разного вида музыки, но я не думал, что есть такая музыка каббалистическая. И у меня взяло много времени, пока я не понял, что сам Бальсулам написал мелодии, и сейчас вы тоже раскрылись для этого. Давайте сделаем такое четкое видение. Михаль сегодня не может с нами быть, он просто занимается важными вещами, и мы подумали, что это время как раз сделать очень особый урок, который направляет прямо к сердцу, который играет на струнах нашей души, и пригласили Асафа, нашего дорогого товарища, который сидит здесь. Он ученик уже давно рава Михаэля Лайтмана, он долгие годы уже учится с нами. Он обучает науке каббала, он занимается особыми вещами, потому что Асаф, он музыкант. Асаф, может, расскажешь о себе?
1: Да, с радостью, Вил, спасибо большое. Прежде всего, конечно, на самом деле, музыка меня интересовала с очень ранних лет. Игра на фортепиано, классическая музыка. Все, что знаю, известно миру в классической музыке, всегда это меня притягивало. В качестве ребенка я подходил к пианино и начинал наигрывать какие-то мелодии. И в результате музыкального развития, особенно когда я начал его изучать уже с 8 лет, с 8 лет фортепиано, еще другие инструменты, я открыл, что мое влечение к музыке, оно просто непосредственное. Музыка тронула меня так глубоко, что я решил, без того, чтобы даже знать, как раскрыть музыку, как исследовать ее. Просто само явление музыки, воздействие на мое чувство, так, можно сказать, волшебное воздействие произвело на меня, что я начал много лет изучать, был во многих разных группах, играл в самых больших музыкальных площадках в Израиле и в мире. Участвовал в самых разных выступлениях, самых разных музыкальных артистов. И вот после того, как много лет я исследовал музыку и изучал ее, работал со многими музыкантами, такими же, как я, я начал писать музыку, писать мелодии. И тогда раскрыл, что в написании мелодии есть еще более глубокий уровень. Конечно, позже мы поговорим, как Бальсулам писал свои мелодии. Так вот, в написании музыки, в написании мелодий я раскрыл, что там можно приобрести некую их веру и любовь к музыке других людей. Например, есть некий сериал, который здесь показывают в Израиле, называется «Кофико», у него небольшой обезьянки такой. И я написал для этого сериала музыку, который 3 года показывали, очень успешное было был выход этого сериала. Так вот, через несколько лет я вдруг увидел и почувствовал, что дети в Израиле знают эту мелодию, которую я написал много лет назад в какой-то маленькой студии в Тель-Авиве. И тут я понял, что у музыки есть очень много сил. И эта сила, она проходит сквозь границы, обычные границы обычного прослушивания, там, разговорования и так далее. Об этом поговорим позже.
0: Да, Асаф, он профессиональный музыкант, как вы поняли, и он также изучает науку каббала. И сегодня то, что мы хотим сделать, это соединить два этих мира. Науку каббала и музыкальный мир. Музыка — это язык. Как сейчас вам переводят, скажем, на литовский, или на венгерский, или на французский, немецкий, или на любой другой язык. И музыка — это тоже язык, которая направлена прямо к чувствам. И мы хотим поговорить с вами конкретно о каббалистической музыке. Вы знаете, что мы... Знаете о музыке из разных встреч с ней из жизни, но мы поговорим о музыке, которую написал величайший каббалист, рав Иуда Ашлаг. И когда мы говорим о каббалисте, здесь есть очень особый процесс. Мы говорили о языке корней ветвей, и мы рассказали, что каббалист пытается передать нам то, что он чувствует. Он раскрывает Творца на определенной ступени, и это он описывает в словах. Так мы читаем статьи или книгу. Но здесь он раскрывает Творца, и это он описывает в звуках. И это очень особенно. Бааль Сулам написал мелодии, и он пропел их пропел им своим ученикам и передал своему сыну Рабашу, а затем нашему раву, доктору Михаэлю Лайтману, передал Рабаш, и мы ничего здесь не изменили. Только обработали эти мелодии. И сегодня мы послушаем избранные из этих мелодий. Асаф находится здесь, и он сыграет. Но мы сделали достаточную рекламу. Мы думаем, что вы готовы с открытым сердцем. Тот, кто готов уже услышать, покажите нам, поднимите руку. Да, отлично, вы начинаете реагировать, это хороший признак. Признак того, что вы уже разогрелись. То есть у нас была подготовка к подготовке, теперь мы напрямую на подготовке, и теперь перейдем к самой теме. Мы немного прочитаем, есть несколько отрывков из первоисточников на эту тему, и мы посмотрим клип Рава, который буквально введет нас в эту реальность. Между прочим, Рав выбрал название этой мелодии «Мелодии будущего мира» или «Песнь миров», разные названия такого рода, и вскоре мы объясним, почему. Итак, перейдем ко второму слайду, почитаем вместе, вскоре мы посмотрим клип номер один Рава. Смотрите, что говорит нам Бааль Сулам. И он говорит это в книге, которая называется «Плоды мудрого», есть беседы там. Смотрите, что он говорит нам. Суть мелодии состоит в том, что она является средним между духовным и материальным. То есть все, что воспринимается в воображающем разуме, и все, что сердце может думать и представлять себе, и все, что уста могут говорить, а ухо слышать, является главными силами, действующими в сердце. Поэтому все вышеупомянутые свойства являются материальными, и в них нет никакой духовной формы, ведь если бы они не были материальными, они не вызывали бы ощущения в материальном создании.
1: Можно сказать об этом пару слов?
0: Да,
1: так вот, каббалист пишет нам, можно оставить слайд, чтобы посмотреть. Пишет нам каббалист, суть мелодии состоит в том, что она является средним между духовным и материальным. Интересно, что он пользуется словом «среднее». То есть нам каббалист говорит, что есть некий инструмент, прибор, который может связать между нами в нашем материальном мире и духовным миром, который является средним, то есть он находится где-то посередине. Мы можем так вот относиться к мелодии, как объясняет нам каббалист. Как будто что-то, что находится между ними. То есть мы можем еще больше углубиться и изучить, как мы с помощью этого инструмента можем обрести духовное. Продолжим.
2: Продолжим.
1: Нет в мире ощущения, которое не было бы связано с воображением. А поскольку воображение относится к материальному, то вместе с ним материализуется и ощущение. Но ощущения, пробуждаемые музыкой, не несут с собой никакой материальной силы и никакого материального воображения, кроме того, что они уже соединяются с ощущениями, которые уже прошли в этом создании вследствие воображений, и все было забыто.
0: Да, мы видим также это. Мы видим, что у каждого есть песня, которая напоминает ему о чем-то. Или когда я был ребенком, или жил в какой-то период жизни, услышал какую-то песню, или что-то было, какой-то период чувств. И музыка напоминает нам о чувстве, позволяя непосредственно почувствовать. Есть в ней что-то. Мы читали объяснение Рава на подготовке, и Рав объяснил, что зрение связано с пониманием. Это относится к разуму. Даже на английском, когда мы говорим «я понимаю», это значит «я вижу». То есть понимание и видение связаны друг с другом. Говорится о разуме. Но когда мы говорим о чувстве, это обычно проходит через слух. Слух пробуждает в нас чувства. Ребенок, который находится в колыбельке, а мы даем ему услышать разные звуки, чтобы он развился. Если мы будем давать ему услышать агрессивные какие-то звуки, это приведет к сжатию его. То есть мы можем подключаться к чувству через слух. Поэтому пытаемся сделать. Вскоре мы войдем. Давайте прочитаем из того, что сказал Бааль Сулам, четвертый слайд, и говорит Бааль Сулам. И теперь, благодаря закону музыки, раскрываются прежние ощущения без всякого сходства с прежними воображениями. Поэтому в них есть приятность, даже если это ощущение печальное. И хотя в свое время, то есть тогда, когда они были соединены с прежними воображениями, они были очень мутными. Все же теперь, когда действия забыты, а воображения остаются на своем месте и раскрываются только ощущения, они поэтому больше относятся к духовному и вечному. Поэтому в них есть большая приятность и совсем нет мутности, ведь вечность остается в тайне приятности, как известно. И мы хотим вот войти в то, что говорит наш учитель. Это клип почти на 8 минут, но это своего рода введение Рава доктора Михаэля Лайтмана, чтобы мы развили свое отношение к каббалистической музыке. Как мы можем с помощью подключения к каббалистической музыке, которую написал каббалист Бааль Сулам, исходя из своего духовного постижения, как мы можем извлечь свет, привлекающий к источнику? Это мы хотим сделать на уроке, чтобы приблизиться и почувствовать его. Вы помните, мы хотим связь с Бааль Суламом, Рабашем, Равом, со всеми каббалистами, потому что они уже раскрывают Творца, они его чувствуют. И поэтому есть здесь возможность не через учебу или разум попробовать подключиться к этому духовному процессу. Давайте посмотрим клип номер один, а затем ждут нас очень чувственные вещи. Подготовьте себя. Итак, пожалуйста, клип номер один.
1: Каббалист, который начинает ощущать высший мир, входит в некое новое измерение. Перед ним открывается новый мир, в котором что-то, что не находится, чего нету. Он чувствует другие новые вещи, силы, которые запускают наш мир, души, которые не находятся в телах, будущее, прошлое, настоящее находятся перед ним в настоящем, он это ощущает и наполняется ощущениями, вечным чувством, совершенным, и чувствует себя в включающим в себя всю реальность. Это ощущение невозможно передать словами. Пишут нам каббалисты в своих книгах только советы, как прийти к такому воодушевлению, к такому чувству, к такому раскрытию этой реальности. Сложно каббалисту передать нам то, что он чувствует, на чем он останавливается, что открывается перед ним, что значит «скрытый мир». Из всех средств, которые есть в нашем мире, которые мы можем использовать, чтобы хоть как-то намекнуть и хоть как-то нарисовать и передать его людям, которые не находятся в духовном ощущении, есть единственное средство, которое в чем-то выражает воодушевление человека, перед которым раскрывается высший мир. И это ноты и звуки. И поэтому каббалисты вместе с тем, что пишут статьи, вместе с тем, что описывают очень глубокий и тяжелый материал, вместе с тем они также пишут песни, мелодии. И это еще одно средство выразить то, что они чувствуют более кратко, более прямо, и сердце в сердце, что называется, посредством звуков, без слов. Так, чтобы это входило прямо в сердце человека, этот звук, и как-то меняло его, как-то настраивало его на ощущение высшего мира. Потому что у каждого из нас есть душа. У каббалиста душа — это как некий музыкальный инструмент, который правильно играет и правильно ощущает, как арфа Давида. Это его внутренний инструмент его души. Таким образом, он ощущает свою реальность в своих звуках и может выразить ее. И поэтому он написал нам, царь Давид, книгу псалмов, которая вся полностью состоит из его воодушевлений от высшего мира. У нас есть огромный подарок от последнего великого каббалиста, который жил в нашем поколении, Рава Юды Лейба Леви Ашлага, Бааль Сулама, который выразил в своих мелодиях, в общем-то, все ступени и все ощущения высших миров. Когда мы слышим их, мы приближаемся к настоящему ощущению высшей реальности, духовного. И когда мы слышим их, потихоньку человек приближается и как бы входит в высший мир. Но у каждого, неважно, сколько он знает и сколько он изучает каббалу, эти звуки, они являются тем самым кратким средством, прямым средством, самым простым, чтобы почувствовать что-то из духовного. Каббалист ощущает в высшем мире более хорошее состояние, менее хорошее состояние, некие отрицательные силы, положительные силы. Он находится среди них, управляет ими, и они управляют им, как мы в нашем мире. И каждое такое состояние он как-то выражает в чем-то для нас. И поэтому вот мы иногда слышим мелодии как бы немножко грустные, более радостные, но это так слышится нашему уху. А для каббалиста, который слышит и ощущает картины, которые эта мелодия пробуждает в нем, он чувствует только воодушевление. И может быть, Может быть, вам какой-то звук покажется грустным, какая-то мелодия грустной, но она на самом деле не грустная. Наоборот, она полна воодушевления. Просто он выражает это так, таким звуком грустным, как неким... как чем-то, что, чего не достает человеку, который написал, выразил этот звук. Это все потому, что мы в нашем мире используем знаки, ноты, некие желания, можно сказать, килим, сосуды, а не свет, который их наполняет. Поэтому только и сосуды эти мы и можем почувствовать, но не света. И тем не менее, человек, который слышит, он потихоньку приближается к состоянию, в котором эти сосуды наполняются светами, и тогда он почувствует те же самые ощущения, которые чувствует каббалист. Я желаю всем нам, чтобы мы удостоились почувствовать те самые огромные пространства, чувства, весь высший мир, Творца, высший свет, который наполняет душу. Все это общее кли, общий сосуд наш во всех, в любой 150 мелодий, которые есть в книге Псалмов. И Рав Иуда Ашлаг Бааль Сулам, он думал о нас и хотел, чтобы мы приблизились к этому состоянию, поэтому оставил нам свои мелодии. Поэтому давайте послушаем и подумаем о том, что это то средство, с помощью которого мы войдем в высший мир. Друзья и подруги, мы пришли к очень особому моменту, когда мы послушаем первую нашу мелодию сегодня. Мелодия называется «Хамоль аль Маасеха», и эта мелодия, она, у нее есть некий внутренний посыл, который каббалист хотел передать нам, который мы скоро послушаем. Состояние, в котором находится человек, когда просит прощения.
0: У кого?
1: Мы знаем, что есть единственная сила в реальности, которая называется Творец, сила отдачи и любви. И каббалист, который ощущает, с одной стороны, что нет никого, кроме него, но это каббалист ощущает, что все силы в мире, и все люди в мире, все управляются одной силой, которая называется «нет никого, кроме него», но это ощущение каббалиста. А в других состояниях тот же самый каббалист чувствует, что если не я мне, то кто мне, как написано в наших первоисточниках. То есть, то, что я делаю, это то, что происходит, это то, что управляет, то, что находится здесь. И, может быть, даже в тот момент у него даже нет ощущения, что есть сила, которая управляет всей реальностью в любви. И вот эти два состояния, которые противоположны, очень противоположны, на разных полюсах находятся они друг от друга, так? Одно состояние — это то, что Творец управляет всем. И неважно, что бы я ни делал, Он определит, какой будет результат. Но с другой стороны, каббалист ощущает на себе, на своей плоти, что называется, в своем теле, что если не я, то кто мне? Если я не сделаю, если я не буду продвигаться, если не буду исследовать источники и не буду устремляться к духовному, у меня нет никакой связи с Творцом. То есть два вот эти вот полюса, о них говорится в этом состоянии, которое называется мелодия под названием «Хамоль аль-Маасеха». То есть тех самых состояний, в которых каббалист чувствует, что он не находится на связи с Творцом, и все еще не Творец управляет его жизнью и наполняет всю его реальность, об этом каббалист и просит прощения. Давайте послушаем первую мелодию.
0: Да, а Асав сейчас перейдет к фортепиано и сыграет нам первую мелодию, и мы вам рекомендуем буквально найти путь, раскрыть свое сердце. Вы можете закрыть глаза, все, что вы хотите. То, что удобно и приятно каждому, но мы хотим, чтобы вы почувствовали, что пытается нам передать Бааль Сулам. Это играет на струнах наших чувств. Пожалуйста.

0: וואו, מה שנקרא.
1: Вот то, что называется. Так, добро пожаловать, это музыка Бааль Сулама, нашего прекрасного Асафа, который так чувственно и особо играет ее. И я думаю, что нет смысла добавлять слова, потому что каждый чувствует то, что он чувствует. На самом деле чувство — это очень субъективная вещь, и я уверен, что по мере того, как мы будем углубляться, мы сможем это более внутренне почувствовать. Есть что-то очень особенное. Бааль Сулам чувствует Творца, раскрывает его и выражает это на каком-то языке. И форма передачи чувства, слова, они ограничивают нас, вы знаете, да? Вы что-то хотите сказать, переводите это в слова.

0: нам, Рабаш, как можно петь Творцу в тот момент, когда человек наполнен недостатком, и сердце его не согласно с Творцом?
1: Смотрите, насколько это красиво. Каббалисты не стесняются говорить о чувствах. Они выкладывают это на стол. Человек обращается к Творцу. Он видит разницу между собой и Творцом. И он видит разницу, ничего не поделаешь. Творец — это отдача, свойство любви. И человек создан Творцом в желании получать. Мы говорим о человеке, который хочет уподобиться Творцу и раскрывает эту разницу. И говорит Рабаш, если он видит эту разницу, как можно петь Творцу? Ведь это вызвал Творец, как объяснил Асав. А мелодии, которую мы слышали, что говорит о двух этих крайностях. С одной стороны, нет никого, кроме него. С другой стороны, если не я себе, то кто мне? Продолжим.
0: И он чувствует, что удален от Творца, а иногда даже хочет убежать с поля боя. Как он может сказать, что это милость Творца, и воспевать за это Творца? И об этом написано. «Милости Творца вечно буду воспевать». То есть, с одной стороны, у него есть радость, и он воспевает за это. А с другой стороны, он видит, что должен раскаяться. То есть он должен просить Творца, чтобы приблизил его и дал ему желание отдавать, которое является второй природой.
1: Это очень красиво, что человек с одной стороны пытается приблизиться к Творцу, раскрывает разницу, обязан раскрыть ее, но обращается к Творцу и просит у Творца, чтобы он приблизил его и сделал его подобным Творцу, свойству отдачи. И об этом поговорим на нашей следующей мелодии, Асав, верно?
0: Да, следующая мелодия называется «Кривули». Это та самая мелодия, которую человек, каббалист, который действительно хочет приблизиться к Творцу, чувствует, что с одной стороны, Творец приглашает его, то есть каббалист чувствует свое желание к Творцу, но с другой стороны, он все еще не находится в ощущении Творца, то есть есть некое тоже противоречие, и он чувствует, что Творец призывает его, зовет его, приближает к себе, но требуется действие с его стороны. Поэтому каббалист, который хочет приблизиться к Творцу, говорит: «Кривули, приблизь меня», то есть «приблизьтесь к Творцу». Поэтому у нас есть клип номер два, в котором Рав, доктор Михаил Лайтман, объяснит нам очень хорошо конкретно об этой мелодии. Давайте откроем уши. Мы говорили, что уши — это орган слуха, а сердце — ощущение. Давайте откроем уши и ощущения, и чувства, и будем слушать слова Рава, как он объясняет нам, очень хорошо объяснит об этом, об этой мелодии, как это относится к нам. Пожалуйста, клип номер два.

0: Кривли за квехол.
1: Кривли – это как бы обращение со стороны Творца к человеку, которое пробуждает человека к сближению. И вот это пробуждение приходит к человеку самыми разными способами. Один раз это раскрывается напрямую, когда человек ощущает пробуждение. Другой раз это раскрывается противоположным образом, когда человек ощущает, что он как бы отталкивается от цели. И хорошее ощущение, как некое хорошее доброе утро, которое светит, радостное. Или наоборот, как некое падение, спуск, состояние

некое непонятное. Может быть, даже какое-то совершенно критическое состояние, но это тоже пробуждение. Главное, чтобы человек постиг себя, что он находится в некоем движении. Или все еще не относится к духовному, к Творцу, но чувствует некое отношение. Как сказано в Торе, фараон приблизил сынов Израиля к Творцу, к Небесному Отцу. И отрицательная сила, которая существует в этих состояниях, двигает человека еще сильнее, чем хорошая сила. А Творец всегда желает приближения человека и пробуждает человека в соответствии с тем, к чему человек готов. А человек должен услышать каждый момент времени кривули, то есть приблизьтесь ко мне, в каких бы состояниях вы ни были.

0: קודם כל, אנחנו מקווים שאתם מתרגשים כמו שאנחנו
1: Но прежде всего, мы надеемся, что вы волнуетесь так же, как мы, потому что мы очень впечатлены. И вы сейчас послушаете мелодию, которая называется «Приблизьтесь ко мне». И смотрите, какой мир описывают каббалисты. О чем говорит эта мелодия? Неважно, какое состояние человек чувствует, проходит, и он проходит разные состояния в пути. «Приблизься ко мне», «приблизься ко мне, к Творцу». И здесь очень чувственный, очень глубокий особый язык, очень теплый. И вы чувствуете, что это немного отличается от слов. Мы сейчас перейдем к следующей мелодии, Асаф сыграет, а вы можете впечатлиться, взволноваться и также привлечь свет, возвращающий к источнику. Пожалуйста, Асаф.

0: Туда Асав.
1: Спасибо, Асав. Мы приглашаем вас задавать вопросы, если они есть уже на эту тему, и мы уже получили вопросы. Пожалуйста, посылайте вопросы, впечатления, все, что вы чувствуете, что может продвинуть, и мы постараемся ответить. Итак, Асав, товарищи уже начали посылать вопросы. Прежде всего, огромная благодарность за мелодию, за чувство, за впечатление. Очень многие товарищи это почувствовали. И уже есть вопросы. Уве спрашивает, и я надеюсь, что правильно произношу имя, из Германии. И в Кабале тоже она имеет в виду каббалистическую музыку. Есть овертона, которые развивают особое чувство. Объясни, о чем говорится. Не все, может быть, понимают.
2: Да, и прежде всего спасибо за вопрос. Каббалистическая музыка, как мы уже сказали, описывает нечто очень особое, что проходит сквозь человека, который слушает, и как бы тот человек, который написал эту музыку, передает нам эти ощущения относительно Творца. Овертона, или как назвать это, гармоники, есть разные названия и возможности в музыке, но те особые звуки, которые добавляются к каждому, каждой ноте, которую мы играем, создают особое такое сочетание, которое помогает нам ощутить, почувствовать те самые чувства, как вот Авиу дал нам очень хороший пример младенца, который слышит разные неприятные звуки, там, например, какие-то громкие звуки, взрывы или там стук, они не нравятся, но он, может быть, не ощущает еще некие различия между звуками, и которые, возможно, не подходят друг другу. Так вот, это вот сочетание между звуками, которые соединяются хорошо между собой, гармонично, в совершенстве, правильно, это то, что мы ищем. Сочетание, совершенное сочетание, правильное объединение с Творцом, наши связи с Творцом. Поэтому овертона в каббалистической музыке, они символизируют нам вот эти вот некие довольно-таки широкие сочетания в соединении с Творцом. Как у каждого человека есть свои свойства, свои желания, что-то, во что он погружается, что-то из прошлого, что влияет на него, какие-то свойства, с которыми он родился. Также и соединение с высшей силой дает нам множество разных возможностей, чтобы почувствовать эту совершенную силу.
1: Спасибо. Терри спрашивает нас. Керри из Республики Конго. Что является языком в науке Каббала? Это очень важно, Терри. Надо понять, что мы не просто так исполняем здесь музыку, но есть здесь очень особый процесс, когда мы слушаем здесь первоисточники, которые Бальсулам, который раскрыл духовную реальность, духовные миры, написал сам эту музыку. Хотя он не писал ноты, но он передал нам песни это. И это у него выполняли, это пение в группе, которая изучала у него. Но у Бальсулама она намного меньше, к сожалению. 6 учеников у него всего лишь было, и Рабаш был одним из этих учеников, и он изучил эти песни и передал нашему Раву Михаилу Лайтману. И когда ты спрашиваешь об этом языке в науке Каббала, мне кажется, что это преимущество музыки, потому что это язык звука, который проходит все границы. Смотри, я сейчас говорю на иврите, и Марсело получает перевод на португальский, а Вальда получает перевод на литовский. И каждый получает перевод на свой язык. потому что в Вавилоне нас таким образом перемешали, что мы не способны понимать язык другого. Что поделаешь? Это разделение эгоизма, которое разобщает нас. Музыка делает здесь особый процесс, который способен преодолеть это разделение. Потому что музыку не надо переводить на английский, немецкий или испанский. Это, по сути дела, глобальный язык, который может преодолеть это разобщение, и можно подключиться к внутреннему чувству, которое хотел передать Бааль Сулам. Поэтому есть здесь особая роль.
2: Здесь можно добавить, что Бааль Сулам в том вопросе объединения между всеми разницами между учениками, они все были разными. Каждый пришел из разного места, из разного сообщества. Знаком был с разными мелодиями, культурами. И одна из причин, почему Бааль Сулам написал свои мелодии, была в том, чтобы объединить своих учеников под некой, можно сказать, одной крышей, чтобы все пели одни и те же мелодии, познакомились и пели вместе одни и те же мелодии, чтобы быть над всеми этими различиями. Поэтому вот это средство, мелодия, музыка — это очень важное средство. Мы видим, что каббалист использовал его как средство, важное средство, чтобы объединить между всеми различиями.
1: Есть здесь вопрос, о котором говорили мы раньше с Асафом. Я прежде прочитаю вопрос, затем цитату и затем отвечу. Александр из Украины говорит нам. Возможно, что я ошибаюсь, но почему из всех мелодий, которые я слышал, есть более минорные, чем мажорные? И он говорит, эти мелодии не очень-то вызывают улыбку, а как раз слезы. И говорит Александр, слушание их — огромное наслаждение, но это слышится, что мелодия печальная. Может быть, специально для тебя, дорогой Александр, который ты, когда-то поделился очень открыто своим впечатлением. Давайте посмотрим седьмой слайд, где говорит Рабаш. На твой вопрос как раз. Говорит, радость от танца подобно грустной мелодии, от которой люди получают наслаждение, ибо эта мелодия образно представляет собрание страданий, время которых уже прошло. Сейчас мы уже наслаждаемся выгодой, полученной от этих страданий. Также и в танце присутствует радость от того, что прошло после всех подъемов и падений. И как бы то ни было, они остались крепко стоять на своем месте. И на самом деле эти мелодии, они печальные или они радостные?
2: Это вопрос, который каждый раз задают. В первом прослушивании я слушаю мелодию довольно-таки медленную, в минорных тональностях, или это какая-то особая тональность, которая называется хиджаз. То есть это минорная тональность в основном, но включает в себя некоторые элементы другие, скажем так. И когда мы слушаем эту мелодию, обычно есть ощущение, как будто мы слушаем какую-то грустную мелодию, какую-то балладу о ком-то, кто плачет по своей любимой, вернись ко мне. Да, вот так вот это чувствуется, как нечто грустное. А вместе с этим, правильно нам сказал Александр, и он задал вопрос, что вместе с тем, что есть некая глубина, которая открывает некие новые каналы, новые чувства, которые, возможно, мы еще до сих пор не знаем, и пробуждает в нас что-то, что может быть случиться с нами, случилось с нами в прошлом. Я вот дам такой пример. Много лет назад было известно, что когда оплакивают умершего, были люди, чья должность была в том, чтобы плакать сильно и кричать, и рвать на себе одежды для того, чтобы пробудить общество присутствующих к плачу. Что это дало? Некое высвобождение. То есть когда мы плачем о каком-то грустном ощущении, находясь, мы чувствуем, что чувствуем вот эту грусть и плачем. А потом что происходит с нами, как после того, как мы поплакали? Мы знаем, после того, как человек поплакал, конечно, может быть, не такие серьезные проблемы, как смерть какого-то человека, но когда мы просто, вот, скажем так, плачем, освобождаем нервы, у нас есть ощущение некого освобождения. То есть те самые чувства страдания, которые накопились в нас как раз вот в том отрывке, что мы читали, может быть, стоит прочитать его еще раз. Давайте еще раз поставим 7-й слайд, и он говорит нам так. Мелодия образно представляет собрание страданий. Каких страданий? Время которых уже прошло. И сейчас мы уже наслаждаемся выгодой, полученной от этих страданий. То есть мелодия дает нам ощущение страданий, это так, но страдания, которые уже прошли. А сейчас они как бы подсластились, получили некую добавку, подслащение. И теперь мы можем услышать мелодию. И те самые страдания и непростые состояния, которые мы прошли, они как бы мы получаем некое подслащение для них. Хороший вопрос. Спасибо, спасибо, Александр.
1: Нас спрашивает и говорит нам Эмма из арабоговорящей группы. Я говорю тебе, Асав, что ты можешь так играть и соединяться с Творцом. Я почувствовала буквально стремление и любовь в твоей музыке, как будто это очень соединяется ко мне. Мне я чувствую как бы изнутри эту мелодию. Есть ли смысл в этом? Эмна пишет. Я надеюсь, что я правильно произношу это имя. Есть в этом дело. Одна из вещей, которую мы знаем, что ученики, которые приходят в науку Каббала, я чувствую, что я вернулся домой, я чувствую здесь дом, я чувствую что-то очень близкое к сердцу, которое я не совсем знаю, как объяснить, но я это чувствую. Например, как мы говорили о состояниях, в которых мы видим разницу между ощущением и пониманием. И в этом понимание специфическое музыки Бааль Сулама. Бааль Сулам написал музыку, и это в продолжение вопроса Александра, о всех внутренних состояниях, которые он прошел. И мы подключаемся к этому из того места, где мы находимся. Конечно же, мы не на уровне Бааль Сулама, но мы поднимаемся с ним вместе через музыку к его чувству. И есть здесь особая вещь. Может быть, это чувство кажется знакомым, и оно очень особое. Скоро Асав нам сыграет еще одну мелодию. Но есть еще вопрос Бригитты из Германии. Она спрашивает, современная музыка или мелодия, которые прошли традиции, только сейчас они получили новый вид гармонии?
2: Хороший вопрос. Мелодии, которые мы играем сегодня, это те мелодии, которые написал Бааль Сулам. То есть
1: это очень важно. Мы не касались самих мелодий.
2: Это важно понять. Бааль Сулам написал, спел, проиграл, можно сказать, эти мелодии, музыку этих самых мелодий. Все эти мелодии основаны на первоисточниках, то есть Тора, Писание Ари и все, что мы изучаем. То есть те самые текстовые первоисточники и источники, на которых Бааль Сулам, для которых написал свои мелодии. Когда Рав Лайтман передавал своим ученикам эти мелодии, мы очень хотели, а точнее, Рав очень хотел записать эти мелодии с максимальной точностью, так же, как они были написаны, использовать те самые ноты и написать те самые ноты, которые и написал и пел Бааль Сулам, и таким вот так вот Рабаш продолжил их и передал их нашему учителю.
1: Да, то, что говорит Асаф, это очень важно, потому что таков подход к первоисточнику. Мы не вмешиваемся в первоисточники, но мы изучаем первооснову науки Каббалы, о чем мы говорим. Мы не говорим о том, о чем мы написали. Мы даже не читаем вам то, что сказал наш учитель, а первоисточники, потому что в нем как раз заключается сила, свет, возвращающий к источнику. Каббалист заложил книгу в слова, в данном случае в звуки, свет, возвращающий к источнику. Поэтому, казалось бы, можно это было взять, обработать и отдалить от первоисточника, но тогда мы теряем связь со светом, который передает каббалист. Поэтому мы при минимальном вмешательстве, наш учитель был очень в этом тщательно соблюдал правильные, он минимально вмешивался в музыку. Но мы сохраняем первоисточник, потому что мы слышим первоисточник, это как книга, как мы подключаемся, скажем, к клипу Рава доктора Михаэля Лайтмана, который передает свои чувства. Мы также подключаемся к первоисточнику, не искажая его. В этом очень важная связь между учителем и учеником.
0: Тут можно добавить то, что ответит также на вопрос Имны, которая говорит о том, что она прослушала, услышала музыканта. Когда Бааль Сулам создавал эти произведения, мы их слушаем, мы можем подключиться к автору, композитору. То есть это очень хороший пример тому, как мы читаем также и все рукописи, все писания Бааль Сулама, Рабаша, его оригинальные, и мы можем через них подключиться к нему.
1: Это внутреннее духовное состояние, в котором был написав это. И здесь очень особая вещь. Не просто так мы читаем первоисточники или слушаем сейчас, мы не на концерте. А Асав дает также и концерты, это его профессия. Но здесь у нас очень четкие направления. Мы хотим соединиться с Бааль Сулам, а в конце и с самим Творцом. А что мы сейчас послушаем?
0: А сейчас послушаем мелодию, которая называется «Эль Нистатер», «Скрывающийся Творец».
1: Потому что он находится в скрытии.
0: Да, и почему же он в скрытии? Давайте задумаемся об этом на секундочку. Творец, всемогущий, абсолютный, дающий все благо и добро, все, что можем представить себе, он на все способен. Но он решил, тем не менее, чтобы мы в этом нашем мире были скрыты от него. Он был скрыт от нас. В результате нам пишут каббалисты, что это нам во благо. Все, что Творец делает, это же в добро. Он любящий, творящий добро. Таково его свойство. Надо понять, почему. Поэтому мы с вами прослушаем эту мелодию «Эль Мистатер», которая передает то, как каббалист старается послушать, услышать Творца, прочувствовать Творца, и в этом своем стремлении уже начинает чувствовать, что между ним и Творцом начинает создаваться определенная связь. И вот в этом стремлении, в этом желании, желая приобрести свойства отдачи, будучи подобным единственной силе, властвующей всем миром, он приобретает новое кли, новое желание для того, чтобы создать связь с Творцом. Кроме того, у нас еще есть об этом написанное.
1: Верно, есть здесь также слова. Мы при возможности подумаем, как передать слова. Потому что, когда Бальсоам написал эти мелодии, есть у них и слова. Может быть, я соединю тот вопрос, который мы слышим от нескольких учеников, с тем, что мы говорим, и вскоре Насав нам сыграет. Говорят ученики, когда мы слушаем эти мелодии, как себя вести? Должны ли мы подключаться к этому, что только подпевать или только слушать? Важно ли, чтобы мы знали смысл слов или чистота, которая стоит за этим, и так далее?
0: Хорошие вопросы.
1: Очень серьезные ученики.
0: Да, у вас очень серьезные ученики.
1: Это не наша заслуга, так они с самого начала серьезные.
0: Да, это действительно очень хорошо ощущается и в самих вопросах серьезности всех наших студентов. Это ощущение, которое мы как раз и ищем с вами. То есть давайте еще раз проговорим вопрос.
1: Товарищи спрашивают, как подключаться к мелодии, подпевать, не подпевать. Нужно ли нам, сейчас мы скажем, объяснили, что Творец скрывающийся. Нужно ли это слушать, не понимая того, что имел Бальсулам в виду, когда писал, ведь мы знаем от нашего учителя, доктора Рава Михаила Лайфмана, что он объяснил мелодии, как объяснил то, что сказал Бальсулам. И говорят товарищи, мы сейчас подключаемся. После урока мы им пошлем линк на мелодии Бальсулама. Я не совсем знаю, что имел в виду Бальсулам, желая передать вот в этой мелодии. Это важно или нет? Как с этим работать?
0: Да, отличный вопрос. Как мы и говорили, мелодия, она работает на чувстве. Могу почувствовать больше, почувствовать меньше. Каббалист, когда сочиняет мелодию, исходя из ощущения Творца, он делает это ощущение Творца. Мы же ищем как раз именно это чувство, с которым каббалист это писал, желает нам передать. То есть я буквально стараюсь слушаться в мелодию, оставить в стороне все свои проблемы, вопросы там банка, работы, семьи, на секундочку оставить это в сторону, и только лишь услышать буквально то самое намерение, которое желает передать нам каббалисты. Это наращивается с опытом, то есть первый раз я могу услышать просто. Окей, звучит хорошо, красиво, Асав играет неплохо, хорошо. Но от разу к разу, когда я вслушаюсь в эту мелодию, могу подключиться к особым ощущением, которое чувствовал, когда, допустим, читал какую-то статью, которая меня когда-то очень сильно затронула в сердце. Это могло быть и отрицательное ощущение, и хорошее ощущение подъема, когда во мне возбуждается желание к Творцу.
1: Перейдем к мелодии. Мы сейчас послушаем мелодию «Эль Мистатер», «Творец скрывающийся». Затем мы послушаем, прочитаем ваши вопросы и постараемся вместе привлечь свет, возвращающий к источнику. «Эль Мистатер», пожалуйста, Асав.

0: Максим. То, Хорошо,
1: у нас есть еще вопросы. Нам прислали немало вопросов. Мы постараемся ответить вкратце, чтобы всем ответить. Нас спрашивают слушание музыки. Имеется в виду, каббалистическая музыка должна быть связана с определенными часами дня. Сузан из Германии спрашивает. Я говорю вам, Сузан, я знаком с этой музыкой где-то около 30 лет и слышал их в таких разных состояниях, в такие моменты, при таких возможностях, что мне кажется, что то, что правильно для Сузан, это правильно для нее. Поэтому я рекомендую послушать, сколько вы сами можете, когда вам хорошо, делайте это. Я слышал от нашего учителя и не раз, что есть времена, которому человеку трудно подключиться к уроку, включиться в учебу разумом. Именно в такое время музыка может быть прекрасным заменителем. И есть другое время, и каждый, как ему удобно, стоит как можно больше. Еще раз, мы говорим о музыке, которую написал Бальсулам, каббалист, который передает нам божественное чувство. Нас спрашивает товарищ Бакайоко с берега Слоновой Кости, может быть, стоит послушать, что спрашивают ученики. Может ли нас каббалистическая музыка подключить Творцу? И кто уполномочен вот играть такую музыку?
2: Асав.
3: Да, действительно, у нас есть наши первоисточники. И первоисточники для нас святые. Мы знаем, откуда эти первоисточники, мы знаем, в чем они. И никогда их не искажаем. Это то, что является для нас основой посыла каббалистов. Кроме этого, у нас есть песни со всего света, буквально с 65 стран, на десятках языков. Есть еще и еще. Кроме того, что вы слышали сегодня, у нас песни со всех стран мира, учеников, которые написали это на своих языках, в своих странах. Я, как человек, который занимается где-то в Европе, допустим, я сейчас прослушал определенные мелодии, есть определенный текст, который меня тоже волнует. Бальсулама, который я хотел бы наложить на мелодию. Прекрасно. Получается, что это какой-то первоисточник, я к нему присоединил свою мелодию. И мы уже тогда делаем очень явное понимание, явно понимаю различие между тем оригиналом, который был, и то, что я сделал.
1: Да, я добавлю то, что спрашивает Бакайоко. Мы в конце каждого урока будем ставить песни, которые написали наши ученики. Есть менее или более продвинутые ученики, которые написали ученики, которые выражают их желание к духовному. Это не Бальсулам. Я говорю вам самым прямым образом. Бальсулам — это Бальсулам. Но и стремление учеников может помочь нам, если мы правильно подключаемся к ним, пробудиться и укрепить нас. И мы это делаем постепенно. Мы рассказываем вам, что в октябре вы приглашаетесь на ваш первый конгресс. Мы будем рады, если вы приедете и будете участвовать в конце октября, с 29 по 31 октября. Это вы должны были себе уже отметить эту дату, и там вы встретитесь с тем, что в науке каббала и поют, радуются. Это не какое-то печальное событие. Есть и радость, в особенности приближение к Творцу. И мы поговорим об этом тоже. Спрашивает Агнес из Венгрии. То, что музыка дает почувствовать печаль и говорит о наслаждении в нем, мы можем наслаждаться от печали или оберегать ее?
3: Мы более-менее уже ответили на этот вопрос, но вопрос действительно хороший. Мы не занимаемся самим страданием. Мы ищем всегда первоисточник, высшую силу, добрую, дающую добро. Мы ищем свет окружающий, нашу душу, как написано, мы изучаем в предисловии Тому 10 сферот, мы ищем все то, что Творец уготовил для нас. Вместе с тем, вместе с учебой и нашей жизнью, мы проходим различные состояния, чуть лучше, чуть менее приятные. Бывают потери, бывают страдания. И мелодия является тем средством, которое помогает нам подсластить, как мы говорили до этого, подсластить это страдание и прийти к определенному, к определенной компенсации. Так же, как я чувствовал страдание, то благодаря мелодии я как раз могу еще раз вспомнить это страдание. Не потому, что я ищу этого состояния, вернуться к нему, а просто мелодия, она бывает действительно минорная, она может привести меня к этим ощущениям. И вдруг во мне всплывут эти чувства. Но они будут уже подслащаться, они будут получать новое состояние. Мы всегда ищем только добро.
1: Спасибо. Извини, твой вопрос, как мы должны вести себя в состоянии, что в то время, когда мы слушаем музыку, мы находимся под влиянием чувства, желания получать, а музыка поднимает нас до состояния эйфории почти. Но когда мы изучаем науку Каббала, мы должны находиться в средней линии, не погружаясь в наши чувства. Это является выражением нашего эгоизма. Я бы сказал, Наталья, невозможно управлять в разуме чувства. Разумом невозможно управлять чувством. Если вы раскрываете чувства и пытаетесь почувствовать, нужно оставить разум в стороне, потому что все эти расчеты они в желании получают. И поэтому мы не уверены, стоит, не стоит средняя линия. Это слишком много вещей, которыми мы чувственно не управляем. Мы в этом не находимся. Поэтому у нас есть возможность подключиться к первоисточнику. И мелодии Бааль Сулама, они являются первоисточником и дать возможность свету действовать. Нас спрашивают, у нас много вопросов, мы начали получать много вопросов, вскоре мы послушаем еще одну мелодию, но спрашивает нас Даниэль из Голландии. С помощью слушания мелодий мы подключаемся к внутреннему состоянию каббалиста, написавшего их. Но как это делать наилучшим образом? Этот вопрос повторяется.
3: Наилучший образ — это тот образ, который мы сейчас ощущаем. То есть мы слышим музыку, мы хотим, желаем открыться высшему свету, мы желаем, чтобы высший свет провел с нами определенную работу. Мы желаем быть в стремлении к этой единой высшей силе. И в этом стремлении мы уже расширяем свое кли, открываем ухо и даем проникнуться всем этим мелодиям.
1: Кармен из Никарагуа. Что является тихой мелодией? И насколько я знаю, что она передает больше, чем слова. Кармен, мы говорили об этом много, и в продолжении курса мы будем изучать, что такое буквы, что такое слова. Буквы — это, по сути дела, духовные инструменты, через которые передается свет. Поэтому буквы, они черным цветом на белом листе, потому что есть ограничения в свете. Есть разные вещи, которые мы должны изучить, чтобы понять, что представляют собой слова. Но в конечном итоге мы пытаемся выразить чувства. А выразить чувства — это непросто. Конечно же, тем более духовное чувство. Поэтому музыка для нас своего рода трамплин, позволяющий нам преодолеть ограниченность слов и передать чувства напрямую. Я хочу, чтобы мы перед следующей мелодией прочитали еще один отрывок из первоисточника, очень особенный, между прочим, о радости и печали, о которых мы говорили раньше. Давайте вместе прочитаем пятый отрывок из первоисточника, из девятого слайда. Смотрите, что говорит нам Зоар о мелодии. Он говорит нам следующее изречение. «Служите Творцу в радости, предстаньте пред Ним с пением». Это изречение означает, что служить Творцу можно только лишь находясь в радости. Шхина не воцарится в печали. Сказано об этом. А теперь приведите ко мне музыканта, Миноген. И когда заиграл музыкант, Кинагана, Миноген, здесь трижды используется корень Наген, чтобы пробудить дух от источника совершенства, то есть Зерампина, который содержит три линии. И это совершенный дух. Троекратное повторение корня Наген соответствует трём его линиям. Нам нужно понять, что когда Зоар говорит о радости, радость символизирует вход света в кли, когда кли уже исправляет себя, то есть когда кли уже обретает экран и отраженный свет, как мы учили, способный принять свет с намерением ради отдачи, свет наполняет кли, и это называется радостью. Радостью подобия к Творцу от возможности доставить Ему наслаждение. В соответствии с этим есть у нас свет хохмы, который соответствует вину. Есть разные вещи, о которых мы будем говорить в продолжении, когда немного больше изучим все эти вещи. Так что за следующая мелодия, которую мы послушаем?
3: Следующая мелодия очень необычна. То, что сделал для нас вальс улам, называющийся вальс. Ну, мы можем сказать вальс, то я знаю, что такое вальс. Слово само нам знакомо, исходя из других коннотаций, контекстов, но действительно это мелодия трех четвертей, которая... Не знаю, как это можно перевести. Так она звучит. Так, то вальса, в темпе вальса. И этот вальс, он включает в себя радость. Мы говорили о страданиях и радости. Но именно эта мелодия включает в себя огромную радость, который поэтому и звучит как танец, поскольку вальс, как мы знаем, пробуждает людей к танцу. Поэтому и сама форма этого вальса, музыки вальса, в нее внес вальс улам каббалистическое наполнение для того, чтобы пробудить нас к танцу, к радости. Я помню, что Рав Лайтман, если помнишь, он нам часто рассказывал, что в самых разных состояниях, когда его учитель Рабаш проходил особые состояния, он просто вставал и танцевал. Хотя даже иногда не чувствовал никакой такой необходимости, он вставал. Такой вальс. Это мы скоро услышим.
1: И, может быть, и мелодии, которые мы услышим, может, перейдешь к клавишам. Это приходит к нам из Пурсова, Бальсулам, Рос, в Варшаве, родился. И возле Варшавы есть деревня или маленькое поселение, называемое Пурсов. И там был его учитель, который называется Адмор из Пурсова. И эту мелодию, которую мы послушаем, которая называется «Вальс», и ее сыграет Асав, приходит к нам от учителя Бальсулам. Это не та мелодия, которую написал Бальсулам. Мы получили ее через Бальсулама Но мы получили напрямую от учителя Бальсулама. В таком виде это прошло, и мы послушаем вместе. Будем радоваться с Бальсуламом и с Творцом, пожалуйста.

0: כל פעם אנחנו מתעלים למדרגות חדשות.
1: Каждый раз мы поднимаемся на новые ступени. Да, все товарищи аплодируют, я тоже аплодирую здесь из нашей студии. Да, это очень волнующе. Я вам прочитаю что-то, то, что пишут нам в чате. Многие ученики пишут, что хотя они находятся в странах, где, к сожалению, не очень простое состояние, есть вызовы и войны, и нет электричества, музыка передает свет, надежду и мир. Так есть надежда у человечества, она заложена в изучении науки Каббала и привлекает свет, возвращающий к источнику. Для этого мы здесь, и мы поблагодарим от всего сердца нашего дорогого Асава, который благословил нас своим присутствием. Поблагодарим Бааль Сулама, который написал эти мелодии, Рабаша и Рава, через которые они пришли к нам. И встретимся с вами на следующей неделе на дополнительный урок. И пошлем вам клипы, где вы послушаете мелодии. Спасибо.
2: Большое спасибо.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Визор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять. Первое. Если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов мы знаем их количество.

0: Чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира — насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние «прилепись к свойствам его». И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый — когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть чтобы его называли «раби» или «ради денежной оплаты» и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против.

0: против тела. Наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Ло Лишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен. Тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела. Поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через Ло Лишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, то есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
1: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано: «Цион никто не требует его». И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
0: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, «сделаем и услышим», и свойство «сделаем» относится к творениям. Это называется «который сотворил Творец, чтобы делать». То есть свойство «делать» относится к нам, и через это мы удостоимся свойства «услышать», что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца: «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и свети их, то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
1: И отсюда следует объяснить слова: «И услышат далекие и придут». То есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, потому что у тебя источник жизни. То есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления, ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
0: Как сказано, услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
1: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
0: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, в какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и, в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человека бросает из одной крайности в другую, и он видит, что у него нет права выбора, а что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
1: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, Царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено, а исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
0: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля, то есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом. Если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе: «Я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет». Выходит, что он — человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
1: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет, сколько Торы есть у него. И начинает делать самоотчет.
2: Слиха, рега. Как חמתו, אני חוזר על המשפט. ואחר כך מונין את ישראל, היינו שעובר
1: את פתאום ישראל, ישראל. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет, сколько Тор есть у него и сколько трепета небесного есть у него. И тут он видит, что у него есть множество недостатков, и тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на дачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил. Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот. Что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
0: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрит на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиля. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется переходящие к сочтенным, половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину. И удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться. Потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
1: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной. То есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов. Молитва делает половину. Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
0: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление в том, считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, которое называется выкуп за душу свою Творцу, то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
1: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
0: Мы прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что неисчисленные, численно человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть Гамкин Шулхан Арух.
1: В Шулхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе, потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если не в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
0: Есть
1: вопросы? Да.
2: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду.
0: А свекот,
1: сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
2: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению, а плохое ощущение...
1: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение — это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения — насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наши килим, это килим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дает ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Так согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, духовных ступенях мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно, тоже сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Так пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
2: Это же тогда такая радость от того, что я отношусь...
1: От этого должна быть радость.
2: В ощущении?
1: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
2: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
1: Нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
2: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. Если один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
1: Да.
2: Тут на странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
1: Трепет перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание устроить намерение на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок думает, это страх не от матери, а страх ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
2: А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
1: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что, в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль. Вообще не могу собраться с мыслями и установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
2: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
1: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
2: Но это не сторонний вид разума, это ведь тоже.
1: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как. Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
2: Слушай, Творца, разве я не приобретаю сердцем?
1: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, и истина и ложь. Истина и ложь – это разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому и сладкому, это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратное. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо, но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
0: Сейчас здесь.
1: Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
2: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
0: Как
1: быть с разумом над чувством, что может помочь?
2: Чтобы чувство не управляло разумом.
1: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть, трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
0: Дворим шутим.
1: Это вещи простые, да.
2: Могу ли я определять линии? Правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
0: Кавим, ямин, смол,
1: зеда. Линии правая, левая. Это вещь очень...
0: Дарон, как сказать условно?
1: Дарон, как сказать условно?
0: Мутне? Задавармот ехасиулайк.
1: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения, ради отдачи. Ради отдачи это правое, ради получения это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных... видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все в лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
2: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
1: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
2: Когда нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение до одного к другому?
1: Убар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они... господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в эти состояния, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
2: Это дни Ахураим, ступени зародыша?
1: Нет, не Ахураим состояние. Убар — это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
2: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
1: Желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к состоянию, которое исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то? Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в... действительно в духовном развитии? Или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
0: А? Ничего?
1: Нет ответа?
2: Нет ответа.
1: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос. О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе, удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы не было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
2: Если это касается меня самого, это не принуждение?
1: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
2: Свет придет и исправит свойства.
1: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
2: Это следствие света.
1: Да.
2: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
1: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
2: Нет.
1: А что?
2: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
1: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
2: Разница большая, потому что что такое принуждает?
1: Так и так, это против моего желания, не так против моего желания. Так скажи...
2: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
1: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть. Но и то против моего желания, и то против моего желания. Нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно. Или наоборот?
2: В обоих запрещено.
1: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
2: Запрещено по отношению к кому-то другому, и в мысли, и в действии.
1: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
2: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
1: Ну, допустим, курение, ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
2: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно,

0: скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
1: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я на самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
0: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
1: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
0: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
1: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно. Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
0: Да, страх из-за давления.
1: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что страдание от него?
0: Я боюсь страданий из-за этой вещи, как бы.
1: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение – это только если я боюсь кого-то человека? И тогда, может быть, принуждение – только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него. Да, ну. Ну, ты хотел, не?
0: Каждый раз, когда я иду против желания своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя. Это всегда принуждение.
1: Ты говоришь так, я хочу курить, я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
0: Нет, наоборот.
1: Что наоборот?
0: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
1: Я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю, и это называется принуждение. Ну хорошо.

0: Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
1: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да.
1: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
1: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, не то, что исполняют без моего знания со мной.
1: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
2: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
3: Тов. Адам ло яхоль летакен эт ацмо.
4: Человек не может себя исправить.
3: Зе гам кмо шекарану бамаамар.
4: Как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать? Только одно — прилагать усилия.
5: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
4: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели.
6: И,
4: или я берегу для себя, в этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
5: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
4: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
5: Если я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
4: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета, все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет, он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может, кто-то об этом знает, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя, и это есть сокращение.
6: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד.
5: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишся? Этого я не понял.
4: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения, и куда мы помещаем Творца в духовной работе.
5: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
0: Вся критика, которую делал человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
5: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет.
4: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на капсе OAL и там же сканировать код, QR-код. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы». У кого есть книги на иврите, страница 389, сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи, последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бааль Сулам переходит к статье «Поручительство», и она уже начинается с 18-го пункта. То есть «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью «Поручительство». Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока. Мы слышали сегодня, что прежде чем человек удостаивается веры в постоянстве, он находится... В чем Боря? Он говорит, что так свыше поступает человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бааль Сулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
2: От тетвав.
3: 15 пункт. Теперь нам будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому Геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всех, из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэля, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
3: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам, Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
4: А после того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал «сделаем и услышим», это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповедей «возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании, и поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
3: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
2: Окей, а за умрем нам кзе давар, как же мизе, что мы гим на 600
1: 000. Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
5: То, вообще, вон нахуй на вор.
3: А мы сейчас перейдем к клипу Равы, 14-минутный клип. Его объяснение по 15-му пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль. Очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему. То есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
3: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания. Так что сейчас все эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи. А это означает выполнять заповеди с помощью света, возвращающего к источнику. Мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждое раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений. Чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
4: Что такое вторая природа?
3: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все, для чего ты должен действовать через творение? Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его. Я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет. Только так мы делаем расчет. То же самое любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление выше Махсома, до Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть, чтобы быстро пройти. Для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать соответственно совет. Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но это такой человек, гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок, и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога, ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать, желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот в этом с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И померяй. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь себе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется Иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Исраэль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина, так далее.
6: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь
4: Хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе? Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать? Еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
7: Ну, масануй алай.
3: Ну, что я ненавижу, что мне ненавистно. Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мое «я», когда меня унижают, все такое.
7: И
3: тогда как не воспользоваться эго, как не опускать других, как не управлять другими? По-видимому, говорится об этом.
8: Я люблю,
4: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то. И стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
3: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гера. Это очень важно. И поэтому все эти расчеты в направлении цели.
4: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы,
7: товарищи.
3: Вопрос, что мне ненавистно? То, что не делают другим? Через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим? Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно... Относительно чего? Желание устремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
4: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне. Я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
3: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше все болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение, не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних и вместе это сделать как вторую природу.
8: Прежде
4: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарищей, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
3: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ноге, прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
9: Да, гер —
4: это тот, кто хочет лейтгайер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приносить в группу и проси у Творца, чтобы он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
3: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
4: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
10: Я
3: знаю, что у нас в десятке музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
4: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве, к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
3: Есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что подвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И

0: И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам, это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем, и это как раз есть все усилия.
1: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе — я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
0: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях. Но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения. И от действий, как упомянули, еду и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
1: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует. Но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
0: Тут много выяснений, то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
1: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
0: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события. Что же мы любим? Говорим, на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые, потому что вроде все понятно. Я, да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Да, одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие келим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом, не делая ближнему то, что тебе ненавистно? Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста?
1: Я не помню, что он ответил, но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
2: Флорида, Кен.
3: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on doing what the friends like.
0: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
4: Кен, Карл, это действительно очень-очень-очень хорошо.
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общее выражение, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешно. Смешиваются и свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это непросто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает. Но это не всегда так. Поэтому здесь есть, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно.

0: לשאלתך, משה, אני חושבת ש...
1: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
2: Казахстан, Киргизстан.
3: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот, ну и такой чисто, вот Раф объясняет, градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство. Она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит в том, насколько... Я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них там никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им неведомо от них. Они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю... Товарищам не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им. Но при этом я четко понимаю, что тут идет, будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
2: Лука Хецлахтилавин ма дилема, вале басов.
4: Не очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждая их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, то тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
3: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра, не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиница, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же это сложно, это же ну, физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
2: Аседр цихлаволю шиур. Эмасу нахон.
4: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
2: Кен,
4: да, Арн.
5: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. И я не просил его об этом, и не могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам, в которых я не нуждаюсь, и даже мне кажется, что они мне вредят?

0: Шалом, хаверим, хаверот якарим.
1: Здравствуйте, друзья и подруги, дорогие. Мы снова здесь собрались на урок, изучаем первоисточники, и мы вместе перейдем к последней части статьи Бааль Сулама «Дарование Торы». Это очень особенная статья, мы ее изучали сейчас на протяжении нескольких недель, и подытожим все самые важные вещи статьи. И в последней части перейдем плавно к следующей части, к следующей статье, статье поручительства. И вместе с нами особенный преподаватель, особенный учитель, мы очень рады приветствовать Орана Леви, который сегодня с нами вместе с Авиу. Присылайте нам много вопросов, давайте использовать эту возможность, когда наши товарищи здесь, когда мы все вместе, и мы изучаем, и хотим вместе притянуть свет. Давайте начнем.
2: Шалом, хаверим.
1: Да, здравствуйте, друзья и подруги. Мы очень рады. Да, можно поприветствовать. Мы очень рады видеть товарищей из Кабью, и товарищей из Турции, из Литвы, из МАКа, из Европы, из Латинской Америки, из Болгарии, наши дорогие франкоязычные товарищи, мы очень рады, что вы с нами, и мы продолжаем нашу учебу. Мы практически завершаем сегодня статью «Дарование Торы», мы прочитаем последние два пункта. Это очень особенно, потому что продолжение статьи «Дарование Торы» — это статья поручительства. Это очень интересно, что Бааль Сулам выстроил это в такой форме, что статья «Дарование Торы» состоит из 17 пунктов до пункта номер 17, и он начинает пункт 18-й пункт в статье «Арвуд». То есть начинает статью «Арвуд» с 18-го пункта. И это не просто так, что Бааль Сулам выстроил эти статьи таким образом, потому как вся основа статьи «Дарование Торы» — это правило «Возлюби ближнего как самого себя», и это является основой. И на протяжении всей статьи Бааль Сулам сосредотачивается на «Возлюби ближнего как самого себя» с разных углов зрения. И это начинается с очень такого революционного заявления, о котором мы говорили на протяжении предыдущих уроках, когда он говорил, что это заповедь, которая включает в себя абсолютно все. Если вы пришли к «Возлюби ближнего как самого себя», то все остальное теряет свою значимость. Но если вы не пришли, тогда вообще во всем остальном нет смысла. И это очень прямое и острое заявление. Как мы с вами говорили, что Бааль Сулама даже обвинили в том, что он якобы развивает новую теорию, потому как до него совершенно никто не говорил в подобном стиле. И потом на протяжении всей статьи в различных формах Бааль Сулама объясняет, как приходим к этому, является ли это какой-то утопией или какой-то абстрактной идеей или красивым словом. Вы же знаете, что выражением «возлюби ближнего как самого себя» пользуются абсолютно все, от самых жестоких до самых праведных, и каждый в своем понимании. И Бааль Сулам говорит вообще, поднимает вопрос, возможно ли это вообще? Об этом ли идет речь? Вот вся наука Каббала говорит только об этом, и так раскрываем Творца. Это самая высокая вещь в человечестве. Это непонятно. Когда Бааль Сулам объясняет, мы сейчас не будем входить во все детали, но в целом он объясняет, что путь, чтобы прийти к возлюби ближнего как самого себя, это через исполнение Торы и заповедей. И тогда он начинает интерпретировать Тору и заповеди как средство, цель которых, чтобы очистить, как очищают, как, скажем, ювелир, который очищает саму материю, металл или драгоценный камень от всех примесей. И дальше он проводит разделение между двумя видами заповедей. Заповеди между человеком и его товарищем, и человеком и Творцом. И он задает вопрос, какая разница между двумя этими вещами, и вообще есть ли разница между заповедями между человеком и Творцом и человеком и товарищем? Вот это вопрос. Во-первых, что такое вообще заповеди между человеком и товарищем? Можно ли прийти к ним? То есть, что такое заповеди между человеком и Творцом? Можно ли к ним прийти через заповеди между человеком и товарищем? И все это он говорит, что мы также говорили об этом на двух последних уроках, что то, что нам ближе всего в состоянии, в котором мы находимся, это заповеди между человеком и товарищем. Потому что Творец — это прекрасно. Каждый может сказать, что он с ним работает, но где это на самом деле находится, как мы это измеряем, есть ли какая-то обратная связь, можно ли ее измерить, что он продвигается в этом направлении или нет, и так далее. Поэтому он говорит, что заповеди между человеком и товарищем, они наиболее актуальны для нас, потому что там есть очень много изменений, много развития, динамики, постоянного баланса возвращающегося. То есть я что-то делаю, я получаю обратную связь, обратную реакцию, могу ее измерить, поэтому это нам ближе всего к нашему состоянию. И это, как, в принципе, то, что мы говорили на прошлой неделе, когда мы затронули 15-й пункт. И сегодня мы продвинемся в 16-й пункт, и в 16-м пункте мы начнем говорить о подготовке к поручительству. Почему это важно? Потому что в следующей статье, которую будем изучать, Бааль Сулам объясняет, я снова говорю это там одним словом, но мы будем углубленно это изучать, что Бааль Сулам объясняет, что без поручительства человек не сможет выйти из желания получать. Ему необходимы люди, которые будут его любить, и что такое поручительство, и как это мы к этому приходим, мы будем говорить на следующем уроке. Оран, что ты хочешь сказать?
3: Ну, я думаю, начнем читать.
1: Не, я думала, ты хочешь что-то сказать.
3: Бааль Сулам добавит.
1: Ну, как вы уже знаете, мы читаем, а вы приглашаетесь задавать нам вопросы на любую тему. Все, что вам покажется важным по тексту и даже вообще в целом обо всем, что вы хотите задать вопрос, о ваших десятках и так далее. Можете голосом, можете в чате, все, что вам удобно. Так давайте начнем.
3: 16-й пункт — дарование Торы. И сказано, мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, в 3-м и 4-м пунктах, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как же может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Смотрите, как он пишет. И мы нашли способ понять. То есть есть способ. Возможно, если мы сможем войти в этот вход дословно, то мы поймем. Что мы поймем? Мы поймем вопрос, который изучали в начале статьи, о том, что выяснение сути заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». В начале статьи было выяснение, что «Возлюби ближнего, как самого себя» означает, что ты посвящаешь всего себя целиком на служение желаний ближнего. И не просто желания ближнего, а вообще на страже всех творений. То есть, с одной стороны, ты находишься, ты с другой стороны Творец, еще с другой стороны творение, и ты как бы посредник, ты связующий и объединяющий. С одной стороны всех творений, с другой стороны с их корнем. И ты превращаешься как переход всего блага со стороны Творца для всех, не думая о себе, а для того, чтобы быть подобным Творцу, твоему Творцу. Он — абсолютная любовь и отдача, и Он хочет соединиться с тобой. Объединение с тобой происходит через уподобление по свойствам, свойства по качествам. Но это неестественно, потому что Творец создал меня с желанием получать ради себя и с мыслями о благе себе. Так как я вдруг, находясь посередине и сердцем, и разумом, я отключаю от себя и перевожу к ближнему? В этом суть «Возлюби ближнего, как самого себя». Он дает нам в начале статьи пример, что если у тебя есть подушка, ты должен ее отдать. Рабу, да, если у тебя есть один стул, ты его должен отдать. Как такое может быть? Ведь это же неестественно. И вот тогда Бааль Сулам в самом начале статьи спрашивает, как же Тора нас обязует тому, что невозможно для исполнения? Как даются нам заповедь, которую невозможно исполнить на противоположном природе творения? Так пойми же, продолжаем чтение, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу. Если мы помним историю, описанную в Торе, то есть ось развития, есть Авраам, Ицхак и Яков, с которых начинается развитие, начинается путь творений, когда творение ищет свой корень и уподобляется ему все больше и больше. И тут происходит развитие, они превращаются в народ. И они спускаются до состояния, которое называется египетское рабство. И там 400 лет их порабощают, пока они в конце концов не выходят оттуда ночью, пересекают конечное море и приходят к состоянию, которое называется гора Синай. И там перед ними есть правило, которое называется, что если получите Тору, то хорошо, если нет, то здесь будет место вашего погребения. Они приходят к особой связи, которая называется взаимное поручительство, и оно будет сопровождать нас всю следующую статью, чтобы стать как один человек с одним сердцем. И тогда получают Тору. Это история, которая рассказывается нам в Торе. И мы стараемся взять ее для себя не как что-то, произошедшее когда-то исторически, а как нечто, описывающее духовную карту нашего развития. Каждого из нас. Любой десятки. Есть первичное пробуждение, и вот такое пробуждение должно привести нас к состоянию, чтобы мы занялись развитием внутренней нашей сути, нашей точки в сердце. Тогда ожидает нас состояние, которое называется египетское равенство. И там происходит раскрытие той силы, которая управляет нами, сердцем и разумом, называется царь-фараон. Он нас порабощает и ловит все время на том, что мы думаем только о себе. И даже если мы что-то и даем, относясь к ближнему как бы хорошо, то это все равно исходя из такого внутреннего эгоистического потребительского взгляда. И это наша природа. Когда же мы начинаем понимать, что он противоположен высшей природе, природе света, и хочет, может быть, подняться. Мы понимаем, раскрываем, что он не дает. Он все время берет пульт управления и играет разумом и чувством, возвращая нас внутрь себя еще и еще раз. Что же будет? Как избавиться от этого?
1: Да, я думаю, что стоит посмотреть клип номер один. Рав дает тут нам особое объяснение, потому что, если вы обратите внимание, давайте прочитаем еще раз этот фрагмент, как начинается этот пункт. Начинает, как обычно, Бааль Сулам. Я сокращу, как, своими словами, как нам вообще, вот как на нас возложено исполнить вещь, которую невозможно исполнить. То есть он поднимает вопрос и отвечает так,
4: что
1: наши праотцы, Авраам, Ицхак, Яков, не были готовы к этому. То есть сейчас, естественно, наклонность нас всех думает, что праотцы — это что-то, что было когда-то в истории 2000, 3000 лет назад, 5000 лет назад, неважно, когда была такая группа людей, и, по всей видимости, та группа людей еще не была готова. Это наше такое естественное предположение, а мы сейчас посмотрим объяснение Рава, и Рав объясняет все это развитие внутри одного человека. И праотцы, они являются начальными этапами развития, духовного развития человека, а также и состояние, которое находится, которое называется Мицраим, Египет, это тоже находится в нас. Давайте посмотрим клип Рава, и он нам даст глубину и откроет нам правильный ход мысли по отношению к статье, и оттуда мы будем продолжать, и те, кто готовы задать вопросы, уже можете поднять свои знаки вопросов, и мы начнем с первого клипа, пожалуйста.
3: Можно прийти с помощью Торы от любви к себе, то, что называется народ, дословно гой, через решение, которое называется гер, к особому состоянию ихуд, иуди, объединение с помощью Торы. Без использования Торы, не пользуясь ей, конечно, человек не может исправить своей природы и не сможет подняться, у него нет сил выше своей природы. Любые его действия все равно будут внутри природы. И поэтому необходимо приобрести прибор, который называется Тора, и свет в ней возвращает к источнику. Если научиться пользоваться этим светом, как его привлекать, на какие желания его направлять, тогда приходим к исправлению. И почему не была дана Тора праца? То есть Тора — это исправляющая сила злого начала. То, что нужно почувствовать, обнаружить злое начало, пока человек не приходит к состоянию, когда он на самом деле видит и чувствует, понятно ему, что он находится в состоянии, когда он не любит ближнего. Он не хочет с ним объединяться, он не понимает и не чувствует никакой потребности в этом. У него есть определенные устремления, но все еще он не понимает, как он этого достигнет. То есть тут должна быть подготовка. С одной стороны, когда он уже был в ощущении Египта, насколько эго порабощает его, управляет им, и он не в состоянии ничто с ним сделать. То есть должна быть очень большая подготовка, впечатление от зла в пути. Путь правильный, но впечатление от моих свойств и от себя, они плохие или зло. Когда я чувствую, что у меня нет никаких шансов, никакой возможности соединиться с другим, может, иногда я чем-то и впечатляюсь, но в общем, это только для того, чтобы мы поняли, насколько мы не способны. И человек, приходя к потребности в Торе, когда он произносит «сделаем и услышим», он должен пройти очень большой период подготовки, когда познает свою природу, в которой находится фараон, и невозможно от него избавиться. С одной стороны. С другой стороны, он чувствует величие цели, необходимость достижения любви к ближнему, необходимость открытия себя всем, так чтобы его сердце включало в себя весь мир. То есть в нем должны быть две противоположности. С одной стороны, я хочу быть связанным, включенным, объединенным со всем миром. И хочу только для них работать и только для них существовать. А себе лично мне ничего не нужно, только точка. Для того, чтобы быть хорошей силой для всех. С другой стороны, я в одиночку это сделать не способен. В мире. И тогда вместе с желанием отдавать, если желание отдавать очень большое, и недостаток желания отдавать очень сильное, тогда человек приходит к получению Торы, потому что тогда он понимает, почему он это делает, для чего и какая потребность Торе. Потому что свет, возвращающий к источнику, в нем, да, уже есть.
1: Так Рав говорит здесь о очень, очень и очень мощном состоянии, то есть С одной стороны, человек раскрывает в себе зло. Почему? Потому что прикладывая усилий в объединении, он раскрывает, что он не способен. То есть перед тем, как он вложил усилия в это, все хорошо, все в порядке, он не раскрывает зло. А зло, которое он раскрывает, это уже целенаправленное зло, то есть осознание зла происходит. С одной стороны. Но с другой стороны есть вторая сторона. Он понимает, что ему необходимо, он обязан подняться над этим желанием, над этим злым началом. С одной стороны, одно желание, с другой стороны, одно ощущение, с другой стороны, другое ощущение, и откуда же придет мне помощь? И это как раз о состоянии, о котором идет речь здесь. То есть про отцы, то есть имеется в виду это предыдущее состояние, а сыновья — следующее состояние. То есть у праотцов еще не было такого уровня осознания, это было еще рано, и поэтому, если мы вернемся к тексту, в продолжение слов Рава, Бааль Сулам говорит, что поэтому он понял, почему Тора не была дана праотцам. Почему? Потому что у них в этих предыдущих состояниях еще не было необходимости в этом. То есть не идет речь о том, кто когда-то там жил. Речь идет о нас в наших настоящих состояниях. То есть и только произошло, когда спустились в Египет, нужно было раскрыть зло, раскрыть фараона, попробовать и снова потерпеть неудачу, и снова попробовать и снова потерпеть неудачу и обратиться к Творцу. То есть речь идет о нас. Обращаемся к Творцу, получаем помощь, получить помощь и выйти из Египта. И здесь начинается процесс, о котором здесь говорит Бааль Сулам. Сейчас скоро будем говорить о выходе из Египта, о состоянии поручительства, получения Торы и так далее. То есть тут описывается внутренний процесс, который проходил, проходит и будет проходить каждый из нас на пути к цели. Об этом идет, говорит Бааль Сулам. Хорошо, может быть, мы уже начнем с вопросами тут. Ребекка, да, начнем с вопроса от Кабью в системе Арвуд, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
5: So there's two states described here. One is the recognition of evil.
4: Тут описываются два состояния. Во-первых, осознание зла. То, где мы стараемся соединиться, быть как Творец, возлюбить ближнего, как самого себя. И мы видим, что у нас не получается. Неважно, что бы мы ни пробовали, не работает. Нас отталкивает. И я вижу это состояние в своей десятке, к примеру. Это может быть очень выматывать, иногда совершенно нелогично, и хочется уступить. Тем не менее, как же мы продолжаем, несмотря на осознание зла, сколько бы я ни старался, что бы я только ни делал, соединиться с товарищами не могу. Как нам увеличить достаточно важности, чтобы все-таки мы смогли могли продолжать продвигаться, несмотря на осознание зла.
6: Туда. Кодем кол. Гаманим рискамоха.
4: Ну, во-первых, я чувствую так же, как ты. Поэтому ты спрашиваешь, как бы из моего сердца. Ты нас не слышишь, да? Никто нас не слышит? Товарищ из Кабью говорит, не слышит нас. Нас слышно сейчас? Слышно. Если именно у тебя не получается, может быть, выйди, перезайди в комнату. Начнем отвечать, а ты потом переслушаешь запись. Итак, вопрос был о том, как справляться с состоянием, когда, с одной стороны, мы делаем попытки и видим, что у нас не получается. С другой стороны, написано, что надо продолжать. Пробовать, так что будет? Смотри, у нас очень особенный путь. Путь, ведущий к царскому чертогу. Все, кто уступают и возвращаются к обычной жизни, как миллиарды
3: люди, когда нет выбора, но если есть точка в сердце человека, которая чувствует, что что бы он ни делал в этом мире, даже если он будет самым успешным человеком с точки зрения достижений любого рода, все, что ценят люди, в своем сердце он будет чувствовать, что он пуст, у него нет ничего. Откуда берется эта точка? Она от Творца? Он дает ее тем, кого он особо любит. Ну, как, например, ты. Эта точка не дает нам уснуть. Не позволяет нам отступить. Но нельзя нам полагаться на то, что она нас будет все время поддерживать. Это как искра, которую зажег Творец. А потом он показывает нам, где место для работы, для того, чтобы эта искра продолжала быть, существовать, чтобы осветило все наше сердце, как говорит Рабаш. И единственная возможность оставить ее горящей, подсоединить свою искру к искрам, товарищи. Вы, товарищи, не потому, что любите сидеть вместе и объединяться. Может быть, вы и не любите этого, но у вас нет выбора. Вы, товарищи, потому что у каждого из вас есть такая точка истины. И она привела вас в Небарух, в Кавью, к Раву, к Рабашу, Баля Сулама, к твоей душе, которая тебя зовет, и вот через нее, об этом мы и говорим, через нее проходит усилие выйти с любовью к товарищам в десятке. То, что у тебя не получается, это известно. Это известно с самого начала творения. Но Рав сказал в клипе, что нужно соединить в себе две противоположности, два противоположных свойства. Когда ты понимаешь, что это свойство высшего света, к которому ты стремишься, из самой глубокой твоей точки, и прийти к ней, это означает приобрести свойство, как у света. С другой стороны, по дороге ты должен раскрыть его обратную сторону, Ахураим, то, что называется фараон, природу, которая полностью противоположна, называется еще преимущество света и тьмы. И тогда через две эти противоположности ты должен работать над усилением своего устремления. То, что находится выше твоей природы, пробуждает свет, возвращающий к источнику, подействовать на тебя. И этот свет и называется Тора. Тора — это не книга, Тора — это сила, в которой заложена глубина творения, и она ожидает пробуждения, как есть у тебя сейчас. Осознание, что тебе это не просто, но ты бы хотел быть таким. Потому что это истина, потому что это высший.
1: Да, я только добавлю к прекрасным словам Орена. Смотрите. Я, может быть, приведу пример. Пример, который мы часто слышали от нашего учителя. Когда человек болен, очень сильно, он готов заплатить очень много денег врачам, чтобы раскрыть, что есть, что происходит с ним, чтобы был диагноз, чтобы был анализ, чтобы было стало ясно, почему он болен. И само по себе раскрытие причины его болезни уже половина лечения. То же самое и здесь. Мы были созданы в материи, которая называется «желание получать». Но Бааль Сулам здесь объясняет, что без того, чтобы раскрыть осознание зла, нам вообще некуда двигаться. Тора дана только тем, кто в ней нуждается. Что значит Тора? Это свет, возвращающий к источнику. Я создал злое начало, то есть я создал желание получать ради получения, и я создал Тору в приправу к нему, то есть я создал средство, которое сможет исправить только это, только желание получать ради получения, потому как свет в ней возвращает к благу, к добру. Есть средства к исправлению, но чтобы привести его в действие, нужно прийти к требованию, с требованием к исправлению. И человек может к этому прийти, только если раскроет в себе зло. Как я приду к этому осознанию зла? Что я просто скажу, что я плохой? Нет, он прикладывает усилия, он входит в десятку, как у вас, или как в другую, любую другую десятку. И начинает работать с товарищами. И сначала это приятно, может быть, даже это приятные люди, но постепенно начинаем раскрывать какие-то вызовы. Может быть, мне кого-то так не очень легко принять, даже трудно кого-то принять. И я чувствую внутри себя, что я ощущаю. Я читаю первоисточники и начинаю понимать, насколько я обратен тому, о чем пишет Рабаш. Рабаш пишет о таких великих вещах, а я, какие у меня вообще мысли? Где я и где слова Рабаша? И чем больше я продвигаюсь, и я... Якобы именно на первый взгляд, именно с акцентом на первый взгляд, вижу себя обратным, противоположным тому, что написано. И как это пишет Рабаш, что сначала, когда, когда человек входит в темную комнату, он освещает ее какой-то спичкой, и ему кажется, ну что-то там может быть не совсем чисто, что там в углу, может быть. Но потом он зажигает фонарик, и тогда он уже видит больше грязи. Но когда он берет прожектор и включает, зажигает прожектор и видит, уа, здесь очень грязно. И когда он включает весь свет, и тогда он говорит, что вся комната здесь грязная, как же это может быть? Это же та же комната. Но это как человек, смотря чем он пользуется, спичкой или прожектором. То есть чем больше мы продвигаемся или пытаемся продвигаться к свету, так мы раскрываем, насколько мы обратны. И это необходимо в процессе продвижения. Но есть «но», и очень важное «но», или, как говорят на английском, «having said that», то есть мы должны сказать «что». И здесь нужно выстроить поддержку десятки, чтобы дала мне величие и важность цели, величие учителя, рава и товарищей, статей. И тогда я могу двигаться двумя ногами. Невозможно идти на одной ноге. С одной стороны, нужно это величие и важность. И с другой стороны, осознание зла. И покрывать его величием цели. И снова оно будет увеличиваться, и снова будем покрывать это, и так далее. Как мы идем, двигаемся к цели. По пути у нас есть и горы, и мы поднимаемся на них, и снова спускаемся, и снова поднимаемся. Таким образом продвигаемся. То есть величие цели, насколько только можно, чтобы весь день только накачивать друг друга величием цели. Спасибо.
7: Yes, thank you, friends. So Rav teaches us that all this quality.
1: Да, спасибо, друзья. Рав учит нас, что все эти свойства находятся, в общем-то, в одном человеке. И что Тора, она не дана только Аврааму, Исхаку и Якову, то есть она не дана им Аврааму, Исхаку и Якову, а она находится, они, все эти свойства находятся в одном человеке. Просто они ждали до выхода из Египта, пока они стали единым целым народом. Можно ли помочь, пожалуйста, понять, в чем смысл понятия «народ» внутри одного человека? Как написано, что когда все согласились, и только тогда получили Тору, потому что тогда они могут ее соблюдать. И как же это все происходит в одном человеке, весь этот народ?
3: Если ты хочешь взглянуть в одного человека, так в одном человеке только одна материя.
1: Можете выключить нашу комнату, чтобы мы получали перевод?
3: Да, если можно, пожалуйста, отключите комнату, чтобы выключить красную рамку. Они могут слышать лучше. Если мы говорим про одного человека, то материя одного взятого человека — это желание получить благо и наслаждение, то, что делится на множество частных желаний. И тогда внутри него есть много желаний. В принципе, можно их поделить на народ Израиля и 70 народов мира. Этот народ Израиля — это желания, которые напрямую направлены на Творца, чтобы напрямую сравнивать себя с Ним. Есть такой потенциал. Но чтобы можно было реализовать, нужно сосредоточиться, чтобы быть как один человек с одним сердцем. И это взгляд на отдельно взятого человека, без

0: тебя есть десятка, и у меня есть десятка. Если у каждого из нас работает над отдельно взятым желанием, то рано или поздно он раскрывает, что силы кончаются. Батарейка закончилась. Что делать? Нужно приблизиться к товарищам, и для этого и даны нам товарищи. И вот это приближение к товарищам и выстраивает нашу десятку как народ, народ Израиля. Для этого не нужно быть в десятке 600 тысяч человек, как здесь написано. От 20 лет и старше — это ступень зрелости желания, когда ты можешь быть уже как мужчина, гевер в преодолении, то, что называется, он может приобретать землю, обрабатывать, имеется в виду, что он уже может добавить намерение на дачу и любовь. Достаточно 9 подруг, товарищей, и внутри них мы можем прийти к такому качеству внутреннего сплочения, которое придет к уровню, который называется как 600 тысяч человек. Когда между нами мы придем к такой сплоченности, тогда мы готовы к получению Торы. Вот об этом мы должны сейчас думать во время учебы. Сейчас будем продолжим читать текст Бааля Сулама и будем в такой молитве, чтобы в моем сердце, в десятке, во всех наших десятках создалась бы такая молитва. Мы хотим сблизиться друг с другом для того, чтобы быть готовыми получить Твой свет, чтобы вернул нас к Источнику, чтобы вошел в наше сердце и сделал новый порядок. Продолжим текст.
1: У нас есть еще вопросы? Ребекка, да, вы как раз говорили о молитве, и Рубен из Латин 4 спрашивает, каков смысл обращения к Творцу о помощи? Авио, Рубен, есть очень много статей Бааля Сулама и Рабаша, и объяснений Рава, что такое молитва. Три условия молитвы в Шамате, очень много статей Рабаша. В целом, когда мы говорим о молитве, то это просьба, наша просьба к Творцу, чтобы и для того, чтобы мы были в этой просьбе, нам нужно ощутить необходимость. И Бааля Сулама и Рабаш пишут, что в первую очередь мне нужно верить, что Творец слышит молитву всех уст. И я должен верить, что мне нужно к Нему обратиться, чтобы измениться. Это первое. Второе. Мне нужно почувствовать потребность в этом, что я хочу выйти из этого состояния. Я не хочу оставаться в этом состоянии. Я очень хочу любить, соединяться, и я не способен. И вторая вещь — это потребность. Третья вещь, чтобы эта потребность была очень сильной. И в статье «Три условия молитвы», которую я рекомендую вам почитать, не сейчас, а после, статья из Шамати, Бааля Сулама говорит там о мощности требований. И Рабаш говорит, что это подобно человеку, который находится в заключении, и ему вынесен смертный приговор, и он тогда требует, чтобы его освободили, то есть настолько сильная, мощная молитва, то есть это обращение и молитва не потому, что мне плохо или тяжело на пути, а потому что только так я смогу доставить Творцу наслаждение. То есть есть очень значительный хиссарон, над которым нам нужно работать, формировать его, развивать его в нашей духовной работе. И Рабаш пишет очень много о построении этого хиссарона. То есть, по крайней мере, треть из статей Рабаша говорят о том, как выстроить правильный хиссарон в человеке. То есть, потому что в тот момент, когда есть уже правильный хиссарон, все остальное уже само собой происходит. И вопрос Пола из Кабью, который спрашивает, после выхода из Египта, что вообще еще требуется от нас для того, чтобы перейти следующий этап рассечения Конечного моря?
0: Вопрос после выхода из Египта называется прохождение или рассечение Крайнего моря. На иврите «ямсуф», «суфа» и от слова «соф» — «конец», это граница Египта. Это граница того, что произошло на грани Египта. Описывается, что все, что произошло в Конечном море, ведь мы, народ Израиля, шли под предводительством Моше. Они идут за ним, спрашивают, египтяне за нами гонятся, его тоже догоняют. И Творец говорит Моше,

0: поговори с ними. И море возбушевалось. Он говорит, вы заходите. Море это раскрывается для желаний в нас, которые не готовы никак вернуться к рабству эго. Все остальные наши желания, от которых можно отказаться, и можно развернуться и продолжать жить, как и раньше. В материальном мире со всеми эгоистическими его достижениями и всем удовлетворением, все, что, чем человек наслаждается по-другому, все эти желания, они хорошие. Они тонут в конечном море, они не могут продолжать развиваться дальше, духовно. И только желание в нас, с которыми мы должны объединиться. Когда мы говорим, что мы должны сделать все, что можно, под новым управлением, мы хотим быть подобны свету, и ничто нас больше не интересует в этом мире. Все остальное пусть потонет. Все эти желания, тогда эти желания проходят. И о их развитии мы говорим. Когда мы говорим об этом сейчас, мы должны просить, чтобы свет, который заложен в Торе, выявил бы эти желания. Что значит, чтобы он их отсортировал? Чтобы я отождествлял себя с ними, а не с остальными желаниями, которые раздувают мне голову и сердце всякой чушью, материальной, земной, не имеющей никакой цели. 70 лет я за ними гоняюсь, как кот в мусорных ящиках, мусорных баках, и на этом все заканчивается. И это что называется жизнью? И меня соблазняет все это блестящее и египетские наслаждения, ну так вот, условно говоря. А тут появляются желания, которые привели меня к Раву, в Небарух, в десятку. И эти желания должен выяснить. Египет здесь, неизвестность там, где-то, и крайнее море посередине. Если я разорву сердце, тогда я смогу пройти, выйти к новому виду развития, к новому качеству. Выход из Египта, который завершается... Проходом через конечное море называется рождением. Мы должны породить нашу душу. То, что мы живем в этом мире и что-то делаем, за кем-то гонимся, к чему-то стремимся, все еще не говорит о том, что мы существуем с духовной точки зрения. Это разные виды подготовки, все, что накапливается из кругооборота. Это такая датабейс, которая набирается от всего страдания существования, от разочарования. Я так хотел, я столько вложился, я достиг, было хорошо. И все исчезло. И повторяется это кино. Мне что-то блестит, светит. Я прилагаю усилия, стараюсь, надеюсь, достигаю, хорошо. Исчезает. И каждый такой опыт накапливается во внутренней базе данных. И тогда восполняется, когда все целиком до конца. Я нахожу себя здесь, в Небарух. Я не могу точно объяснить, сам не могу сказать, что тут есть, что это за люди, с которыми я оказался в десятке. Я не совсем точно понимаю, что говорит Раф, о чем пишет Рабаши и Бааль Сулам. Но внутри сердца чувствую, что да. Это моя дверь для встречи с моей душой, с моим корнем. Тогда жмем на газ, поддерживаем друг друга, как сказал Авиу, и каждый момент заново мы обновляем важность цели. И то, что мы удостоились заниматься чем-то самым возвышенным, что только может быть,
1: продолжим и скоро вернемся к вопросам снова. И вы можете поднять вопросы, и мы продолжим пока в статье, третий абзац первого пункта. И мы до сих пор говорили о том, что возлюби ближнего как самого себя, это невозможно невыполнить. То есть, кажется, что это очень сложно ее выполнить. И тут было объяснение про праотцов и Авраама, Ицхака и Яакова. И давайте, может быть, почитаем. И поймем, по какой причине, почему нашим святым отцам не была дана Тора про отцам Аврааму, Ицхаку и Иакову, а продолжалась вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывавшим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. Здесь стоит уточнить, понятие 600 тысяч — это не цифра. Мы не говорим о цифровом исчислении 1, 2, 3, 4, 5, а это показатель мощности, количество и качество объединения, которое достигнуто в определенный момент, хотя и понятие времени тоже сложное понятие. То есть это даже не нужно представлять как группу людей или, допустим, даже Бней Барух, когда будет 600 тысяч подключений в системе Арвуд. С Божьей помощью пусть это будет, но самое главное — это не цифра, а мощь этой связи. Итак, насчитывавшим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И 20 лет — это тоже не возраст, когда Бальсулам вообще пишет показатели возраста, то есть там 13 лет, 20 лет или вообще какой-либо возраст, и не идет речь о возрасте человека, не 13-летнем или 20-летнем, а речь идет о уровне развития. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу. И, как спросила подруга до этого, кто такие народ внутри человека? То есть то, что наши желания внутри человека, которые соглашаются с этим. Моше — это одно желание, а другие были против. Им было очень сложно. И так говорит Бальсулам, что после того, как каждый из народа, то есть каждый из желаний внутри человека согласились на это всем сердцем и душой, и сказал, и тут очень важная фраза, нужно ее отметить, «сделаем и услышим». То есть обратите внимание, «сделаем и услышим». Или не так, что там «давайте послушаем, посмотрим и решим, подходит это нам или нет», а то есть сначала «сделаем», и после того, как сделали, услышим. То тогда вся эта вещь, то есть Тора целиком, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного. То есть вы помните, что он говорил о том, что на первый взгляд кажется, что это просто невозможно, и вошло в рамки возможного. То есть Бальсулам нам пытается здесь сказать, объяснить этот процесс. Он сначала задал вопрос и сказал, на первый взгляд, кажется, что это вообще невозможно. Тогда он продолжил и объяснил процесс развития в человеке от праотцов через Египет и до этого момента, когда все желания уже спрашивают и говорят, сделаем и услышим. И тогда Бальсулам говорит, что после того, как согласились все эти желания, вы помните, что это было невозможно. Казалось, что это невозможно. Так вот, сейчас это возможно. Когда вы придете к этому, это путь. И скоро он нам объяснит практически, что должен делать, что должна делать группа, десятка, народ. Неважно даже, как мы это назовем, это в конечном итоге это какие-то рамки группы, которая принимает на себя этот закон поручительства, mm-hmm. и таким образом в результате него поднимается в духовном.
0: Ведь не приходится сомневаться, что когда 600 тысяч человек, сейчас давайте подумаем о себе, мы хотим, чтобы то, что пишет тут Бальсулам, произошло с нами. Он здесь описывает духовную модель отношения человека к ближнему, к Творцу, к себе. Мы хотим, чтобы это отношение облачилось бы в нас, в наши разумы и чувства. И просим всей силой нашего желания, что то, о чем мы сейчас будем читать, произошло с нами сейчас. И ведь не приходится сомневаться. То есть это закон, то, что каббалист раскрыл в природе, что если 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет уже у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Если все это будет существовать в нас, и мы просим, чтобы это произошло сейчас, тогда понятно, без сомнений, что у любого человека из народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Со всеми теми условиями, которые мы выясняли в пунктах 3 и 4. Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. Давайте еще раз прочтем этот отрывок, потому что тут заложена формула. Формула для духовного развития, к чему мы стремимся, чтобы произошло с нами сейчас, как мы можем помочь друг другу освободиться от законов кандалов творения, как он пишет тут, перейти к любви и отдаче. Итак, текст. И тогда понятно без тени сомнения, что... Ведь не приходится сомневаться, что когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, по-видимому, мы встаем с утра, идем на работу, мы заботимся о всем, что необходимо, но ничто это не является как цель нашего существования, а нужно всегда стоять на страже собственных нужд, чтобы не было никакой надобности. То есть я естественным образом забочусь о том, чтобы стоять на страже своих нужд, своих детей. А сейчас тут говорится про товарищей. Если я буду стараться делать в жизни каждую секунду думать о том, чтобы им не было, у них не было ни в чем недостатка, а они товарищи, потому что они стремятся к Творцу. И я хочу, чтобы их сердце просто наполнилось и взорвалось от величия Творца, чтобы они чувствовали, что это свет, который наполняет эту жизнь, и только для этого они хотят дышать. И любой следующий вздох был для этого, если я наполню все свои силы для того, чтобы их наполнять особым духом героическим, и мне со мной будет то же самое, и все будут заниматься это изо всех сил, с великой любовью, насколько это возможно. Кстати, не требуется от меня ничего то, что я не могу. Во всем объеме заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Тогда понятно, без тени сомнения, что если мы все стараемся себя сформировать вот так друг по отношению к другу, то вдруг мы пробудим в силе действия, которое может оказаться как чудо. Такого не могло случиться. Так вот, что тогда произойдет? И тогда у любого человека из народа пропадает всякая необходимость хоть в чем-то заботиться о собственном существовании, просто зануляется. Ему не нужно больше заботиться о себе. Мы освобождаем в этом каждого. Каждый освобождается от своей программы, которая управляет всеми его мыслями, чувствами, любым отношением, всей заботой, все, что направлено на ради себя, так как человек был создан. И тогда он освобождается и становится полностью свободным от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Со всеми теми условиями жесткими.
1: Ты знаешь, я помню, что одно из объяснений Рава было, что когда это происходит, я помню, что это действительно просто вот так вот оставило во мне след, что это как маслина, на которую так давят, и ее косточка просто вылетает, как бы так вот давят, у него нет выхода, и оно просто вылетает из маслины. И у человека нет выхода, он обязан развиться в духовном. Потому как Оран объяснил, эти условия существуют, или как катапульта в самолете, да, просто когда выбрасывает летчика. Продолжаем читать. И как он может вообще заботиться о себе, когда 600 тысяч любящих надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка. Это мы, это наша десятка, это наша общая духовная сила в мировой группе. Вы почувствовали во время конгресса десяток эту мощь, когда мы все одновременно делаем общие усилия? Нет границ, нет расстояний, нет времени, свет действует, нам только нужны советы мудрецов. Давайте посмотрим клип номер 2 и потом продолжим с вопросами. Давайте посмотрим.
0: Правило «возлюби ближнего как самого себя» скрыто от человека для того, чтобы человек раскрыл получающий свои эгоистические килим. И так мы развивались на протяжении всех поколений с помощью усиления эго. Если смотрю на человечество, так это видно воочию, что все развитие, которое человечество прошло, ну, кроме народа Израиля, это развитие в эго из поколения в поколение растет все больше и больше. И так человечество развивает себя в культуре, в науке, в философии, в промышленности, пока не дошло до сегодняшнего дня и начинает уже отчаиваться от такого вида развития. Что значит отчаиваться? Готовы услышать вопрос, в чем смысл жизни. Почему? Потому что я видел все это развитие, тем более в последнее время, когда мир стал таким маленьким, и я могу в нем так находиться, посмотреть, что происходит. Все просто с ума сходят вокруг земного шара и ничего не находят. Так вот человек начинает, он готов, по сути, он уже подготовил себя, скажем, его эго подготовило его к тому, чтобы услышать вопрос, для чего жить. Потому что он видит, что нет, ничего больше искать. Этот земной шар, он маленький шарик, что с ним поделать? Как бы, где жизнь? Для чего жить? Что тут такого? Так вот, через то, что мы соединились вместе, мы включены вместе вокруг всего мира, получается, что каждый становится очень сложным. И у него есть возможность услышать этот вопрос. Для чего? С одной стороны, с другой стороны, народ Израиля прошел этапы, когда сейчас он тоже может быть с этим вопросом, какой смысл жизни? Не целиком, тут есть особые проблемы, нам надо еще как бы очень так, серьезно над этим работать, чтобы прийти к правильной реализации, но мы уже прошли развитие от разбиения храма через беспричинную ненависть к состоянию, когда и мы, и народы мира приходят к одному решению, несмотря на то, что это на двух уровнях. Очень простое решение. Мы не сможем дальше существовать, если мы не свяжем наше эго. Если мы скажем, не ограничим его, и неуправляемым и народами мира, и народом Израиля. Мы должны там прийти к такому решению. Это решение приведет к выяснению, к анализу. И далее у нас будет от недостатка выбора возможность получить Тору. То есть наука Каббала, как то, что называется наука истины, наука света, поскольку дает свет, возвращающий к источнику. То есть что мы должны определить? В том, что выбора нет, мы должны объединиться. И мы видим в нашем мире, что к такому решению потихонечку мы придем, потому что если мы связаны друг с другом, мы связаны ненавистью, то никто не живет. Это не для кого такая жизнь нехороша. Но если мы связаны любовью, но это невозможно. И вот тогда появятся Нейбарух и скажут, есть решение. Решение существует. Решение в свете, возвращающем к источнику. Получить его можно с помощью правильной учебы и правильной реализации науки Каббала в группе. То же самое, что делал Авраам. Это закон мироздания, он не меняется. То же самое, что было 3000 лет назад или сегодня. Никакой разницы. Законы и есть законы. Абсолютно.
1: Мы продолжаем с вопросами. Пожалуйста, из системы Арвуд, женщины Френч 1. Здравствуйте, друзья. Мировой Кли. Есть времена, когда я себя чувствую плохо, я, например, больна, но моя прекрасная десятка, но я не чувствую, бывают времена, когда я не чувствую ощущение любви к этим прекрасным подругам. И я даже иногда чувствую, что я их боюсь. И Рабаш и Барсулам говорят, что нужно раскрыть поручительство и уверенность для того, чтобы заключить союз. Но я чувствую, что у меня есть какой-то постоянный позыв убежать. И я не знаю, делаю ли я все, что нужно. Я принимаю участие в уроках, плачу массы. Пытаюсь приклеиться просто ко всему, что сказано в книгах и то, что говорят каббалисты, но я не чувствую связи с этими прекрасными подругами. Я даже не удается пробудить какой-то момент в памяти, который мне хотелось бы удерживать, потому что я все время чувствую, что нет ничего, что связывает меня с ними. У меня есть только страх в сердце. Так как действительно справиться с этим, чтобы как выстроить правильное намерение и выполнить то, что пишет тут Бааль Сулам, если я чувствую вот так себя в десятке?
2: Кава.
1: Кара, мы же говорили в последнюю среду как раз об этом. Ты помнишь, мы как раз говорили о том, что нужно видеть преимущества товарища, а не его недостатки. Все, что ты описала, очень верно. Мы чувствуем, что мы не готовы к поручительству, мы чувствуем страх и желание получать, чувствовать страх. Что это? Ему говорят, ты должен заботиться обо всех, не о себе. Но что это за вещи? Это же напрягает. Что-то вдруг я буду заботиться обо всех. Что это вообще за неясные вещи? А что потом произойдет, тоже непонятно, где награда. Все, что ты описала, это самые естественные ощущения. И если бы ты не ощущала себя так, то, скорее всего, что-то бы было не в порядке. То есть, во-первых, ты все правильно чувствуешь, то есть уже можно расслабиться. Но сейчас давай над этим посмотрим, как мы можем построить дополнительный этаж. То есть в естественной форме это как раз то, что я чувствую. Но ты помнишь, что Рав сказал? Смотри, что он говорит. В конце клипа, который мы сейчас видели, Рав говорит следующее. И здесь приходит Бней Барух. И тогда приходит Бней Барух. Это как в фильмах, когда приходит Спаситель. Есть такая музыка, и приходит Спаситель. То есть приходит Бней Барух и говорят, есть решение. И решение заключается в свете, возвращающем к добру. Вот этот свет, возвращающий к добру, это не что-то, что ты можешь рационально в разуме понять. Все, что ты описала, это верно с рациональной точки зрения, с естественной стороны. Но тут есть еще один этаж, который называется свет, возвращающий к источнику к добру. Мы не можем понять это в логической форме. Непонятно, где нужно нажать, и оно происходит. Я нажимаю на кнопку, и что-то открывается. Это я понимаю. Включаю какой-то выключатель, тумблер какой-то, и свет включается или выключается. А тут есть кнопка, я нажимаю, и я не совсем точно знаю, когда и оно подействует, и как действует. Но оно действует. Но откуда мне это знать? Бааль Сулам говорит об этом, Рабаш говорит об этом, и Рав говорит об этом. Сейчас, мне не нужно верить им, но если я хочу быть как они, то мне нужно идти по пути, в котором они говорят. Даже если я еще не нахожусь на этих ступенях, они находятся, я даже не знаю где, очень высоко, а я нахожусь тут, и вот эта вот разница между тем, где я и они, я должен покрыть ее, выстроить ее в вере мудрецов. Не просто так в вере, что просто так вот верить, а я хочу действительно прийти к тем ступеням, на которых они находятся. Я не хочу просто так верить им, но пока я еще продвигаюсь, и кто знает, сколько это возьмет, неделя, две, год или 50 лет, мне не важно. Я двигаюсь в вере мудрецов. Хорошо? Ну, есть. Немного улыбнуться, во-первых. Все мировое кли сейчас слышит, все вместе улыбаемся и даем силы всем. Спасибо. Ривка, Ребекка, есть еще вопросы. Ивлель спрашивает из French 3. Мы знаем, что в работе все зависит от меня. Если так, то почему поручительство считается взаимным, если все еще а все зависит от меня, даже в поручительстве.
0: То есть я должен пробудить свою десятку и развивать их, чтобы были в большом устремлении к развитию отраженного высшего света. И подразумевать, что я тоже этого удостоюсь. Так моя ответственность — пробудить их к этому. К чему? К духовному развитию. В чем будет выражение? В том, что они будут думать обо мне. Потому что со мной произойдет? Что я тоже удостоюсь духовного развития, что я тоже смогу избавиться от эгоистической природы и начать думать от них вместо того, чтобы думать о себе. Итак, мы каждый поднимает своего товарища. И тогда очень точно, как ты сказала, я должен выполнить работу. Я должен действовать. Я должен сделать так, чтобы они подняли меня. Удачи.
1: Вопрос от Летисии из «Женщин Испании». Когда мы раскрываем, что мы не способны дать и любить наших подруг вообще, как можно перевернуть эту безысходность и бессилие в требования к поручительству, к Творцу? Вил, точно как ты сказала, что мы не остаемся в этой безысходности, а обращаемся к Творцу во всех любых возможных действиях, в словах, в мыслях, в действиях, в стремлении. Все, что только мы можем сделать, мы поднимаем к Творцу. И самое главное — продолжать. И мы продолжаем по пути, и еще этап, и еще понимание, и еще объяснение, и еще состояние, и еще ощущение, и продолжаем, и продолжаем, и продолжаем. Это очень хорошо задавать вопросы, это очень важно выяснять, это очень хорошо сомневаться. Это хорошо, что есть сомнения, но продолжаем. Это называется в науке Каббала «Все, кроме выйди вон». Просто начертите это, начертайте это себе на ваших скрижалях сердца. Все, кроме выйти. Это очень известный пример, который Рав приводит о Раби Акиве, я тоже стараюсь рассказать. И он был на корабле, и корабль потерпел крушение, и они все... Все разрушилось, и что он будет делать? Что он потонет? Нет, он удерживался за доску, и когда он пришел, дошел до берега, его все спросили, как ты, Раби Акива, добрался до берега? Конечно, там есть и тайный смысл, что такое море, что такое берег. Но он сказал, вот я просто удержался за доску, и таким образом, когда шла война, я каждый раз прогибал голову. Точно так же, как... И мы, у нас доска — это та же десятка, когда каждый раз приходит волна, мы пригибаем голову, и так, пока не приходим к цели, и так волна за волной, пока придем к берегу. Все, что угодно, кроме выйди вон. Ребекка, Седа из Турции 5 спрашивает, как я могу быть в любви к ближнему, как самого себе, и без того, чтобы знать, что на самом деле такое любовь?
0: Нет такого «на самом деле любовь». Мы развиваемся. Суть развития в том, чтобы раскрыть еще чуть-чуть, и еще немного, и еще. Что такое свойство любви и отдачи? И свойство это скрыто. Есть целые миры, которые скрывают его от нас, потому что мы не в состоянии это воспринять. И поэтому... Делят нам это по частям, еще чуть-чуть и еще. Насколько наше сердце и разум готовы к тому, чтобы впитать. Поэтому не надо, потому что мы не знаем, что такое по-настоящему любовь. Нужно брать это как рабочую гипотезу. Мы ищем. Мы работаем в лаборатории, то есть в десятке. Как повернуть одну маленькую мысль вот прямо сейчас, развернуть от себя на группу, и все.
1: Еще вопросы или хотите почитать? Еще вопрос. Жан-Мануэль из французской группы спрашивает, должен ли я относиться к своим товарищам в десятке как будто как к ступени, как показателю мощности и как качествам, к свойствам? Виу, Жан, Эммануэль, дорогой, это очень может запутать. Мощность, связи, свойства. Есть у нас в десятке товарищ, который говорит, товарищи — это представители Творца, потому как они являются средством, работая с которым я соединяюсь с ними, я могу раскрыть Творца, поэтому представители Творца в нашем мире, может быть, в такой форме можно относиться. Я бы не начал сейчас думать, что товарищи — это мощность связи, какая она из них мощная, какая большая, какая маленькая, какая я начинаю делать расчеты, производить расчеты. Но свойства, да, но какие свойства? Ты, может быть, можешь думать, что они показывают мне мои свойства, которые я еще не раскрываю в себе. Это хорошо, но нужно быть очень осторожным, чтобы не... очеловечивать все эти вещи. И товарищи — это действительно... Это те, с помощью которых я достигаю Творца. Это те, с помощью которых я каждый день получаю величие Творца. И только от них я могу это получить. И это единственная горючая энергия, топливо, которое у меня есть, чтобы дойти до цели. И они с помощью них я могу работать духовно, потому как я могу отменить себя перед ними. Ведь перед Творцом я не могу этого сделать. Я его не вижу, а их, да, вижу. Я их вижу ежедневно. Есть очень много вещей, которые я могу сделать с товарищами. Поэтому нужно увеличивать их, возвеличивать их и видеть их важность. И стараться действительно нести им благо и помогать им продвигаться к цели, как можно больше. Динара из женской группы МАК 115 спрашивает, что именно я получаю вместе с Торой такого, что я не могу достичь самостоятельно?
0: Ты получаешь методику, как продолжать и исправлять желание получать благо и наслаждение, то, что, чтобы раскрывалось в тебе все больше и больше, пока не придешь к своему окончательному исправлению. Мы изучаем о том, что в становлении реальности, как сказано в учении 10 сферот, или введении в науку Каббала, то, что мы учаем, изучаем по утрам, как реальность начинает появляться от замысла творения, через появление творения, как желание получать благо и наслаждение. Мы части того самого бесконечного желания получить благо и наслаждение, которое предназначено получить бесконечный свет от Творца. В статье «Дарование Торы» мы получаем методику, как работать со светом, возвращающим к источнику, со всеми желаниями, которые будут раскрываться с нами от сих и далее. Все нам придется исправить с ради получения на ради отдачи. Это очень продвинутые этапы в пути. Сейчас нам нужно подумать о том, как нам прийти к первому контакту между нами и с Творцом. Как получить воздействие окружающего света, чтобы связало нас, и мы были бы как один человек с единым сердцем. Все, чего нам не хватает. Я часто слышу вопросы, которые описывают нам разные недостатки, хиссароны. Мне не хватает что-то одно, или не хватает сил. Моя десятка не на 100% какая-то. Может быть, можно получить десятку получше. Много чего нам кажется неправильным, несовершенным, неточным. Так Творец дает нам условия для работы. Нам не нужно быть владельцами силы. Мы должны обладать просьбой. «Приди и наведи порядок». Говорит, что есть высшая сила, которая скрыта в природе. Что в ней высшего? Все, чего нет во мне, есть в нем, поэтому она есть высшая. Если я целиком маленький эгоист и вижу из своей малости себя как маленького, и свою десятку небольшую, и всю методику маленькой, все мне кажется маленьким и несовершенным. Это все только от низости меня самого. Но если от этого избавиться, будет возможность прийти к свету, будет свет, разум, неограниченное, новое. Но появиться это может только тому, кто хочет этого. Так от нас требуется только кристаллизовать желание. И тогда все наши желания наполняются им высшей силой.
1: Луиза из женской группы Испании спрашивает, что Рав напомнил нам, что мы притягиваем свет посредством правильной учебы. Как мы можем приходить к учебе правильно? Авио, отличный вопрос. Я часто слышала от Рава, от учителя, что подготовка к утреннему уроку, которая является самым мощным средством для притягивания света, начинается сразу, как урок заканчивается. И человек живет от утреннего урока до следующего утреннего урока. Даже если вы не приходите физически на урок, а только слушаете запись, там дается порция света, которая исправляет человека. И все, что он делает между тем и этим, это подготовка к кульминации, к самой высочайшей точке в нашей жизни. Может быть, для кого-то это не утро, а кого-то вечером. Мы живем тут в разных часовых поясах с разницей в несколько часов, но все равно этот утренний урок — это кульминационная, пиковая точка. Почему? Потому что все мы собираемся вместе единовременно, хоть и не в одном месте, но в одном месте внутренне. И все, что я делаю до этого, это подготовка. И вот сейчас, пока я тут преподаю, моя десятка уже читают статьи, которые мы будем читать завтра утром. И она будет сегодня вечером читать это, и она будет снова читать утром перед уроком. И каждый подготовится к уроку еще и лично, как он идет спать. То есть здесь есть вообще целый процесс, как человек это выстраивает поступенчато. Это не то, что я пришел на урок и так, о, свет здесь, давай действуй на меня. Нет. Весь первый клип Рав говорил о подготовке, подготовке, подготовке. Мы должны готовиться. Вся наша жизнь — это подготовка. А также и для раскрытия света мы готовимся для этого, и построение клима к этому готовимся. То есть все это собирается, соединяется для одной кульминационной точки. И вот все мои встречи с десяткой в течение дня, и чем я занимаюсь, чем я не занимаюсь, от чего я пытаюсь отдалиться. Все это приводит меня к одной кульминационной точке, которая меня продвигает. То есть, когда я сижу с десяткой перед книгой, в которой находится свет, возвращающий к источнику, и учитель объясняет мне, как войти в этот свет. И в этот момент мы притягиваем свет. Это не то, что там в течение дня нет таких еще таких просветов, но во время урока это самое мощное время. Вирджиния из латинской группы 22 спрашивает, какой свет, в принципе, раскрывает нам все зло, которое в нас, потому как Тора дает нам этот свет, который возвращает нас к источнику. Но перед тем, как мы получаем Тору, мы должны осознать все это зло, как объяснялось сегодня в течение урока. Какой свет дает нам Творец перед тем, как мы получаем Тору, чтобы раскрыть все зло?
0: Не нужно путаться между разными видами светов, никакой необходимости. Нам нужна сила исправления. Она имеет в виду общее название «свет, возвращающий к источнику». И этот свет знает, что со мной делать. Раскрыть во мне зло, установить во мне добро, раскрыть еще немного зла, а потом его исправить. Я должен хотеть развиваться. Просить развития. А развитие в направлении свойства любви. Вот это то, что мне нужно знать. А реализация в десятке. Так я подталкиваю себя к тому, чтобы выйти из сердца и желания о себе в направлении желаний и мыслей о товарищах, чтобы они удостоились приблизиться к Творцу, и все. Кроме этого, мне больше можно не знать ничего. Все остальное произойдет автоматически. Почему? Потому что в тебе, в твоей точке в сердце, есть цепочка решимот от бесконечности, и она определяет в точности все этапы твоего развития в обратном направлении до бесконечности, что зависит от тебя, вызвать силу, которая оживляет нас. Свет, возвращающий к источнику, будет двигать по ступеням лестницы. И поэтому нет в тебе ни в чем недостатка. Нет недостатка в осознании зла, не надо искать зло. Вообще думать о зле не нужно. Есть только одна заповедь — возлюби ближнего, как самого себя. Я Творец для того, чтобы стать подобным Творцу. Где? В десятке. Сократи, сфокусируйся, тогда будешь на очень точной линии.
1: Еще вопрос от Лизы, от женской группы «Латин 10», которая спрашивает, когда одна из моих подруг наносит вред другим, я должна молчать или я должна говорить об этом открыто? Авил. Очень хороший вопрос, Лиза. Ну, во-первых, мы стараемся не наносить никому вред в десятке. Мы же весь урок говорили о возлюби ближнего как самого себя. Это намного выше, чем то, что не носить вреда. А также во время утреннего урока мы говорили о промежуточном этапе, который звучит как то, что ненавистно себя, не делай другим. Но если быть практическими по отношению к работе в десятке, во-первых, нет никакой причины, чтобы один товарищ наносил другому вред в десятке, но если это происходит, и да, возможно, такое может произойти, мы должны, как десятка, найти образ, когда мы можем обнять двух товарищей, и чтобы никто не чувствовал, что ему нанесен ущерб или вред, и чтобы каждый чувствовал себя в безопасности, в уверенности. Мы должны получать в десятке силы, воодушевления, величия цели, а не получать удары. Ну, конечно же, если что-то произошло, нужно выяснить, и нужно так осознанно подойти к этому и, возможно, посоветоваться с вашими инструкторами. Но нужно действительно разумно подойти к этому обстоятельно, а нет такое, что просто да, есть такое выражение, давайте сейчас тут сядем и, как говорят, снимем перчатки и поговорим так открыто. Нет тут ничего открытого, это просто наш эгоизм вырывается и прорывается. Это никакая не истина, это просто наш грубый эгоизм, который прорывается, и мы разрешаем его просто так тут наводить беспорядок. Вы видите, что это ни к чему не ведет в человечестве. Нам необходим свет, нам необходимы первоисточники, слова Рава. Нам нужен исцеляющий свет, а не все вот эти другие вещи. И нужно посмотреть, как мы это делаем разумно, с мудростью. И, конечно же, не может быть ситуации, когда один товарищ наносит вред другому. И десятка должна действительно подумать, как человеку перенастроиться правильно, правильнее на путь. Ребекка, последний вопрос. Нет, все, закончили? Хорошо, я очень хотела еще один вопрос от вас. Ну, хорошо, мы завершим. Ну, сначала мы скажем большое спасибо всем ученикам и всем участникам и всем товарищам, которые приняли активное участие в выяснении этой статьи. Есть очень много сил в ваших вопросах. И благодарим Орана, который действительно благословил нас своим присутствием. Большое спасибо.
0: Ребекка,
1: да, большое спасибо всем. Вы прислали очень много вопросов сегодня. Я надеюсь, что нам удастся еще на них ответить на следующем уроке в какой-то форме. Всего доброго вам. Мы будем встречаться на уроках. Мы будем встречаться на целую неделю и продолжать нашу связь. И мы встретимся на следующей неделе на этом уроке. Большое спасибо. И закончим песню.

Мы читаем «Зоар народу», 246 пункт. «Зачем в изгнании и почему в Египет?» Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Зоар

0: Там глава Шмот, подзаголовок «Зачем в изгнании и почему в Египет?».
1: Но так как обычно мы должны углубиться в наше намерение, нам надо постараться, чтобы все намерения были как одно, он и имя одно, его едины. То есть человек, который читает Тору, Зор, и хочет достичь целетворения, должен почувствовать, что все это складывается в одну точку. Какую точку? Когда хочет чувствовать реальность, в которой он находится, и там, и он, и Творец, и эта история, рассказ, все это соединяется в одно. И путь к этому, чтобы он представлял себе, что он и товарищи находятся в единой связи.
0: Двести сорок шестой пункт. Зачем хотел Творец отправить Израиль в Египет в изгнание? Зачем изгнание? И почему именно в Египет? 247. Их 60 цариц, высшие воители со стороны Гвура, удерживающиеся в законах во внешней части святого животного Израиля, то есть Малхут, и поэтому называются по ее имени 60 цариц. И это ангелы, назначенные над народами, 80 наложниц, это ангелы, назначенные законами этих цариц, находящимися под 60 царицами, и поэтому называются наложницами, а не царицами. А девицам числа нет. Это, как сказано, есть ли счет воинством его. И вместе с тем сказано: «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это святая Шхина, выходящаяся из 12 светов, и это сияние, светящее каждому. И поэтому она называется Има, как сказано: «Одна она у матери». Има. 248. Подобно этому сделал Творец на земле. Разбросал все народы во все стороны и поставил над ними правителей. Как сказано, тому, чем наделил всесильный Бог твой все народы. И Творец взял в удел свой Кнессет Исраэль, как сказано: «Ибо доля Творца — народ его, Яков, наследственный удел его». И назвал ее «Одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это шхина величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. Увидели ее девицы и признали, как сказано: «Многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их». Царицы и наложницы и восхвалили ее. Это те управители народов, которые поставлены над ними.
1: Мы видим, что Зор делит всю действительность на силы внутренние, внутренние силы человека, материал человека и внешние силы, которые воздействуют на человека. И нам надо упорядочить эти вещи. Или так как мы это изучаем, как то, что относится к Зерампину, и представляют нам свойства Творца в итоге. Есть назначенные посланники, есть силы Малхут, и он их называет каждый раз разными именами в соответствии с тем, насколько человек умеет работать с этими силами.
0: 249. Десятью речениями создан мир. А если посмотреть, их всего три, те, которыми создан мир: мудростью, хохма, разумом, твуна и познанием даат. И мир этот создан не для чего иного, как для Израиля. И

0: действие к ней и прилепиться.
1: То есть Хагат, Авраам, Ицхак и Яков поднялись и стали Хабад. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Якова рождаются 12 колен, 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что вверху в Ацилуте.
0: Что значит, что у Якова родились 12 колен? То есть Хагат начали уже реализоваться в материале творения, в Малхут. То в Малхут у нас есть Юд-Кей, Вав-Кей. От Кетера наполнение через Хохма-Бина, Зарампин, Малхут. В четыре стадии, в трех линиях это 12 состояний. Это то, что и называется 12 сынов Якова. И тогда таким вот образом поднимаются снизу вверх и поднимают этим Ныи в Хагат, Хагат в Хабад, и тогда постигается слияние с замыслом творения, что является Хабад.
1: 250. Когда увидел Творец радость великую этого мира, от того, что он стал совершенным в своем подобии Высшему, сказал, чтобы не смешались, чего доброго, 12 колен с остальными народами.
0: Почему не смешались? Потому что 12 колен все-таки не являются окончательным исправлением. Есть еще желание получать очень большое, которое не участвует с этими 12 коленами. И в итоге весь тот анализ, выяснение, которое мы делаем посредством трех линий в Малхут, мы берем от Малхут только очень малую часть от наших желаний. И из них мы строим 12 колен. То есть то, что можно из Малхут обратить на отдачу, а то, что невозможно, остается как народы мира, то, что называется. Поэтому всегда есть страх. Достаточно ли мы сильно удерживаемся в этой работе, в том, чтобы создавать вот эти 12 диагональных границ, то есть в работе по принципу Парсы, или же есть и существует опасность, что смешаются сыны Израиля, сыны Якова с народами мира, которые находятся под Парсой, пройдут эту границу, эту диагональ, то, что называется. И об этом, собственно, все Тора и обсуждает, как мы можем оберегать эти границы и только в них еще добавлять и усиливаться.
1: И не осталось изъяна во всех мирах. Что сделал Творец? Заставлял всех их передвигаться с места на место до тех пор, пока не опустились в Египет, поселившись в жилищах своих, среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешивая с ними и считающего их рабами. Как мужчины испытывали к ним отвращение, так и женщины испытывали к ним отвращение, до тех пор, пока все не стали совершенными в праведном семени без смешения с чужаками.
0: То есть раскрывается со стороны получения. Потому что со стороны отдающих килим не может быть в изгнании раскрытия. То есть те вещи, которые происходят во время... Есть так. Есть выяснение во время освобождения, когда поднимаем себя над желанием получать. Есть выяснение именно внутри желания получать, когда мы находимся там и можем выяснять. Понятно, именно силы желания получать. Это то, что написано, что фараон приблизил Израиль к им отцу, к их отцу на небе. Как это работает? Это не то, что Творец помогает и Высший Свет пробуждает, а как раз силы, вот эти злые силы, выясняют. И как? Когда человек находится в состоянии, когда с одной стороны он хочет держаться отдачи, и в нем управляют, правят килим, который ради получения, и тогда он видит, насколько он не может быть.

0: в отдаче. В этом, собственно, и выяснение с помощью злых сил. Он понимает, насколько он находится под ними, насколько хочет даже пользоваться этим злом, и насколько тогда использование противоречий, противоположность святости. Вот такое состояние промежуточное, когда у него есть и египтяне раскрыты в нем, и также Израиль, а он как посередине, выясняющий. И тогда он видит, насколько у него есть устремление, потому что изгнание — это общая власть Египта. У него есть тогда как бы склонность к египтянам, а с другой стороны, они его отвергают, не хотят его. Потому что у него есть семя Израиля. И поэтому желание получать отвергает это намерение ради отдачи. Не хочет этого. Только получение самым простым, прямым образом. А ведь этот вопрос, что у тебя там внутри есть ради отдачи, мною неприемлемо, и я не могу с тобой соединиться. Это ненависть народов мира к Израилю, то, что называется. Есть противоположный анализ, когда он переходит в желание отдавать, то есть уже перед выходом из Египта, это уже становится так ярко. И он уже сам не хочет соединяться с египтянами, то есть закончилась власть египтян. Фараон уже получает удары, и он уже не хочет его принимать, и он уже не хочет соединяться с фараоном, он выше него. И тогда он себя отделяет. Уже не от того, что египтяне его отвергают, а он их уже отталкивает, отвергает перед выходом. То есть есть выяснение с одной стороны, есть выяснение с другой стороны. То есть Творец производит в нас эти выяснения таким образом, чтобы нам было понятно. А иначе бы мы не могли. Как вообще можно быть в изгнании и уберегаться от изгнания только тем, что народы мира отвергают? А иначе невозможно. Но именно потому, что среди народов мира есть ненависть в той искре, которая остается в Израиле от святости, поэтому есть отвержение, и поэтому так сохраняется Израиль. Не то, что он может там себя уберечь, это невозможно. Это то, что он говорит и здесь, что египтяне отвергали все, то есть все, и мужчины, и женщины, то есть и желание получать, и желание, и намерение отдачи, потому что желание получать в Израиле тоже предназначено для отдачи. Можно описать всю действительность, все, что произошло здесь за тысячи лет с нами, вот так вот подвести такой итог. Тут можно о многом говорить, но в принципе основа вот такая.
1: А тем временем достиг полной меры грех народов, как сказано, ибо дотоле не полон еще грех Эморея. И когда они вышли, вышли чистыми праведниками, как сказано, колено Творца общины Израиля.
0: Это тоже благодаря египтянам, которые отвергали их, и так устроил этот Творец. И дал возможность выяснению Израилю, когда их египтяне не принимали.
1: Таким образом, мы находим ответ на два вопроса. Почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет? Поскольку из страха, чтобы не смешались колена с остальными народами, чтобы стали признавать Израиль. Они были изгнаны к египтянам, которые были высокомерными и гнушались Израилем.
0: То есть у них есть такое большое желание получать, что не способно принять намерение ради отдачи, которое есть в Израиле, даже хоть в чем-то.
1: И находились там, пока не станет полон грех Эмурея. И пришли они в землю свою, когда больше нет страха смешения с остальными народами.
0: И мы видим, что каждый раз и у Авраама, и еще до того, как сыны Израиля спустились в Израиль, у него тоже было там соприкосновение с Египтом. Ну, там история с Сарой. Потому что невозможно без раскрытия желания получать, которое было бы настоящим во всей его глубине, продвигаться. Вопросы, может быть?
1: Вопрос из Израиля. Спрашивается так. Мне непонятно, что такое намерение, что я должен делать? Говорить с собой в процессе чтения, говорить себе, что я должен объединиться. Иногда что, отвечать самому себе? Непонятно.
0: Бааль Сулам начинает свое отношение, говорит о том, что надо выстраивать свое отношение к науке Каббала с вопроса, которое должно быть внутри человека, который задается этим вопрос, в чем смысл моей жизни. Это называется намерением. Это первое намерение, с которым я подхожу к этому. Зачем я живу? С этого я начинаю науку Каббала. Незачем мне иначе. Я должен решить вопрос своей жизни. То есть, почему я нахожусь, где я нахожусь, что воздействует на меня, что будет или является целью всего этого. Почему я такой приходящий, ничтожный в этом мире? Где вот эта вечность, совершенство в творении? И почему я не в этом? Почему есть жизнь и смерть, короче? Как он говорит, наша жизнь тяжелая и такая короткая. Кто наслаждается этим? Зачем она? Если мы были бы бесконечными, то, видимо, были бы потом изменения. Но если они такие, что мы видим начало и конец, и посередине там человек хуже животного, так какая польза с этого? То есть отношение человека ко всем этим вопросам строит в нем то, что называется намерение. То есть, что же я хочу? И тогда он приходит к средству, а это называется наука Каббала, средство. Как ответить на тот самый вопрос? От кого я хочу наслаждаться? Чем я хочу наслаждаться? Кого я хочу наслаждать? Что тут происходит? И пусть начинает с этих вопросов, если он не знает, что такое намерение. Человек должен знать, ради чего он открывает книгу. Он привычно открывать книгу, когда знает, что есть какое-то наслаждение, какая-то история интересная, или какое-то знание, информация, необходимое ему. Да.
1: Рой из группы Хадера спрашивает, есть намерение частное, что такое намерение группы?
0: То же самое. И не может быть иначе. Группа — это совокупность индивидуумов, которые только усиливают намерение каждого. И поскольку нет в моем намерении достаточно силы, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику, который раскрыл бы мне сейчас все, что я читаю в Зоаре, тогда мне надо соединиться с другими. Если другие сейчас давали бы свои намерения, и намерения моих товарищей соединялись во мне, я бы сразу бы раскрыл внутренний вот этот вот рассказ, который я сейчас читаю. Сразу же, немедленно. Но вся проблема в том, что они не хотят передать мне свои намерения, как и я тоже не могу дать им свое намерение. Может быть, я так говорю, но мне это не очень-то и важно. В этом весь вопрос объединения. Поэтому я в одиночку не могу раскрыть, а в связи с другими я получаю намерение. И мы получаем не больше, чем намерение друг от друга. Я не могу связаться с другим телом. И в чем? Но только в сети намерений. Когда я готов всем обеспечить жизненные силы, чтобы все жили. В духовном понимании. И если я так думаю, то я тогда всем даю свое намерение, то, что называется, я соединяюсь с другими в сети вот этого живого организма здорового, и он начинает тогда жить. Я его оживляю. И тогда у каждого из них есть жизненные силы, потому что у каждого из них есть уже возможность продолжать свет. Жизненная сила, свет находится между нами. Мы можем раскрыть это только в соответствии с намерениями и отношением один к другому. Вот и все. Как у тебя есть магнитное поле, электромагнитное, и ты не можешь его раскрыть, если только нет у тебя проводов, которые связаны друг с другом, замкнуты. И тогда эта сеть, вот эта цепь, которая находится в магнитном поле, которая двигается и действует, раскрывает внутри себя электрический ток. Ну, если вы знаете эти явления. А проводник, который перемещается в магнитном поле, в нем появляется электрический ток. В нем раскрывается электрический ток. Движение электронов, свободных электронов в проводнике. Это как раз те же самые явления. Да.
1: Спрашивают, что делать, если я понимаю, что у меня нет никакого желания, что я не могу дать никому своего намерения.
0: Просить у них, просить у себя, понять, что без этого не будет у тебя ничего. Это все. Конечно же, я не хочу думать о других. Конечно, мне другие не важны. Я могу, конечно, сказать, да, мне важно, они мои товарищи, мы вместе все-таки зависим друг от друга, но это так. На уровне очень таком земном. Я должен убедить себя, что у меня не получится без них. Просто не получится. Просто вот зависим полностью. Как, я не знаю, на поле боя, не знаю где, где-то в ловушке. Представь себе все, что ты хочешь. Но это вот так. Да.
1: Тали из кампуса Каббалы в Хидере спрашивает, если я сижу сейчас дома, прилагаю усилия к тому, чтобы сохранять намерение, влияю ли я тем самым на остальных людей и получаю окружающий свет?
0: Конечно же. Да. Это не важно, где он сидит. Видим ли мы его или нет, чувствуем ли его, слышим ли что-то. Это не имеет никакого отношения. Духовная сеть, она выше всего материала, связывает нас, и мы должны только оживлять ее. Да.
1: Рав, сейчас мы представляли состояние, что мы во время учебы сейчас притягиваем свет, возвращающий к источнику, но в прошлом вы упоминали то, что раскрытие приходит человеку, когда он в отчаянии, когда он не находит, что он в правильном направлении. Как это все вместе совместить?
0: Я не должен стараться прийти к отчаянию. Но я должен стараться прийти к хорошему и к наслаждению, потому что это цель творения. И если в пути я обнаруживаю, что я отчаялся в собственных силах и прихожу к этому, так будет отчаяние. Но нет такой заповеди быть отчаявшимся и плакать, и хотя есть врата слез. Как я прихожу к вратам слез? Ущипни меня, я заплачу. Как я прихожу? А говорят, раскрываются только врата слез, а другие заперты. Ребята, как? Давайте сюда лук почистим или что-то такого острого, чтобы я заплакал. Есть искусственные слезы. Давай ты побрызгай. Но на пути с радостью, с уверенностью, с товарищами вместе, что мы идем в направлении цели, как командос, сильно. И мы обнаруживаем, что мы ничто и ни на что не способны, и не можем ни в намерении, ни в действии ничего сделать. И тогда мы приходим к разочарованию в своих силах, возможностей, потере надежды. Но это огромные усилия, мы все равно все-таки держим друг друга. Когда в конце отчаяния раскрывается, это так, все так это вырывается, ну все. Нету. И вот это, когда нету, это и называется врата слез. Ничего другое мне просто не поможет. Я попробовал все, испытал все. Попробовал все и все. При этом условии я получаю помощь свыше. Это называется врата слез. Когда человек должен видеть, что он зависит только от того, что сверху.
1: Хлеб не ел и воды не пил. 251 пункт. Сидел Раби Шимон, а Раби Элазар, сын,
0: это две ступени в нас, как обычно.
1: Сын его стоит и истолковывает слова скрытой мудрости. И лицо его сияло, подобно солнцу, а слова разносились, возносясь к небосводу. Сидели они два дня, не ели и не пили, и не знали, был это день или ночь. Когда они вышли, то узнали, что прошло два дня, и до сих пор не ели они ничего. Изрек в связи с этим Раби Шимон, 40 дней и 40 ночей он, Моше, был с Богом, и ни хлеба не ел, и ни воды не пил. А что же с нами? Удостоились мы слияния с Творцом на один час, а было так, словно два дня промчалось над нами в свете Творца, когда не знали мы, где мы. А о Моше свидетельствует Писание, 40 дней и 40 ночей он был с Богом.
0: Но мы не знаем это состояние, о чем он сейчас говорит. Понятно, что еда и питье — это хасадим и хохма. Но еда — это хасадим, а питье — это хохма. День, два дня, 40 дней — это все бина. Но состояния, которых мы не знаем. Что значит, что не получали эти свята, что не пили, не ели? И тогда чем же занимались? Подготовкой килим? Что только потом стало им известно, каким образом, вот когда они приготовили себя. Что значит два дня? Неизвестно, но... Понятно, что стараемся истолковывать это. Я специально не хочу больше говорить об этом. Ну вот просто, как мы видим это. Но все истолковывать только духовным образом. Нет тут ни еды, ни питья, ни двух дней, ни пещеры, ни темноты.
1: 252. Когда Раби Хия рассказал эту историю своему отцу, Раби Шимон бен Гамлиэль, удивившись, сказал: «Раби Шимон, сын Йохая, это лев, а Раби Элазар, его сын, лев. И не равня Раби Шимон остальным львам, о нем сказано: льва рыкающего, кто не испугается. И если высшие миры трепещут перед ним, что ж говорить о нас? Это человек, который никогда не должен был назначать пост за тем, как просил и молиться, и молился. Но то, что он назначил, Творец выполнял. Творец назначал, а он отменял. Как сказано: «Оплот Израиля управляет человеком, праведник управляет страхом Творца». Творец управляет человеком, а праведник управляет Творцом. Когда он издает указ, а праведник отменяет.
0: Это восполнение килим. Сверху приходит одно условие. Человек же за счет того, что он добавляет к себе еще силы от окружения, может подняться над этим условием, то как бы его сломать, как бы его. То есть Творец приговаривает, что вот это так, а человек, который объединяется с окружением, с другими, берет больше сил и говорит: «Нет, я уже больше того, что мне дали свыше». Это значит: «Победили меня мои сыновья». Когда Творец приговаривает, а праведник, который оправдывает те состояния, которые дал ему Творец, то есть и вот это условие «возлюби ближнего как самого себя». Это означает как раз от любви к творениям к любви к Творцу. Что значит любовь к творениям? Я получаю от них дополнительные силы продвигаться к Творцу, потому что я не могу продвигаться, подняться, ну, скажем, на миллиметр или метр наверх, если я не соединяюсь и не получаю силы от окружения. Поэтому называется от любви творений, когда я соединяю их больше, к любви к Творцу или Творца, когда я поднимаю себя к Нему больше. Творец дает особую силу, и все. Это и называется его приговор для данной ступени. Если человек хочет подняться наверх, он должен собрать еще силы со стороны, и тогда поднимается. Это называется, что он оправдывает творение, то есть когда он использует этот шанс, который дает ему Творец. Человек же может, когда тот разбил души, человек может жаловаться, почему ты разбил души, а сейчас, наоборот, оправдать разбиение душ, соединить их и с помощью этого подняться. Поэтому он называется праведником. Потому что за то же самое действие, казалось бы, злое, испорченное, которое приходит сверху от Творца, он его теперь оправдывает и понимает, что это ему на пользу. Потому что за счет его обращения к другим, за счет объединения, он поднимается. Этим он сам достигает еще сил и подъем. Да.
1: Ажулас и Вильнюса спрашивает: тем, что я думаю о духовном успехе других товарищей, это правильное намерение? Думать о правильном намерении других товарищей?
0: И это тоже. Ну, тысячи мыслей проходят в человеке. Главное, чтобы он старался. И если при его стараниях, то, что происходит, главное стараться и ускорять процесс. И все. Это то, что мы можем. Быть прежде всего в Ахишена, а Ахишена самое эффективное. Вместо того, чтобы ждать, чтобы у меня что-то случилось. Ничего не случится. Случится только плохое. Когда тебе все-таки надо будет делать это действие, и есть те, которые делают это по-умному и сразу же, а есть такие, которые в своей гордости там все-таки еще стоят на месте и получают удары, как осел, пока не сдвинется с места. Одно из двух. Нет нуля.
1: Йоси спрашивает об этом, он говорит: это кажется, что книга Зоар рассказывает нам о процессе Бито в свое время. Как этот процесс происходит в Ахишена с ускорением времени?
0: Обычно Тора рассказывает нам, да и вообще каббалисты рассказывают нам, и особенно пророки рассказывают все о пути Бито, когда всему свое время. Потому что им это открыто, им, как ученым, из балансы сил, света и темноты, желание отдавать, желание получать, Творца творения, каким образом Творец может обязать творение. На это нет ничего скрытого, это им открыто. Но если человек, когда, каким образом будет пользоваться своим свободным выбором и сделает путь более легким, быстрым и приятным, это от них скрыто. Это от них скрыто, и никто не может сказать ничего. И поэтому каббалисты не могут сказать о будущем с точностью, что там произойдет. Но они могут рассказать тебе точно то, что будет происходить путем Бито, как писали пророки. А Ахишена зависит от нас, и в свободном выборе они не вмешиваются. И каждый должен сказать, что от меня зависит мир, от меня зависит исправление, и сейчас в моем действии я могу поменять все. Правильно, и то, что мы учим и здесь, в Зоре, во всем, а все удары, которые мы изучаем в Египте, при выходе из Египта, все, что нам рассказывается, рассказывается о пути Бейто, всему свое время. А тебе не надо проходить все эти казни и удары. Нет, ты должен их пройти, почувствовать их. Но на пути Ахишена ты можешь их почувствовать. От страданий к любви. Почувствовать их в свете любви. Это все? Ну, как тебе сказать? Ну, я не знаю, как сказать. Ребенок играет во дворе. Так? Он должен вернуться домой. Так может быть, что его побьют, напоминают ему, что он должен вернуться домой, а тот не хочет, и все-таки продолжает играть, пока эти наказания не станут таким, что выбора нет, он плачет и возвращается. А может быть, что он вместе находится среди хороших товарищей, которые ему напоминают, ему, что мама волнуется, и что ему надо вернуться домой. Тогда он возвращается. Сокращает время, сокращает страдания, делает все приятнее себе и маме. Так вот. Учиться он должен. На своем желании, на желании матери, на отношении с матерью. Но учится. Вопрос, посредством чего учится? Или за счет хорошего окружения и быстрого внутреннего выяснения, или под внешними ударами, пока не начинает понимать, где он и что, и почему, и что надо делать. И все равно он возвращается и снова изучает все те самые вещи, только опережая удары. А, или наоборот.
1: 12 гор Афарсимона. 253 пункт. Не найти вещи, любимые Творцу, настолько, как молитва праведников. И хотя желанные они ему, один раз исполняет он их просьбу, а другой раз нет. 254 пункт. Сказали мудрецы, однажды мир нуждался в дождях. Пришел раби Элиэзер и назначил срок дней поста, а дождь не начинался. И вознес он молитву, дождь не начинался. Пришел раби Акива и молился стоя. Сказал возвращающий ветер, и поднялся ветер сильный и буйный, сказал, и посылающий дождь, и пошел дождь. Пришел в смятение раби Элиэзер, взглянул раби Акива ему в лицо и почувствовал его смятение. 255. Встал раби Акива перед народом и сказал, «Приведу я вам пример, на что это похоже». Раби Элиэзер похож на любимца царя, которого он любит больше всех. А когда он является к царю, он желанен ему, и не хочет царь выполнять его просьбу слишком быстро, чтобы не расставаться с ним, ибо желает он, чтобы тот поговорил с ним. А я похож на раба этого царя, который обратился к нему с просьбой, а царь не хочет, чтобы тот входил во врата дворца и уж тем более говорил с ним. Сказал царь, немедленно исполните его просьбу, и чтобы не являлся сюда. Так раби Элиэзер, он любимец царя, а я раб. И желает царь говорить с ним каждый день и не разлучаться с ним. Ну а со мной царь не желает даже, чтобы я входил во врата дворца. Поэтому он тотчас исполнил мою просьбу. Улеглось смятение раба Элиэзера.
0: Красивая история. Не со стороны человека, который так вот истолковывает вещи, а в том, что решение в отношении Творца к нему.
1: 256. Сказал ему раб Элиэзер: «Акива, идем, я скажу тебе о том, что увидел я во сне. То, о чем сказано в отрывке, ты же не молись за этот народ, но ведь по причине прегрешения этого поколения не принимается молитва за них. И все же сказано, ты же не молись за них». Это означает, что другие могут молиться. И поэтому я не получил ответа, а ты получил. И даже более того, есть такие свойства, что нет праведника в мире, который может молиться за них.
0: Но все-таки вопрос остается, только по-другому.
1: «Приди и смотри. 12 гор Афарсимона». Это Хагтам. Бины, называемых Афарсимон, включены друг в друга так, что каждый из них состоит из Хагат, и всего их 12. Однако Малхут не светила даже в Малхут до конца исправления. «И вошел и поднял ман тот, кто облачен в Хошен, и Эфот, то есть Зерампин, Тиферет, который называется Хошен, наперстник, а Малхут называется Эфот, накидка, и 12 камней, вставленных в Хошен, получают от 12 цветов бины, а 12 Эфода получают от 12 Хошена. И в них тоже сама Малхут не светит, как и в бине. И вознес молитву к Творцу, и поднял ман в бину, проявить милосердие к миру, чтобы закончить исправление также в самой Малхут, чтобы светило, как Хагат. И до сих пор молитва его не принята. Ведь есть 6 свойств, молитва о которых не может быть услышана. В таком случае, почему пришел в смятение раби Элиэзер? Потому что видел в своем сне, а ты не молись. Отсюда следует, что другой может молиться. Поэтому люди, которые не знают об этом, думают, что его достоинство ниже достоинств раби Акивы.
0: Это значит, что все зависит от того, на каком ступени человек находится. Он может находиться на гораздо более высокой ступени. И как раз не должен, может, не удостоиться ответа на молитву. Или потому что, как он сказал это в первом объяснении, что царь хочет, чтобы он остался в молитве. Ну, скажем, если он держится в своей молитве и держит в молитве большой ман за других, так он находится в просьбе, он находится с вопросом, а царь не дает ему наполнения этот вопрос, потому что его ответ или вопрос связан с тем, что другие получат через него, и он остается вот с этим всем. То есть Зор говорит нам, что отношения между ступенями, как мы говорим, а по ним и Ахураем, или, скажем, Хохмай Хасадим, или Хохмай Бина, эти, скажем, в по ним те в Ахураем, эти, скажем, в Ахураем, тот в по ним. То есть это так должно быть, чтобы были такие состояния. Потому что это мати и ломати, это подобие и неподобие. Вот в эти состояния между ступенями. должны быть и отрицательные части, и положительные части, потому что без них и без взаимоотношений между ними вообще не будет связи. Связь между вещами, они должны быть и противоположными, и подобными, тогда есть связь между ними. Плюс и минус должны быть. Между ними может быть связь и переход от плюса к минусу. Они должны быть противоположными и должны быть похожими. В чем? В связи между ними. Не то, что они сами похожи. Плюс и минус, они не подобны. Но вот проводник, провод должен связать их. Он внутри провода есть то, что уподобляет одно с другим. Плюс с минусом. Поэтому то, что он рассказывает здесь о Раби Акиве и Раби Элизаре, это просто вещи очень характерные, которые имеют место в творении. Мы не можем внешним образом определить, что хорошее, что плохое, что кто праведник, кто грешник, кто больше, кто меньше, это уж, конечно же, нет. Потому что все это зависит от системы всей. И есть очень много примеров с прошлого, из истории, когда люди страдали, у них не получалось. А мы не можем определить, что это там. Хороший каббалист, плохой каббалист, большой, маленький, более важный, менее важный. Не дай Бог. Это глупость так думать. Да. Быстренько. Гершон.
1: Я хотел бы спросить о разнице между Бейто и Экшена. Когда мой осел получает удар, то пробуждается во мне какое-то чувство, и через осла есть пробуждение в намерении. И когда я думаю о товарищах и нашем соединении, но здесь нет чувства, это мысль. Это эти усилия в мысли считаются.
0: Не может быть мысли без чувства. Такого не бывает. Так мы говорим, как будто бы без чувства. Но это потому, что мы не можем это соотнести, но этого не может быть. Мысли всегда связаны с чувством. Неважно, каким образом, неважно, но это должно быть. Материал — это желание получать. Ты не можешь, просто мысли не существуют. Такого нет. Положительное, отрицательное, и все-таки должно быть здесь какой-то отклик воодушевления. Да, пожалуйста.
1: 18 гор Афарсемона, 257 пункт. 18 гор высшего Афарсемона, Есод Бины, в котором есть 9 сферот прямого света и 9 сферот отраженного света. 18 гор. Входят, поднимают ман, души праведников, являющиеся строением Меркава для Исода, и 49 благовоний, 50 врат Бины, без одних врат, поднимаются каждый день из Бины до того места, которое называется Рай, Эден, до Хохма. И в соответствии этому передается Тура в 49 ликах нечистоты и в 49 ликах чистоты. Из-за отсутствия 50 врат вышли 49 ликов нечистоты. Как сказано, одно напротив другого создал Творец. И также 49 букв в названиях колен. И также 49 дней исчисления для получения Торы, в которых срок 9 высших дней, относящихся к зон, стоят в ожидании разрешения исправиться каждый день из этих 49 дней. И из полированных камней с выполненной на них резьбой этого Хошен. И эти 12 получают от 12 гор Афарсемона, и тем самым исправляются зад, 7 нижних сферот, зон, состоящий из 7 благодаря исчислению Омер. 258.
0: Ты прочитай до конца, потом.
1: А тот, кто одевает хошин, зарампин, в мохин де гадлут, восседает на драгоценном святом троне. То есть он светит в малхут, которая называется трон. Четыре основы трона, и это Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль, стоят и созерцают хошин. То есть получают от 12 камней, которые светят в нем. В соответствии ему, облачающему хошин, приходят и в соответствии ему уходят. То есть все света и исправления исходят от 12 светов, содержащихся в хошине, которые исходят от 12 светов, имеющихся в бине.
0: Хошин — это Хагад Зерампина.
1: Возносят глаза свои и смотрят наверх, видят диадему, сверкающую 612 сторон. Указывает на кетер в гематрии 620, тарах, потому что он связь над Мецахом и над Гульголит, и святое высшее имя начертано на нем. И они сотрясаются и качаются, раскачиваются, связаны эти основы с правой стороны в Зерампине, а левая Малхут берет в свои руки основы небес. То есть три линии, содержащиеся в Зерампине, выясняет их и раскрывает их, как сказано, и раскроется, как книга небес. Зерампин восседает на престоле четырех основ, на Малхут, у которой есть четыре основы, Хуг, Тум. И эти четыре основы связаны в Зерампине, которая склоняется к правой стороне, то есть светит им скрытыми хасадим, которые не раскрываются при свечении Хохма. Однако Малхут, левая сторона, выясняет их с помощью притяжения Хохма и раскрывает их благодаря облачению Хохма в Хасадим. И тогда становятся четыре основы Хуг-Тум, четырьмя основами, в каждой из которых есть Хагат, светящие раскрытыми Хасадим. Как сказано, и раскроется, как книга небес. И именно поэтому называется Малхут мир раскрытия.
0: Ну, пока мы прочитали от начала до конца, мы прошли очень много здесь состояний. Так о чем же он говорил сначала? Он говорил сначала о рае, который называется Хохма. Это раскрывается в бине. И от Малхут до бины есть буква Мем 40, и до Хохмы Мем Тет 49, Нун 50 ворота не раскрыты и не открыты. Должны раскрыться только в конце. Что тут еще есть? Есть четыре состояния. Хесед Гвура Тиферет Малхут. Хесед Гвура Тиферет — это три ножки трона, а Малхут — это четвертая ножка. Это Михаэль, Гавриэль, Уриэль и Рафаэль, вот эти четыре силы, так они называются, зависит от того, как мы говорим, или это колонны, опоры, или мы говорим ангелы. Это зависит от того, на каком уровне мы работаем с ними, неживом, растительным, животным или человеческом. Что он еще нам сказал? Ну, тоже, все время три линии, в принципе, то, что он нам объясняет, вот эти опоры. Ну, спрашивайте. Да.
1: Есть много вопросов о всем, что касается намерения.
0: На самом деле, он нам объясняет просто, как от Арихампина через Абаваима, через Зерампин и Малхут. Нет, через Зерампин в Малхут приходит высший свет, облачается свет Хохма в свет Хасадим, приходит в Малхут, души снизу, которые могут подняться в Малхут, Малхут и включиться в нее, получают это наполнение. Вот так. Наша цель — подняться в Малхут Ацилут. Мы поднимаемся в Малхут Ацилут в той мере, насколько мы можем соединиться между собой. То есть мера связи между нами Это наша мера связи с Малхут Ацелут, мера связи с Творцом, и также это мера связи и раскрытие Творца в нас. Это все одно и то же, другого ничего нет, ни больше, ни меньше. В принципе, одно действие, в нем только раскрывается все глубже и глубже наполнение и источник наполнения, и все. Да.
1: Нати из группы Хайфа спрашивает, как мы можем достичь этого объединения для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику, если наше намерение, оно не едино.
0: Но постепенно, посредством работы, выяснений, ну ты это должен сделать. Имеется намерение, это на нас. Высший свет все время исправляет ее. Но стараться, это мы должны. Тут уже нет уступок. Уступок здесь нет. Стараться создавать намерения, и посредством вот этого старания ты каждый раз выясняешь, что ты не можешь, и не можешь. И с этим ты приходишь к вратам слез. С этим ты приходишь к полной мере, когда ты поднимаешь руки и говоришь, я не могу больше. Что ты не можешь? Что? До потолка прыгнуть? Что ты не можешь? Ты не можешь соединиться с другими, чтобы создать между собой одно кли. Вот в этом старании ты должен быть все время быть. Вот в этом старании ты должен видеть, что ты не можешь. Только относительно вот этого приложения усилий, этого действия, ты получишь свыше силы. Ничего, ни для чего другого, кроме как для этого. Потому что тут как раз ты раскрываешь разбиение, и что разбито, и что, когда ты хочешь исправить разбиение, понятно, что тогда Творец поможет тебе, потому что другого нечего исправлять. Где ты там ищешь, я не знаю, где, по каким там сторонам что-то. Ты должен найти разбитое место. Разбитая — это связь между вами. Вот, и Творец как бы стоит с клеем. Ты только сказать, вот здесь, он тогда туда. Раз. Сюда капельку, и ты сливаешься. Это называется каплей слияния. Хорошо. Ну, где Шиевец? Ну, ты слышишь, вот капель, да, у тебя есть вот эти 60 секунд. Сделай такую анимацию, рисуночек. Ну, хорошо, и на этом

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабаша», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Зор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять, первое, если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп?
2: Алло, бесофо шель давар.

0: итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
1: לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט?
2: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
0: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира — насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение — есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
2: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания

0: может видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, то есть вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
1: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано: «Цион никто не требует его». И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
0: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, «сделаем и услышим», и свойство «сделаем» относится к творениям. Это называется «который сотворил Творец, чтобы делать».

0: То есть свойство «делать» относится к нам, и через это мы удостоимся свойства «услышать», что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца: «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и «свети их», то есть «готовь сегодня и завтра», а после этого они удостоились услышать Тору.
1: И отсюда следует объяснить слова: «и услышат далекие и придут», то есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни», то есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
0: Как сказано, услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделение, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
1: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
0: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, для какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человек бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
1: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям которое называется состоянием смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено, а исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущей к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
0: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля, то есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом, если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе: я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Выходит, что он — человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
1: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет.
2: Слиха, А
1: потом исчисляют Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет, сколько Торы есть у него и сколько трепета небесного есть у него. И тут он видит, что у него есть множество недостатков, и тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на дачу не для него. А начинать работать в одной линии он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов: над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано: «Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил». Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот, что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него, и он остается в состоянии: грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
0: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет: пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрят на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиль. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется: пусть каждый даст выкуп за душу свою. То есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы: чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано: «Это пусть дадут они, всякие, переходящие к сочтенным». Следует объяснить, когда видят недостатки, что называется «переходящие к сочтенным», половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину, и удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться. Потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
1: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов. Молитва делает половину. Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как в следующей притче. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». И он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
0: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление, в том считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, который называется «выкуп за душу свою Творцу», то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
1: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
0: Мы прошли статью из Шлавей Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: Это немного все-таки непонятно. Что значит, что не исчислены? Исчислено. Человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано сделать.
1: Есть Гамкин Шулхан Арух.
0: В Шулхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе, потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
2: Есть вопросы?
0: Да.
3: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
1: Адам царих лагия лимаца.
0: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду.
1: А свекот,
0: сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
3: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению. А плохое ощущение?
0: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение – это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения – насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наши килим, это келим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дает ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Ты согласен, чему идти? Согласен тому, что ты чувствуешь ощущение, согласен тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, духовных ступенях мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно тоже. Сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Ну, так, пойти потеряться. Но это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
3: Что же тогда такое радость от того, что я отношусь?
0: От этого должна быть радость.
3: В ощущении?
0: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния, идешь вперед.
3: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
0: Нет, нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
3: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. А если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите? На странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
0: Трепет перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание устроить намерение на то, чтобы отдавать ему. На то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок говорит, страх не от матери, а страх от ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
3: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
0: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что, в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль. Вообще не могу собраться с мыслями. И установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя.
3: Да. Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
0: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, а что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
3: Но это не сторонний вид разума, это ведь тоже...
0: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как... Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
3: Творца, разве я не приобретаю сердцем?
0: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это... разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому, сладкому – это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратное. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо. Но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
1: Это Шевкан?
0: Сядь здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
3: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум – это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
1: Как
0: быть с разумом над чувством, что может помочь?
3: Чтобы чувство не управляло разумом.
0: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть, трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения, ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
1: Дворим шутим, кен.
0: Это вещи простые, да.
3: Могу ли я определять линии, правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
1: Кавим, ямин, смоль,
0: задавим. Линии правая, левая, это вещь очень...
1: Дарон, как сказать условно?
0: Дарон, как сказать условно?
1: Мутне? Задавармот, яхаси улайки.
0: Это вещь очень относительная,
1: может быть.
0: Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения, ради отдачи. Это правое, ради получения, это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных... видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все в лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
3: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
0: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
3: Же нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей прощи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение от одного к другому?
0: Бар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним, неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они... господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в эти состояния, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
3: Это не Ахураим ступени зародыша?
0: Нет, не охураем состояние убара, это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
3: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
0: Говорят, желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к сцене, которая исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, так я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в действительно в духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
1: А? Ничего?
0: Нет ответа?
3: Нет ответа.
0: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос. О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
3: Если это касается меня самого, это не принуждение?
0: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
3: Свет придет и исправит свойства.
0: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
3: Это следствие света.
0: Да.
3: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
0: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
3: Нет.
0: А что?
3: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
0: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
3: Разница большая, потому что что такое принуждает?
0: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания. Так скажи...
3: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
0: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть, но и то против моего желания, и то против моего желания. Ну, так нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно, или наоборот?
3: В обоих запрещено.
0: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
3: Запрещено по отношению к кому-то другому, и в мысли, и в действии.
0: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
3: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
0: Ну, допустим, курение. Ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
3: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
0: О, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
3: Да, это принуждение.
0: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
3: Нет, не принуждение.
0: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
3: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
0: А, если я решаю, это не принуждение.
3: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
0: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, сигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
3: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
0: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
3: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
0: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно.
1: Лама за Михаева Тиласот.
0: Почему это заставляет, обязывает меня делать страх?
3: Да, страх из-за давления.
0: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что что? Страдание от него?
3: Я боюсь страданий из этой вещи, как бы.
0: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение это только если я боюсь кого-то человека? И тогда, может быть, принуждение только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него.

0: Я бросил курить. Я страдаю от того, что бросил, я не курю. И это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
1: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой сделать, но это расчет, да.
1: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
1: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
1: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают без, со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
2: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
3: Тов. Адам ло яхол летакен эт ацмо.
4: Человек не может себя исправить.
3: Зе гам кмо шекарану ба маамар.
4: Как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать? Только одно — прилагать усилия.
5: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
4: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели. Или я берегу для себя. В этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
5: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
4: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
5: Если я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие

0: какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
1: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета, все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет, он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может, кто-то об этом знает, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство Высшего. Ты хочешь слиться с Высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя. Это и есть сокращение.
2: כן. אחד הדברים שנאמרו זה שהאדם מפחד.
0: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
1: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения. И куда мы помещаем Творца в духовной работе?
0: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
1: Вся критика, которую делал человек, все внутри него, когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
0: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет?
1: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на KAPSI.OIL и там же сканировать код, QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы».
2: У
1: кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бааль Сулам переходит к статье «Поручительство», и она уже начинается с 18-го пункта, то есть «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью «Поручительство». Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока мы слышали сегодня, что прежде чем человек удостаивается веры в постоянстве, он находится... В чем буря?
2: Покаспрощи.
1: Он говорит, что так свыше поступают человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бааль Сулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: Пятнадцатый пункт. Теперь нам будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ней. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэля, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
3: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что поговорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
4: А
1: после того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал «сделаем и услышим», это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой во всем объеме заповедей «Возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
3: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
4: Окей, אז אומרים לנו כזה דבר, איך ש מזה שמגיעים ל 600,000
1: Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
5: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ של הרב.
3: А мы сейчас перейдем к клипу Рава, 14-минутный клип. Его объяснение по 15 пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль, очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему. То есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
3: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения, желание получать их должно быть исправлено все его частные желания. Так что сейчас эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди. С помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждое раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы, заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений, чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
6: Что такое вторая природа?
3: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все, для чего ты должен действовать через творение. Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его, я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет. Только так мы делаем расчет. То же самое любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление выше Махсома, до Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть, чтобы быстро пройти. Для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать, соответственно, совет. Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге — это большая проблема. Но это такой человек, гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога — желание получать. Понятно? Так на какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит: «Окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе». То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога, ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать, желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот в этом, с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И помери. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь тебе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется Гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется Гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется Иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Исраэль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина и так далее.
7: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь, хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе. Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе.
1: о ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать, еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке, что ты стараешься не делать. Пожалуйста, 6 минут.
8: Ну, масану алай.
3: Ну, что я ненавижу, что мне ненавистно. Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мою «я», когда меня унижают, все такое.
8: И
3: тогда как не воспользоваться эго, как не опускать других, как не управлять другими? По видео он говорит, говорится об этом.
9: Я люблю,
1: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то. И стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
3: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гера, это очень важно, и поэтому все эти расчеты в направлении цели.
1: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы, товарищи.
3: Вопрос, что мне ненавистно, то, что не делают другим, через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим. Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно относительно чего? Желание устремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
1: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне. Я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
3: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше все болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение. Не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но это пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних. И вместе это сделать как вторую природу.
9: Прежде
1: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарища, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
10: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ногу и прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
11: Да, гер — тот,
1: кто хочет лейтгайер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приносить в группу и проси у Творца, чтобы Он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
10: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
1: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
12: Я
10: знаю, что у нас в десятке музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
1: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
10: есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что продвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам? Это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем. И это, ну, как раз есть все усилия.
7: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
10: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях, но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения и от действий, как упомянули еду, и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
7: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует, но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
10: Тут много выяснений, то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
7: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
10: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события. Что же мы любим? Говорим, на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые, потому что вроде все понятно. Я, да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе.

0: Это можно проверить очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом? Не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста?
1: Я не помню, что он ответил. Но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
2: Флорида, Кен.
3: Yeah, I'm just curious if if there's more importance we should put on doing what the friends like.
0: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
4: Кен, Карл, это באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה.
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть здесь много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общие выражения, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешиваются и свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это не просто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает, но это не всегда так. Поэтому здесь есть, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно сделать, это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить, товарищ, тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
2: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
5: לשאלתך, משה, אני חושבת ש...
1: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
6: Казахстан, Киргизстан.
7: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит то, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них-то мне никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им, неведомо от них, они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им, но при этом я четко понимаю, что тут будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
2: Не очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, ты, тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
7: Небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра, не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиницу, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же это сложно, это же физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
2: Аседр цихлаволю шиур. Эмасу нахон.
8: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
2: Кен,
8: Арн. Да, Арн.
6: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. Я не просил его об этом и не могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам?

0: Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
1: Он должен стараться видеть в каждом товарище. Направлять это на окончательную цель, не важно, чтобы он не чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать, и чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
0: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
1: Если товарищ, как вы сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарища, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать, то видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать, наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
0: Раф сказал в клипе: «Я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять». Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
2: За
1: песней находится Творец, так же, как за товарищем.
0: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
3: Рами
0: напомнил мне упражнение, которое Рав давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корежило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
4: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос. Объясните, пожалуйста, стоять на двух ногах — это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
1: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге. Потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение
3: —
1: когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
0: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем, мы хотим сделать что-то хорошее, как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро. Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, а подруги чувствуют. То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
1: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали

0: то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться возлюби ближнего, как самого себя, то есть насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое, нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи. Ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты...
1: Ну,
0: как маленький ребенок, допустим, когда... Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная. Но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
2: Я один из примеров, который дает. Каждый знает, у кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, он приносит это из детского сада. И мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство. Елик наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули. Но отношение к ребенку это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
0: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то ну, сделай одолжение.
2: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что действовал неправильно?
3: Шейла?
2: Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый, и я в основном ориентируюсь на реакцию товарища, если он отреагировал негативно. Я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку. Какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других. Но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. Вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав и так далее. И это становится личной проблемой.
0: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример. Сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. Смотри, как сделать замечание. Иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило. Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом. Если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то... как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго. Я бы так не делал.
3: А?
0: 两位老师好，我想知道自己的工作是连接朋友、爱朋友，并且从高级创造者的崇高性。Мы видим, что наша работа объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы. Что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
2: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. Почувствовать величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Еще раз. Ощутить величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величие Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу «В пути». Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». «Творец принимает твои мысли о товарищах». Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
0: Рав, хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
2: Так написано?
0: Так написано. А как сделать написанное?
2: Надо работать над этим.
4: Бема.
0: Как?
2: То, что мы учим, то, что пишет Рабаш, и Баля Сулам. У меня нет никакого решения.
0: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
2: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
0: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
2: Ну, согласно тому, что мы учим, из статей Баля Сулама, Рабаша, мы обязаны?
0: То есть делать расчет?
2: Да.
0: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
2: Ну?
0: Продолжаю дальше, следующий день.
2: Итак, день прошел.
0: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
2: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
0: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только его просить. Рой, мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовной, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз, сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Муши достоин войти в духовную. Еще раз, почему Муши достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
2: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
0: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовно? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Доде, потом про Илона. Такое упражнение делаем.
2: Да.
0: Ну вот как раз сегодня он у нас муж.
4: Так
0: почему? Как вы считаете? Муж достоин войти в духовное.
2: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
0: Мы помогаем товарищу войти в духовное.
2: Конечно, да.
0: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовную, или у него свои расчеты с Мушей. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, муж.
4: Да.
0: То есть Творец считается с нашим мнением?
2: Да.
0: Если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят, так? Если не дадут, окей. Это так?
2: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
0: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
2: Да.
0: Чувствуете товарищей, которые вас поддержали и помогают сейчас?
2: Да.
0: А без этого?
2: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
0: Вот, например, с мужем сейчас. Я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
2: Чего он хочет?
0: Духовное.
2: Духовное.
0: Ну, у него есть много желаний.
2: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
0: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
2: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 21 июня, в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
0: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
2: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабажа», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Зор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять, первое, если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
2: לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט.
0: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека, и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние «прилепись к свойствам его». И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый — когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть чтобы его называли «раби» или «ради денежной оплаты» и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, То есть, вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
0: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано: «Цион никто не требует его». И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
1: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, «сделаем и услышим», и свойство «сделаем» относится к творениям. Это называется «который сотворил Творец, чтобы делать». То есть свойство «делать» относится к нам, и через это мы удостоимся свойства «услышать», что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и свети их, то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
0: И отсюда следует объяснить слова «и услышат далекие и придут», то есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни», то есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
1: Как сказано, услышит далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром. Строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? А после этого он должен сказать, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
0: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
1: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, в какой надобности Творец создал эти вещи? Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человек бросает из одной крайности в другую. И он видит, что у него нет права выбора. А что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
0: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям, которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено. А исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, Ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
1: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля. То есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом. Если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе: «Я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет». Выходит, что он человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Исраэль, то есть он говорит, что свойство Исраэль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
0: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет.
2: Слиха, рега. Кама то, ани хазер ала мишпат.
0: А потом исчисляют Израиль, то есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет, сколько Торы есть у него и сколько трепета небесного есть у него. И тут он видит, что у него есть множество недостатков, и тогда может возникнуть состояние мора, то есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на дачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил. Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот. Что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
1: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен клипот, дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрит на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиля. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется переходящие к сочтенным, половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину, и удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого, а лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться, потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
0: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов «молитва делает половину». Ибо половина называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как следующая притча. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». А и он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
1: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление в том, считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, которое называется выкуп за душу свою Творцу, то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
0: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
1: Прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что неисчисленное, численное. Человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть Гамкин Бишулхан Арух.
1: В Шулхан Арухе тоже есть.

0: вы исправите его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем. Потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще, или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать. Есть вопросы? Да.
1: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду. Сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
1: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению. А плохое ощущение?
0: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение — это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «целетворение насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый, творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наш килим, это килим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дают ему наслаждение, но сам процесс приводит его к к смерти, к заражению, к смерти. Ты согласно чему идти, согласно тому, что ты чувствуешь, ощущаешь.

0: ощущения, в связи с тем, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, в духовных ступенях, мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой, с помощью разума, и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно, тоже сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Ну, так, пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
1: Что же тогда такое радость от того, что я отношусь?
0: От этого должна быть радость.
1: В ощущении?
0: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния и идешь вперед.
1: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
0: Нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
1: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. А если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожу желание получать. О каком усилии вы говорите?
2: Да.
1: На странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
0: Трепет перед небесами называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание построить намерение на то, чтобы отдавать ему, на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться. Если ты боишься его, это ради получения ты боишься. Это не трепет перед небесами. Это страх от ударов, страданий. Ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим. Я боюсь мамы, мама меня побьет. Так ребенок. Но это страх не от матери, а страх ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
1: Да. А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум
0: есть муха и либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль. Вообще не могу собраться с мыслями. Установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, зная, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
1: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
0: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, а что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
1: Но это не сторонний вид, разум это ведь тоже.
0: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как. Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые я обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
1: Творца, разве я не приобретаю сердцем?
0: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах, как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому, сладкому, это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное тоже хорошо, но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Понимаешь?
2: А со Шевкан?
0: Сядь здесь. Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
1: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
0: Как быть с разумом над чувством, что может помочь?
1: Чтобы чувство не управляло разумом.
0: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть. Трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
2: Дворим Путин Кен.
0: Это вещи простые, да?
1: Могу ли я определять линии? правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
0: Линии правая, левая, это вещь очень...
2: Дарон, как сказать условно?
0: Дарон, как сказать условно?
2: Мутне? Задавармот яхасиулайки.
0: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. У меня есть ради получения, ради отдачи. Ради отдачи это правое, ради получения это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое это... По крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все в лолишма, но подъем к Творцу это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
1: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
0: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это почему мы настолько утомляемся, почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты. Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю.
1: Да. Же нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть ли отношение до одного к другому?
0: Бар, зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним. Неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран, и даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они... господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в это состояние, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
1: Это не Ахураим ступени зародыша?
0: Нет, не Ахураим состояние Убара, это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
1: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
0: Говорят, желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или... вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к состоянию, которое исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в действительно духовном развитии, или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
2: А? Ничего?
0: Нет ответа?
1: Нет ответа.
0: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, я беру и делаю это с собой. Это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос. О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы не было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
1: Если это касается меня самого, это не принуждение?
0: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
1: Свет придет и исправит свойства.
0: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
1: Это следствие света.
0: Да.
1: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
0: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
1: Нет.
0: А что?
1: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
0: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
1: Разница большая, потому что что такое принуждает?
0: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания. Так скажи...
1: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
0: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть, но и то против моего желания, и то против моего желания. Ну, так нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно, или наоборот?
1: В обоих запрещено.
0: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
1: Запрещено по отношению к кому-то другому, и в мысли, и в действии.
0: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
1: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
0: Ну, допустим, курение. Ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? И с этого момента я беру это как приказ. Я даже если взорвусь, я не курю, да?
1: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
0: О, доктор врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
1: Да, это принуждение.
0: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
1: Нет, не принуждение.
0: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
1: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
0: А, если я решаю, это не принуждение.
1: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
0: То есть, если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
1: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
0: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
1: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение – это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
0: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно. Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
1: Да, страх. Из-за давления.
0: Страх. Ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что страдание от него?
1: Я боюсь страданий из этой вещи, как бы.
0: Я боюсь страданий от Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение это только если я боюсь кого-то человека?
2: ואז יכול להיות כפייה היא רק...
0: И тогда, может быть, принуждение – только результат того, что я еще не могу восполнить, нет никого, кроме него. Да, ну. Ты хотел, да?
1: Каждый раз, когда я иду против желания, своего или по отношению к кому-то другому, это всегда принуждение. Даже если я понимаю, что курить вредно, даже если я решил бросить курить, но все-таки страдаю, я принуждаю себя, это всегда принуждение.
2: Ты
0: говоришь так, я хочу курить. Я знаю, что это нехорошо, но у меня нет выбора, тело принуждает меня, я курю.
1: Нет, наоборот.
0: Что наоборот?
1: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
2: Они и
0: я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю, и это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
1: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
0: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да.
1: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
0: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
1: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
0: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
1: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
0: Ладно, мы еще об этом поговорим.
3: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
4: Тов. Адам ло яхоле такен эт ацмо.
5: Человек не может себя исправить.
4: Зе гам кмо ше карану ба маамар.
5: А как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать? Только одно — прилагать усилия.
6: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
5: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели.
7: И,
5: или я берегу для себя, в этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
3: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
5: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать. Чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
7: Если
3: я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
5: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета. Все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет. Он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может кто-то об этом знает, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя. Это и есть сокращение.
3: Да, было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
5: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения. И куда мы помещаем Творца в духовной работе?
3: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
5: Вся критика, которую делал человек, все внутри него. Когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
3: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет?
5: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. Это сефер нитан лиркош.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бальсулама». Книгу можно найти на капсе OAL и там же сканировать код, QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы».
2: У
1: кого есть книги на иврите, страница 389. Сегодня будем читать 15 и 16 пункты. Есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи. Последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бальсулам переходит к статье «Поручительство», и она уже начинается с 18-го пункта, то есть «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью «Поручительство». Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока мы слышали сегодня, что прежде чем человек удостаивается веры в постоянстве, он находится в чем воле? Он говорит, что так свыше поступают человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бальсулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: Оттетвав.
4: 15 пункт. Теперь нам будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить имя Исраэль, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
4: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что поговорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
5: А
1: после того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал, сделаем и услышим, это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой во всем объеме заповедей «Возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании, и поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования, легко может исполнять заповедь «Возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
4: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
3: Окей, אז אומרים לנו כזה דבר, איך ש מזה שמגיעים ל-600,000
1: Как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
5: טוב, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ של הרב.
4: А мы сейчас перейдем к клипу Рава, 14-минутный клип. Его объяснение по 15 пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль, очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
4: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания. Так что сейчас эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди с помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждый раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя, когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений. Чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью Тора, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
1: Что такое вторая природа?
4: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все для чего ты должен действовать через творение. Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его. Я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет. Только так мы делаем расчет. То же самое любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление —

0: Так он говорит, спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но это такой человек, Гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога. Ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И помери. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь тебе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу, он называется
1: Гой.
0: Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, такое, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется иуди, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Израиль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина и так далее.
2: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь, Хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе?

0: Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать? Еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
1: Ну, масануй алай.
2: Ну, что я ненавижу? Что мне ненавистно? Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет. И что же мне ненавистно? Когда подрезают мою «я», когда меня унижают, все такое. И тогда как не воспользоваться эго? Как не опускать других? Как не управлять другими? По-видимому, говорится об этом.
3: Я люблю,
0: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то. И стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
2: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гера, это очень важно, и поэтому все эти расчеты в направлении цели.
0: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы, товарищи.
2: Вопрос, что мне ненавистно? То, что не делают другим. Через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим. Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно относительно чего? Желание устремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что мне должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
0: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне, я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
2: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше все болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение. Не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних. И вместе это сделать как вторую природу.
3: Прежде
0: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарищей, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
2: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ноге, прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
4: Да, гер —
0: это тот, кто хочет лигаер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приносить в группу и проси у Творца, чтобы он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
2: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
0: Да, мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
5: Я
2: знаю, что у нас в десятке, музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
0: Что я стараюсь делать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
2: Есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что продвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам? Это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем. И это, ну, как раз есть все усилия.
0: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
2: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях, но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения и от действий, как упомянули еду и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
0: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует. Но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
2: Тут много выяснений, то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
0: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
2: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события. Что же мы любим? Говорим, на этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые, потому что вроде все понятно. Я, да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам. И два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом? Не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека. Где я и где объединение? По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста?
0: Я не помню, что он ответил. Но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить. Но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
4: Флорида, Кен.
5: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on doing what the friends like.
2: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
6: Кен, Карл, это действительно очень-очень-очень хорошо.
0: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос, я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общие выражения, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешно. Смешиваются и свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это непросто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает, но это не всегда так. Поэтому здесь, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно сделать. Это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить, товарищ, тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
2: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
4: לשאלתך, משה, אני חושבת ש...
0: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
7: Казахстан, Киргизстан.
8: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит то, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них там никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им, неведомо от них, они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им, но при этом я четко понимаю, что тут будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
2: Не очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
8: Тут небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра, не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиницу, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показываем свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же сложно, это же физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
7: На седр цихлаволю шиур. Эмасунахун.
2: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
7: Кен,
2: Арн. Да, Арн.
9: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. Я не просил его об этом и не могу это слушать. Но я чувствую, что он делает это от всего сердца. Он хочет меня поднять. Как я должен относиться к таким подаркам, в которых я не нуждаюсь, и даже мне кажется, что они мне вредят. Но человек это делает от всего сердца. Хочет меня порадовать.
7: Что
9: думают товарищи?
2: У меня есть тоже такой товарищ, может быть, это он же самый.
9: Это не прямой ответ, но это ответ на все. То есть мы должны помогать друг другу, стараться направить себя на, из всех состояний на конечную цель, на любовь к Творцу, по причине, что только оттуда придет на самом деле помощь и решение всему. Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
2: Он должен стараться видеть в каждом товарище, направлять это на окончательную цель, неважно, что бы он ни чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать, и чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
9: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
2: Если товарищ, как вы и сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарища, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать? То видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать. Наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
9: Раф сказал в клипе, я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять. Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
2: За песней находится Творец, так же, как за товарищем.
9: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
10: Рами
9: напомнил мне упражнение, которое Рав давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корёжило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
11: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос. Объясните, пожалуйста, стоять на двух ногах — это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
7: К
2: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге, потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение — когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня — отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
9: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем, мы хотим сделать что-то хорошее, как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро. Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, а получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, а подруги чувствуют. То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
2: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться. Возлюби ближнего, как самого себя, то есть насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое, нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи, ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты...
6: Ну,
2: как маленький ребенок, допустим, когда... Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная. Но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
9: Да, один из примеров, который дает, каждый знает, у кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, он приносит это из детского сада, и мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство, Елит наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули, но отношение к ребенку это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
2: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то сделай одолжение.
9: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что действовал неправильно?
6: Шейла?
9: Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый, и я в основном ориентируюсь на реакцию товарища, если он отреагировал негативно. Я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку. Какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других. Но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. Вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав и так далее. И это становится личной проблемой.
2: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример. Сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. Смотря как сделать замечание, иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило? Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом, если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то, как-то как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго. Я бы так не делал.
10: А?
2: Мы видим, что наша работа — объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы. Что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
9: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. Почувствовать величие Творца — это значит ценить его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Еще раз, ощутить величие Творца — это значит ценить его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь. Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величие Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу «В пути». Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». «Творец принимает твои мысли о товарищах». Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
2: Рав, хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
9: Так написано?
2: Так написано. А как сделать-то написанное?
9: Надо работать над этим.
12: Бема.
2: Как?
9: То, что мы учим, то, что пишет
12: Рабаш,
9: Рабаш.
0: и Баля Сулам. У меня нет никакого решения.
2: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
0: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
2: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
0: Ну, согласно тому, что мы учим, из статей Баля Сулама, Рабаша, мы обязаны.
2: То есть делать расчет?
0: Да.
2: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
0: Ну?
2: Продолжаю дальше, следующий день.
0: Итак, день прошел.
2: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
0: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
2: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только его просить. Рой, мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовное, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Муша достоин войти в духовное. Еще раз, почему Муша достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
0: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
2: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовного? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Доде, потом про Илона. Такое упражнение делаем.
0: Да.
2: Ну вот как раз сегодня он у нас муж.
0: Так
2: почему? Как вы считаете? Муж достоин войти в духовное?
0: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
2: Мы помогаем товарищу войти в духовное?
0: Конечно, да.
2: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовное, или у него свои расчеты с Мушей. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, муж.
4: Да.
2: То есть Творец считается с нашим мнением?
0: Да.
2: Если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят. Так? Если не дадут, окей. Это так?
4: Мекубалим Хошвин.
0: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
2: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
0: Да.
2: Чувствуете товарищи, которые вас поддержали? если помогают сейчас?
10: Да.
2: А без этого?
9: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
2: Вот, например, с мужем сейчас, я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
9: Чего он хочет?
2: Духовное.
9: Ну,
2: у него есть много желаний.
9: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
2: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
9: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье.

0: 21 июня в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
1: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
0: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабажа», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Визор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять. Первое. Если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
2: לאיזה צורך אומר הכתוב, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט.
0: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них? Ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира насладить свое творение, также и человек должен держать перед глазами цель — насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека, и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения?

0: Горе, чтобы получить силу, идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Ло Лишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через Ло Лишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель. То есть, вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
1: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано: «Цион никто не требует его». И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
0: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, сделаем и услышим.

0: свойства сделаем, относится к творениям. Это называется, которое сотворил Творец, чтобы делать. То есть свойство делать относится к нам, и через это мы удостоимся свойства услышать, что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и свети их, то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
1: И отсюда следует объяснить слова «и услышат далекие и придут», то есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни», и это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни», то есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
0: Как сказано, услышат далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действия. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
1: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать и дал нам свои законы, которые тяжело соблюдать? Если он в самом деле Отец Милосердный, зачем он дал нам исполнять свои заповеди со множеством запретов и так далее? А иногда во время подъема он тоже начинает сомневаться в Творце. Ведь для чего он дал нам исполнять заповеди, относящиеся к «берегите души ваши»?
0: То есть то, что человек обязан пить и есть и тому подобное, никакой надобности Творец создал эти вещи. Неужели, исполняя эти вещи, человек будет более умным и более богобоязненным? В таком случае человек спрашивает, зачем нужны все эти материальные наслаждения? Ведь он не видит, чтобы от этого была духовная польза. И так человек испытывает подъемы и падения. То есть иногда он не понимает, зачем нам вообще даны материальные наслаждения. Ибо сейчас он понимает, что главная цель человека — это слиться с Творцом. В таком случае, зачем же были созданы все эти материальные страсти? А во время падения ровно наоборот. Он спрашивает себя, почему нам были запрещены многие вещи, и в общем, почему нам нельзя работать ради собственной выгоды. И мы якобы должны работать только ради Творца. А в противном случае мы обязаны страдать в этом мире и в будущем мире. И таков порядок работы на этапе подготовки. То есть до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как камень в проще. То есть человека бросает из одной крайности в другую, и он видит, что у него нет права выбора, а что хотят свыше, то и делают с ним. А он как глина в руке гончара, и у него нет никакого самостоятельного мнения.
1: И человек должен верить, что все состояния, которые он испытывает, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству. Как сказано, Царь, умерщвляющий и оживляющий и взращивающий спасение. То есть благодаря падениям которые называются состояниями смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъемов в работе, то есть именно благодаря этому и взращивающий спасение, человек придет к своему совершенству. И отсюда поймем то, что мы спросили. Зачем вообще нужно исчислять Израиль? То есть, кому нужно знать количество, в то время как подсчет — это дело опасное? Как сказано, благословение не пребывает над тем, что исчислено, а исправление, позволяющее дать выкуп, что это меняет? Ведь в конце концов становится известно количество Израиля. А кроме этого, то, что благословляют в начале и в конце, что это добавляет нам? И в отношении работы, когда все рассматривается в одном человеке, следует знать, каково количество Израиля. Однако, как сказано выше, порядок работы, ведущий к лишма, то есть к отдаче, начинается с правой линии, называемой совершенством. И это называется, что он — человек, на котором пребывает благословение. И в этом смысле человек должен чувствовать радость и воздавать хвалу и благодарение Творцу за то, что он удостоил его некоторой связи со святостью. Неважно, сколько есть у него, ведь он знает, что он не заслужил и этого. И это называется, что он удовлетворяется малым.
0: В таком случае ему нечего подсчитывать, проверяя, сколько у него есть свойств, относящихся к свойству Израиля. То есть о каком проценте своей работы он может сказать, что это Израиль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. Что означает, сколько сил он готов отдать для святости, называемой имя Небес. Это совершенно неинтересно. Ибо он говорит, то, что у меня есть некоторая связь с Торой и заповедями, это важнее всех наслаждений, которые существуют в мире. И нет вопроса об этом. Если это настолько важно, почему же он удовлетворяется малым? На это он отвечает себе. Я, конечно же, недостоин, чтобы Творец дал мне большую долю, чем та, что есть у меня. Но я только вижу, что есть люди, у которых и этого нет. Выходит, что он человек, у которого есть благословение, ведь у него есть чему радоваться. И он видит, что остальные люди радуются и веселятся глупостям. А ему Творец дал ум и разумение, чтобы понять, что он должен радоваться с Творцом. Это называется, что до того, как он собирается исчислить свойства Яшар-Эль в себе, то есть то, что есть у него в глубине сердца, сначала благословляют Израиль, то есть он говорит, что свойство Израиль, заключенное в нем, благословенно, как сказано выше, что у него есть с кем радоваться, поскольку у него есть благословение, и он удовлетворяется малым тем, что у него есть.
1: А потом исчисляют Израиль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И начинает делать самоотчет.
2: Слиха, рега. Ка хамато, они хозяра ла мишпат. Вахарках монин эт Исраэль.
1: А потом исчисляют Исраэль. То есть он переходит в левую линию и начинает делать самоотчет. Сколько Торы есть у него? И сколько трепета небесного есть у него? И тут он видит, что у него есть множество недостатков. И тогда может возникнуть состояние мора. То есть он может прийти в отчаяние и убежать с поля действия. И сказать, что эта работа на отдачу не для него. А начинает работать в одной линии, он уже не способен, ибо он уже не может обманывать себя, говоря, что это истинная работа. Ведь левая линия уже говорит ему всякий раз, что называется истинной работой. И это смысл слов. Над тем, что исчислено, не пребывает благословение. Ведь в нем всегда есть недостатки. Как сказано, ибо нет на земле такого праведника, который творил бы добро и не согрешил. Получается, согласно правилу, к тому, в чем есть недостаток, прикрепляются клипот. Что означает, что клипа показывает ему, что это не для него. Выходит, что такими утверждениями она убивает его. Другими словами, сколько бы ни было в духовном, она забирает у него. И он остается в состоянии, грешники при жизни своей называются мертвыми. Как сказано, благословение не пребывает на тем, что исчислено. Ведь он всегда видит недостатки, а к любому недостатку прикрепляется клипа. А это называется состояние мора, как сказано, и не будет ради них мора при исчислении их. То есть благодаря выкупу не будет состояния смерти из-за подсчета, что означает, как сказано выше, что когда работают в левой линии, то есть несмотря на то, что идут в левой линии, и может случиться мор, благодаря выкупу не будет среди них мора.
0: Поэтому, чтобы этот недостаток не стал известен, клипот дается совет. Пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении. Другими словами, пусть не смотрит на недостатки, которые они находят, когда человек делает подсчет, сколько процентов входит в свойство Израиля. А пусть они сделают подсчет, сколько исправлений им надо произвести, чтобы у них был выкуп за душу свою Творцу. То есть пусть смотрят не на недостатки, а на исправление этих недостатков. И благодаря этому душа их, которая была в клипот, уйдет от них и сольется с Творцом. Это называется «пусть каждый даст выкуп за душу свою», то есть пусть считают исправление, которое им надо сделать. В любом случае, они видят только исправление, как сказали наши мудрецы, чек представлен к оплате, как будто уже оплачен. Получается, что когда смотрят на исправление, он как будто бы уже исправил их, и тут нет места для недостатка. Как сказано, это пусть дадут они, всякие, переходящие к сочтенным. И следует объяснить, когда видят недостатки, что называется, переходящие к сочтенным. Половину шекеля, половина, как объясняется в Парихахам, ибо молитва сделала половину. И удел молящегося о себе, что нет у него совершенства, то есть целого лишь половина, ибо совершенному не о чем молиться, потому предостерегают нас мудрецы, чтобы мы не работали за вознаграждение, а работали лишь за совершенство.
1: Это означает, что то, что человек дает, считается половиной, то есть кли, являющимся желанием получать для себя, которое отдалилось от Творца. И нужно молиться, чтобы это кли соединилось с Творцом, который называется светом. А когда свет светит в кли, это называется совершенством. И это смысл слов. Молитва делает половину. Ибо половиной называется кли, поскольку не может быть света без кли. Поэтому, когда он молится и чувствует свой недостаток, есть место для наполнения этого недостатка. Выходит, что это пусть дадут, это кли, являющиеся половиной, что называется пробуждением снизу, как сказано выше, что молитва о недостатке уже называется исправлением. Это как следующая притча. Некий человек отдал свой плащ, чтобы с него свели пятна, и говорит хозяину прачечной: «Я считаю число исправлений, которые ты должен произвести, чтобы знать, сколько тебе заплатить». А и он просит у хозяина прачечной, чтобы он исправил и вывел эти пятна. И тогда нечего говорить о том, что человек придет в отчаяние, когда у него есть много пятен. Ведь он считает пятна не чтобы видеть, сколько недостатков есть у него на плаще, а считает, сколько нужно произвести исправление.
0: Получается, что сейчас он не думает о своем недостатке, а сейчас он думает об исправлениях. И выходит, что нельзя говорить о том, что среди них будет мор. То есть, что он сбежит с поля боя и скажет, что работа на пути истины не для него. Получается, что тут есть большое исправление в том, считают выкуп, а не недостатки, которые есть у людей. Как сказали наши мудрецы, чек, представленный к оплате, как будто уже оплачен. То есть, когда занимается исправлениями, это как будто он был бы уже исправлен, поскольку сейчас он смотрит на исправление, а не на недостатки. А в дополнение к вышеназванному исправлению выкупом, которое называется выкуп за душу свою Творцу, то есть речь идет об исправлениях, позволяющих прийти к слиянию с Творцом, следует произвести благословение перед подсчетом, что означает, что нужно идти в правой линии, которая, как сказано выше, называется благословением. И это человек, у которого ни в чем нет недостатка. А потом приходит в состояние левой линии, которая, как сказано выше, называется подсчетом. А потом снова переходит в правую линию, называемую благословением. Поэтому сказано, что благодаря благословению в начале и в конце подсчет будет осуществлен, и не будет среди них мора, а наоборот, благодаря этому они придут к истинному совершенству.
1: И сейчас мы перейдем к уроку от 22 мая 2002 года. Пожалуйста.
0: Прошли статью из Шлаве Сулам, второй том, страница 240. Это означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено.

0: זה קצת...
1: Это немного все-таки непонятно, что значит, что неисчисленные, исчисленно человек не должен считать, что у него есть. Он не должен знать, где он находится, сколько он сделал, сколько еще ему дано делать.
0: Есть Гамкин Шульхан Арух.
1: Шульхан Арухе тоже есть. Вообще в законах есть законы, где обязательно надо считать, есть законы, где не надо считать, нельзя. Все они относятся к духовной работе. Потому что зависит от того, с какой тенденцией, с каким намерением человек хочет считать вещи. Поскольку желание получать целиком строится изначально и дается нам с намерением ради получения, если человек не подходит к нему для того, чтобы исправить его, ему нельзя входить и считать это желание получать и пребывать в нем, потому что этим он просто, при этом он просто теряет силы, пребывает под властью желания получать ради получения и отдаляется от цели творения, от того, чтобы прийти к ней. Но если человек вначале входит в правую линию, потом идет в левую линию, тогда, конечно, необходимо сосчитать, что если у него в левой линии, и сколько он может оттуда взять и исправить, потому что тогда подход творческий, полезный для продвижения и исправления. Поэтому все зависит от тенденции, как подходит к желанию получать, и тогда нельзя считать его вообще или наоборот, как раз надо, необходимо сосчитать.
0: Есть
1: вопросы? Да.
2: Он пишет, что и в подъеме, и в падении есть сомнения. Так что значит правая линия, если это не относится ни к падению, ни к подъему? Что это вообще? Ощущение, понимание, отношение?
0: Адам царих лагия лимаца.
1: Человек должен прийти к состоянию, когда его отношение к себе, к своим свойствам, прежде всего, надо смотреть только внутрь себя, не на мир и не на других. В любом случае, мы не понимаем других совершенно, а только внутрь себя, и когда они смотрят внутрь себя, обязаны смотреть только под таким ракурсом, что ты хочешь исправить то, что есть у тебя. Если у тебя нет вообще способности так смотреть, нельзя смотреть на то, что есть у тебя. То есть нужно заниматься сначала подготовкой себя к правильному взгляду.
0: А свекот,
1: сомнения, страхи, осторожность. Все эти ощущения помогают человеку точно почувствовать, где он находится, чем он уже вооружен. Не понимаю твоего вопроса.
2: Потому что я часто отношу правую линию к хорошему ощущению, а плохое ощущение...
1: Не-не, хорошее ощущение, плохое ощущение – это последняя вещь. Конечно, написано «жив благодаря им», и написано «цель творения – насладить свои создания», и цель как раз наслаждение, и добрый творящий добро, и это обязаны почувствовать, весь наш путь, это путь исправления кли ощущающего, наши килим, это келим, чтобы наслаждаться. Но пока мы не завершили работу, пока человек не пришел к окончательному исправлению, он обязан все время быть в контроле своего ощущения, чтобы его ощущение не привело его в заблуждение. Если ты идешь за ощущением, пока у тебя нет экранов, твое ощущение приводит тебя к все большему и большему использованию желания наслаждаться ради получения. А все время человек обязан быть в контроле, самоконтролем. Сколько и как он пользуется этим, иначе никогда он не сможет выйти из получающих келим. Согласно ощущению, мы не можем установить, решить ничего. Бар-Салам дает много примеров об этом. Он говорит, что у человека есть чесотка, и он чешется. И это раздражение, когда он чешется, почесывание эти дают ему наслаждение, но сам процесс приводит его к смерти, к заражению, к смерти. Так согласно чему идти? Согласно тому, что ты чувствуешь ощущение, согласно тому, что ты будешь контролировать со своим разумом те действия, которые ты производишь. Понимаешь? Это вопрос. То есть пока я не завершил все исправления, то есть и в этом мире, и в духовности, духовных ступенях мне нельзя быть какое-то мгновение даже без контроля над собой с помощью разума и связывать разум с целью творения, то, что происходит со мной сейчас, и что я делаю, и так далее. Если только ты не хочешь целенаправленно, тоже сейчас я выхожу из всех порядков, границ, как всего, как в Пурим. Так пойти потеряться. Но и это тоже, если мы делаем, тоже делаем это направленно. И тогда от этого тоже есть польза. Но быть без контроля, это вообще не...
2: Кто же тогда такой радость от того, что я отношусь?
1: От этого должна быть радость.
2: В ощущении?
1: Да. Каждое мгновение тогда, согласно критическому взгляду, разумной критики, целенаправленной критики, ты видишь, где ты находишься, и ты можешь или не можешь исправить это состояние, это не важно, но уже ты ощущаешь его, чувствуешь его, ты впечатляешься от него, эти впечатления, знаете, что ты проходишь эти состояния и идешь вперед.
2: Эту необходимость я могу взять от группы? А откуда мне взять эту направленность в этом направлении? Это тоже нужно брать от группы, чтобы я прямо вот так...
1: Нет, группа не должна давать человеку разум. Группа должна давать человеку подъем. Разум приходит от усилий. После того, как я получил подъем, и ты работаешь с книгами, с авторами, ты работаешь уже над группой, из этого приходит разум. Разум приходит к результату твоих усилий, не от того, что ты получил от группы. Группа главным образом обеспечивает нам только подъем относительно отношения цели.
2: А как мне проверить свои усилия? Откуда я знаю, что я прилагаю усилия? Если я в группе, то видят меня. А если я один, как мне проверить себя? Как мне настроиться? Как удержать себя в усилии, чтобы я действительно прилагал усилия? Я нахожусь в желании получать. О каком усилии вы говорите?
1: Да.
2: На странице 246 написано, что человек начинает подсчитывать, сколько у него Торы, сколько трепета перед небесами. Что такое трепет перед небесами?
0: Ирад Шимаем за некра кама есть ли трома.
1: Серебит перед небесами, называется, сколько у меня есть подъем относительно Творца и желание устроить намерение на то, чтобы отдавать ему, на то, чтобы отдавать ему. Это называется трепет перед небесами в общем. Ты не должен бояться, если ты боишься его, это ради получения ты боишься, это не трепет перед небесами, это страх от ударов, страданий, ты боишься не Творца, а за страдания, которые ты получишь от него. Но это просто так мы говорим, я боюсь мамы, мама меня побьет, так ребенок думает, это страх не от матери, а страх от ударов, страданий. Мы не должны бояться страданий, мы должны бояться Творца. Что значит Творца? Что мы не сможем давать ему, отрывая все это от себя. Это называется трепет перед небесами. Иначе это не называется, что я боюсь. Называется, что я боюсь удара, а не небес. Любой удар приходит, конечно, свыше, допустим. Но слова сами, они не точны.
2: А что значит контролировать состояние, которое я прохожу? Посредством разума? Если сам разум...
1: Есть муха, либо разум и сердце. Мы должны все время быть в рациональном, целенаправленном контроле, что в каком состоянии я нахожусь и что происходит со мной. Может быть, я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не способен делать ничего. Я просто мертвое тело, я не могу пошевелиться. И так далее, и так далее. Но это я вижу и чувствую, и знаю. Я нахожусь в осознании, что это так. Или я запутался, не знаю ничего. Я говорю какие-то слова, не знаю, что я испускаю изо рта. Я не могу организовать никакую мысль, вообще не могу собраться с мыслями и установить какую-то мысль. Но я контролирую свое состояние, знаю, что сейчас нахожусь в таком состоянии. То есть должно быть какой-то критический механизм, посторонний, как будто совершенно не мой, как будто это просто со стороны, что так я вижу себя. Да.
2: Так что дает разуму якобы более объективный взгляд, с помощью которого я могу посмотреть?
1: Я не говорю, что это объективная критика. Это может быть не объективно тоже. Я не могу сказать, что объективно, что нет. Но это видение себя со стороны помогает мне изучить себя.
2: Но это не сторонний вид разума, это ведь тоже.
1: Хорошо, но так я изучаю себя, у меня нет другого выбора. Я изучаю себя, кто я, что я, как. Так как я могу учиться? Ну что, я научусь это с помощью твоего разума. Постепенно, в той мере, в которой я копирую на себя свойства Творца, я смотрю на себя со стороны Творца. И тогда постепенно, пока я начинаю отождествлять себя со свойствами, которые обретаю от него, и с помощью моих свойств, я начинаю видеть их как фараона или как постороннюю силу во мне.
2: Творца, разве я не приобретаю сердцем?
1: Да, но все-таки ты разумом делаешь критический анализ. Только в чувствах ты быть не можешь, потому что в чувствах как ты сравниваешь чувства? Это чувство с тем чувством. Какова истина между ними? Есть добро и зло, истина и ложь. Истина и ложь – это разумная критика, рациональная, а добро и зло – это чувственная, эмоциональная критика. То есть ты обязан идти согласно истине и лжи, насколько ты различаешь. Но не согласно горькому и сладкому, это вообще у нас это вещи, которые отбросят нас в обратно. Если бы это было противоположно святости, мы знали бы, что такое противоположное, тоже хорошо. Но и для противоположного тоже мне нужен разум, а не только горькое и сладкое. Знаешь?
0: Сейчас здесь.
1: Ну, хорошо, ладно. Оттуда приходит чистый воздух, а то скоро заснешь. Да.
2: Мы говорим, что разум служит чувству, как бы, но прежде всего чувство. А разум — это когда приходит какое-то желание, и разум уже его обслуживает. Как сделать так, чтобы разум преобладал над чувствами?
1: Как быть с разумом над чувством, что может помочь?
2: Чтобы чувство не управляло разумом.
1: Только страх. Нет ничего другого. Трепет может быть, трепет от потери цели, трепет от... Но в чем смысл нашей жизни? Это в конечном счете заставляет нас привести в действие разум больше, чем чувство. В чем смысл нашей жизни? Когда я вижу в моем чувстве ничего и не достигаю наслаждения, ничего, я обращаюсь к разуму, чтобы прийти к хорошему состоянию.
0: Дворим шутим.
1: Это вещи простые, да?
2: Могу ли я определять линии? Правую, левую, если это не по отношению к ощущению?
0: Кавим, ямин, смоль.
1: Линии правая, левая. Это вещь очень...
0: Дарон, так сказать, условно.
1: Дарон, так сказать, условно.
0: Мутне. Задавармот ехаси улайки.
1: Это вещь очень относительная. Я не знаю, что такое правое и левое в духовном смысле. Если у меня есть ради получения, ради отдачи, это правое, ради получения, это левое, допустим. И в этом тоже есть много разных... видов. Но в нашем состоянии, ниже махсома, правое и левое, это, по крайней мере, что у меня есть подъем, конечно, это все лолишма, но подъем к Творцу, это называется правое, а подъем к своему телу, к чему-то, что оно требует, называется левое.
2: Можно ли самому определить, нахожусь я сейчас в правой или нахожусь в левой линии?
1: Нет, мы не можем сейчас еще заниматься этим и сказать, да, я правая, да, левая. Нет. Главное, что человек должен делать, это... Почему мы настолько утомляемся? Почему мы после статьи или в особенности, когда говорим о чем-то, выжаты? Так что вся наша работа в выяснении, в рациональном выяснении, в разуме, это берет очень много энергии. Приходит ли это, если это идет вместе с чувствами, то вообще человек за час производит работу, как обычный человек за неделю. Да.
2: Также нужно оценить состояние и отреагировать на него. Есть ли связь между чашей пращи, которую швыряют туда-сюда, и зародышем, который видит от края до края? Относится, есть отношение до одного к другому?
1: У бар зародыш, который видит от одного края до другого, он видит, потому что отменяет себя. Это все, что происходит с ним. Неважно, это происходит, и он просто... находится в этих состояниях, и которые проходят. Человек, с которым происходят эти вещи с одного конца до другого, он включает их в себя, включен в них, впечатляется от них. Зародыш не впечатляется, у него есть экран. И даже когда он проходит эти состояния, он проходит их без того, чтобы они господствовали над ним. Тогда как здесь у нас, как в проще, мы проходим крайние состояния от одного крайнего состояния к другому, мы включаемся в это состояние, мы погружаемся в него, и оно господствует над нами. Это новое состояние. Каждое состояние. Такая разница огромная.
2: Это не Ахураим ступени зародыша?
1: Нет, не Ахураим состояние. Убар — это еще далеко от этого. Это просто говорят человеку, насколько он слаб. Да.
2: Здесь написано, что на хисароны нужно смотреть только в аспекте их исправления. А если приходит какой-то хисарон, желание, которое ты не способен исправить, что с этим делать?
1: Ну, раз желание, которое не способен исправить, человек должен в каком-то виде все-таки прийти к состоянию, когда он не пользуется им. Или вывести его в каком-то виде из использования, что он знает, что он пользуется, но он знает, что это остается у него, и он обязан прийти к состоянию, которое исправляется. Критика должна быть. Человек не может исправить. Где это вообще такое слышно? Что кто-то может исправить что-то. Наши усилия приводят свыше исправление, свет, свечение. Свет, возвращающий к источнику, исправляющий свет. А если не свет, по принуждению я не могу исправить ничего. Так скажи так, так что называется, что делаешь сокращение? Да. Написано, сдерживающий свое желание, хотя очень стремится. Так это не принуждение? Так я принуждаю себя, это называется принуждение, или если другие принуждают меня, это называется принуждение. Как я должен прийти к состоянию, я не принуждаю себя ни к чему, кроме усилий в учебе, и в той мере, в которой свет придет и исправит меня, это будет мое исправление, а в той мере, в которой свет еще не пришел, еще нет исправления. Да? Это называется, что я нахожусь в... действительно в духовном развитии? Или если я не могу прийти к чему-то, чтобы исправить свет, все еще не исправил, остальные вещи, которые он не исправил, то, что я вижу, что не в порядке, я все-таки замораживаю их, я не пользуюсь ими. Это духовное развитие или это по принуждению? Да? Ну, что вы думаете?
0: А? Ничего?
1: Нет ответа?
2: Нет ответа.
1: Нет, ты не знаешь. Говорят, нет принуждения в духовном. И даже в материальном нет со стороны святости. Что это значит? Что если написано, что нужно делать так-то и так-то, и я беру и делаю это с собой, это называется принуждение. Или написано на доске так и так, а я принуждаю к этому кого-то другого, это называется принуждение. Прежде всего, это вопрос.
0: А?
1: О себе, чтобы я сказал, нельзя. И просто запретил себе и удерживал бы себя в напряжении, чтобы не пользоваться каким-то свойством, каким-то желанием. Это называется принуждение или нет? Или я должен прийти к такому состоянию, что я пользуюсь всеми моими желаниями, чтобы ни было, но я стараюсь прилагать усилия, и придет свет и исправит меня, и тогда я буду в порядке. Не придет, так я пользуюсь, как я есть. Это непонятно, то, что я говорю? Нет, Санилевич не воспринимает. Да? Ну, так что вы думаете?
2: Если это касается меня самого, это не принуждение?
1: Ну, так кажется. Если о себе не принуждение, ну, фагот.
2: Свет придет и исправит свойства.
1: Свет должен прийти и исправить. И мне нельзя говорить, себе запрещено.
2: Это следствие света.
1: Да.
2: Прежде всего, я думаю, что принуждение вообще не связано с запретом выполнения, выполнять что-то. Не в запрете дело, а в побуждении человека сделать что-то.
1: Секунду, я не понял, ты добавляешь. Принуждение относится только к намерениям или к действиям? Это ты спрашиваешь?
2: Нет.
1: А что?
2: Вы сказали, что принуждать – это запрещать себе или кому-то другому сделать что-то. А я говорю, что принуждать – это как раз побуждать себя или кого-то другого сделать что-то.
1: Принуждение не в том, чтобы не делать, а в том, чтобы делать. В чем разница?
2: Разница большая, потому что что такое принуждает?
1: Так и так, это против моего желания, и так против моего желания. Так скажи...
2: Так у тебя есть желание, так у тебя нет желания. Ты как будто бы приводишь его искусственным образом.
1: Хорошо, верно. Эта разница, конечно, есть. Но и то против моего желания, и то против моего желания. Ну, так нельзя в мысли или нельзя в действии, ты хочешь сказать? Что в мысли это нельзя, а в действии можно. Или наоборот?
2: В обоих запрещено.
1: В обоих нельзя. То есть ты как, так же, как он. Нельзя.
2: Запрещено по отношению к кому-то другому и в мысли, и в действии.
1: Для кого-то другого в мысли и действии нельзя, а для себя обязан. Что значит обязан, если я не способен?
2: Тогда ты приводишь себя к кому-то, кто проделает это с тобой, потому что у тебя нет силы, нет возможности сделать.
1: Ну, допустим, курение. Ты не куришь, не знаешь, что это. Мне говорят, нельзя курить. Министерство здравоохранения решило. Какая разница? Так с этого момента я беру это как приказ. Я, даже если взорвусь, я не курю, да?
2: Нет, это снова запрет. Но если бы Министерство здравоохранения постановило, что курить как раз обязательно, то это было бы...
1: Врач говорит мне, что я обязан с сегодняшнего дня есть только капусту.
2: Да, это принуждение.
1: Это принуждение. Что нельзя есть сахар, это не принуждение.
2: Нет, не принуждение.
1: Ну ладно, я не знаю, я... Разница есть, но принуждение это или не принуждение... Ну ладно, принуждение это посторонняя сила.
2: Верно, но если я не думаю, что это принуждение. Человек запрещает себе и удерживает себя от чего-то или заставляет себя сделать что-то, тогда это не принуждение, потому что это исходит из его собственного желания.
1: А, если я решаю, это не принуждение.
2: Ты принуждаешь себя, скажем, встать в 3 утра, даже когда ты не хочешь, потому что у тебя есть цель. И тогда ты принуждаешь, ты делаешь что-то, чего не хочешь.
1: То есть если я принуждаю себя что-то делать, а что-то не делать, то несмотря на то, что я делаю против какого-то одного желания, но в другом желании я... На самом деле хочу принудить себя. Если я делаю это на себя, не называется принуждение. О, это что-то хорошее. То есть если я, но вопрос в таком случае, я пришел к этому решению, что я должен исполнить или не исполнить, нельзя исполнять сам, или я беру этот закон, стигму какую-то снаружи. Может быть, это скажет мне точно, это принуждение или нет?
2: Так если даже ты берешь рекомендации из книги или от группы, то в конечном счете ты принимаешь ее как свое, потому что ты опасаешься, что это...
1: Если я беру это снаружи, я думаю, что это верно, допустим, что это стоит, тогда это не принуждение. Хотя я не хочу, но согласно расчету. Кто-то говорит, что не так?
2: Нет, я хотел сказать, что принуждение связано только с моим отношением к какой-то вещи. Скажем, с курением. Мне дают рекомендацию. Врач говорит мне, что мне нельзя курить. И я могу бросить курить, но мое отношение к сигарете и курению останется таким же, как у курящего человека. Так на деле я не курю, и это не называется принуждением, потому что это не изменило моего отношения, это не повлияло на мое отношение. А что такое? Что такое принуждение? Принуждение — это когда меня заставляют, кто-то воздействует на меня.
1: То есть принуждение, то, что на меня без моего согласия приводит в действие постороннюю силу, я обязан исполнять то, что мне говорят, без внутреннего согласия. Без внутреннего согласия. Ладно.
3: Лама за Михаева Тилазот.
1: Почему это заставляет, обязывает меня делать? Страх?
2: Да, страх из-за давления.
1: Страх, ну и так страх. Или я принял это, потому что я боюсь и делаю. Или я боюсь, что что? Страдание от него?
2: Я боюсь страданий из-за этой вещи, как бы.
1: Я боюсь страдания Творца. Из-за этого я не делаю многих вещей. Это принуждение или нет? Или принуждение это только если я боюсь кого-то человека? И тогда, может быть, принуждение только результат

0: Наоборот.
1: Чего наоборот?
0: Я решил, что бросаю курить, я решил. И я бросил, но я страдаю, я принуждаю себя.
2: Они и всякти лящен.
1: Я бросил курить, я страдаю от того, что бросил, я не курю. И это называется принуждение. Ну хорошо. Ты принуждаешь тело? Нет. Ты принуждаешь, да?
0: Я думаю, что любое состояние, в котором есть только сам человек, его тело, это не важно, это не принуждение, это просто расчет. От чего у меня больше наслаждения, и все. Принуждение должно прийти от того, что кто-то другой делает расчет, а я вижу только результат. Результат меня заставляет делать что-то иное. Например, творец, у него есть какой-то расчет, я не знаю, каков его расчет. Я только знаю, что должен делать то, что он говорит. И не знаю почему, несмотря на то, что вижу против этого огромное наслаждение. Это называется принуждением. И когда расчет не в моих руках, если расчет в моих руках, это выбор. Это не выбор, это просто расчет.
1: Расчет, даже если я обязан силой это делать, но это расчет, да.
0: Выходит, что нет принуждения, потому что нет такого состояния, когда расчет не в моих руках, по крайней мере, не в нашем состоянии. В духовном мы говорим, что вообще нет принуждения.
1: Что это значит? Если кто-то производит расчет, и я не знаю его расчета, но я обязан это делать.
0: Есть какой-то расчет, который является, не является расчетом, если это расчет?
1: Всегда так. Мы говорим о вещах, которые я исполняю, а не то, что исполняют без моего знания со мной.
0: Не, понятно, что это я выполняю, но это не о том, что делают со мной без моего ведома.
1: Ладно, мы еще об этом поговорим.
3: А сейчас, друзья, мы подытожим, как мы впечатлились, что мы берем в работу. Десятки, семинар, 6 минут.
4: Тов. Адам ло яхол летакен эт ацмо.
5: Человек не может себя исправить.
4: Зе гам кмо шекарану бамаамар.
5: А как читали в статье, то, что он прилагает усилия и трудится, дает ему свет, который возвращает его к источнику. Так что мы должны делать? Только одно — прилагать усилия.
6: А усилие выражается в том, что мы желание получать. И Рабаш пишет, что человек начинает работать, и его выбрасывают, как камень преткновения. Каждый раз, когда он хочет отдавать, он не понимает, почему. Ему дают всякие материальные желания, и там он не понимает, для чего он должен наблюдать духовные желания, если он вообще этого не чувствует. У него есть претензии к Творцу, и он нуждается в вере.
5: Говорили о трепете, то, что если есть цель достичь Творца, то трепет в том, что я могу дать ему максимум ради цели.
7: И,
5: или я берегу для себя, в этом страх. А еще было интересно, что нас поднимает, какие чувства над знанием. Вопрос, в чем смысл жизни, тут же дает чувство. Сразу же хочется это почувствовать.
6: Да, было выяснение, что такое принуждение. Вообще, есть ли такое? Производить расчеты из-за других проблем — это не принуждение. Что ж такое тогда принуждение? Это интересно.
5: Я еще слышал относительно самоотмены. Нужно отменять свое желание получать, чтобы получилось сделать исправление, уподобить свои свойства с Творцом.
8: Если

0: Если я не чувствую необходимости доставить наслаждение Творцу, то нужно придумывать всякие какие-то уловки для своего тела, чтобы убедить его, что это хорошо, а потом переходить к намерению.
1: Все выяснение, какова причина сокращения, или из-за страха, или из-за трепета, все заключается в том, что после сокращения приходит отраженный свет, он велик, дает только ощущение его величия. Это причина, которая придет к сокращению себя. Что это значит? Я не хочу ничего ради себя. Это намерение. Как добавить сейчас намерение на отдачу? Может кто-то об этом знать, разве? Это величие Творца, это все чувствительно, выше того, о чем можем говорить. Чувство высшего. Ты хочешь слиться с высшим. Хочешь слиться, и поэтому ты отказываешься от чего-то ради себя, это и есть сокращение.
2: Да,
0: было сказано, что человек боится страданий от Творца, не самих страданий. И Рав сказал, что человек должен бояться в итоге Творца. Но у меня был вопрос, что значит бояться Творца, если ты не боишься страданий, то чего именно ты боишься? Этого я не понял.
1: Во-первых, очень сильный урок. С Равом получили много впечатлений. Каждая секунда — это возможность что-то улучшить в себе, в работе в десятке, и выяснить, где мы относительно намерения, относительно нашего объединения. И куда мы помещаем Творца в духовной работе?
0: Сомнения, опасения, все эти ощущения, они помогают человеку почувствовать, где он находится.
1: Вся критика, которую делает человек, все внутри него. Когда он думает, как он может что-то исправить, должно исходить из благодарности, начинать с благодарности. О том, что получил я такое состояние, другие его не получили. Если благодарность есть, тогда есть уже и правая линия, и левая линия. Должно быть и то, и другое. Потом снова обращаться к правой.
0: Это то, что называется благословлять, прежде чем считают Израиль или после этого. Говорится об исправлении или нет?
1: Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на KAPSI.OAL и там же сканировать код, QR-код.
2: Шалом, хаверим, анахну...
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы учимся с товарищами, продолжаем изучать статью «Дарование Торы».
2: У
1: кого есть книги на иврите, страница 389, сегодня будем читать 15 и 16 пункты, есть статья в учебных материалах. Мы подходим уже к завершению статьи, последние пункты статьи. Она завершается на 17-м пункте, и сразу после 17-го пункта Бааль Сулам переходит к статье «Поручительство», и она уже начинается с 18-го пункта. То есть «Поручительство» — это продолжение статьи «Дарование Торы». Сегодня мы подойдем к последней части статьи, а на следующей неделе мы уже будем изучать статью «Поручительство». Сначала мы прочитаем эти пункты, 15 и 16, послушаем объяснение Рава, постараемся углубиться, насколько возможно, в статью. И небольшой отрывок из урока. Мы слышали сегодня, что прежде чем человеку достаивается веры в постоянстве, он находится в чем, Боря? Он говорит, что так свыше поступает человеком, и нет у него мнения о себе, только Творец. Давайте представлять себя как глина в руках гончара. Давайте углубимся в статью Бааль Сулама, послушаем объяснение Рава, читаем буквы 15-16, почитаем это вместе в десятках.
3: Пятнадцатый пункт. Теперь она будет просто понять слова Раби Гилеля, сказанные им тому Геру, что главная суть Торы — заповедь «возлюби ближнего как самого себя». А остальные 612 заповедей являются комментарием и подготовкой к ним. И даже заповеди между человеком и Творцом тоже являются частью подготовки к этой заповеди, так как она является конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как сказали мудрецы, Торы и заповеди были даны только лишь для того, чтобы очистить ими Исраэль, что является очищением тела, пока оно не обретет вторую природу, определяемую как любовь к ближнему. То есть единственная заповедь «возлюби ближнего как самого себя», представляющая собой конечную цель Торы, вслед за которой он сразу же удостаивается слияния с Творцом.
1: И нет нужды спрашивать, почему Творец не определил это в стихе «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим и всей душой Твоей и всем достоянием Твоим». Творец сделал это по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще не находится, еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. А поскольку тот гер просил Гилеля объяснить ему, в общем, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижима, ему не надо было идти слишком долго, Как он сказал, «Обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок и есть кому требовать ее.
3: 16 пункт. Из сказанного мы нашли способ понять то, что мы говорили выше, о главной сути этой заповеди. Возлюби ближнего, как самого себя. Как может Тора обязывать нас исполнять то, что невозможно исполнить? Пойми же, что по этой самой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И так продолжалось вплоть до исхода из Египта, когда они вышли и стали целым народом, насчитывающим 600 тысяч человек от 20 лет и старше. И тогда их спросили, согласен ли каждый из этого народа на эту возвышенную работу.
4: А
1: после того, как каждый из народа согласился на это всем сердцем и душой и сказал «сделаем и услышим», это, то есть вся Тора в целом, стала возможным для исполнения. То есть вышла из рамок невозможного и вошла в рамки возможного. И не приходится сомневаться, когда 600 тысяч человек избавляются от всех занятий ради собственных нужд, и нет у них никаких дел в жизни, кроме как все время следить, чтобы у товарищей их не было ни в чем недостатка. И мало того, они будут заниматься этим с великой любовью, всем своим сердцем и душой, во всем объеме заповедей «возлюби ближнего как себя». И тогда понятно, без тени сомнения, что у любого человека из этого народа пропадет всякая необходимость хоть в чем-либо заботиться о собственном существовании. И поэтому он становится совершенно свободен от поддержания своего существования и легко может исполнять заповедь «возлюби ближнего как себя» со всеми теми условиями, которые выяснились в третьем и четвертом пунктах.
3: Ибо как теперь на него может напасть какой-то страх за свое собственное существование, когда 600 тысяч любящих и надежных людей стоят на страже в полной готовности, зорко следя за тем, чтобы у него не было ни в чем недостатка? И потому после того, как все представители народа согласились на это, им сейчас же была дана Тора, ибо теперь они стали способны исполнять ее. Однако до того, как они умножились до размера целого народа, не говоря уж о времени праотцев, когда лишь единицы были в земле Израиля, они на самом деле не были способны исполнять Тору желаемым образом, так как в маленьком количестве людей невозможно даже начать заниматься заповедями, действующими между человеком и его ближним, по принципу «возлюби ближнего как самого себя», как это выясняется в третьем и четвертых пунктах. И потому Тора не была дана им.
5: Окей, а за אומרים לנו כזה דבר, איך ש מזה שמגיעים ל 600,000
1: как из того, что мы достигаем 600 тысяч любящих, есть поручительство и получение Торы.
6: То, вообще אנחנו נעבור לצפייה בקליפ של הרב.
3: А мы сейчас перейдём к клипу Рава, 14-минутный клип. Его объяснение по 15 пункту, и затем проведем два семинара по объяснению Рава, не по тексту, который читали. Пожалуйста, клип.
1: Как сказали мудрецы, Тора и заповеди были для даны, чтобы очистить Израиль. Очищение тела, когда он обретает вторую природу, которая называется любовью к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего как себя», и это конечная цель Торы, и после нее он достигает слияния с Творцом.
7: То есть желание получать в тех, кто называется Ишаркель, у тех, у кого есть точка в сердце, которая ведет их вперед для раскрытия цели творения. Желание получать их должно быть исправлено. Все его частные желания. Так что сейчас все эти желания в разбиении, они все эгоистические, нужно исправить их использование на ради отдачи, а это означает выполнять заповеди с помощью света, возвращающего к источнику, мы их исправляем. И эти заповеди нужно выполнять в исправлении между человеком и его ближним. Почему? Потому что именно в этом, между человеком и его ближним, создается сеть, то место, где раскрывается свойство отдачи. И поэтому, несмотря на то, что это общее свойство отдачи всегда раскрывается тогда, когда завершается какое-то частное исправление на пути, и есть 125 ступеней, когда каждое раскрывается во множестве состояний, но наше исправление, оно в том, чтобы связать нас друг с другом, связать все желания в одно желание и взаимную отдачу между нами. Если это желание так будет исправлено, то в этом желании раскроется наполнение, сила жизни, сила несущая жизнь, сила Творца. И поэтому нет отличия между тем, чтобы относиться к ближнему или относиться к Творцу. А как он и говорит, что одно в действии, отношение к товарищу, отношение к ближнему, к миру, а результат, который должен всегда быть очевиден реализующему, это раскрытие Творца, раскрытие силы отдачи, исключающееся в правильном действии. Отсюда пойми сказанное Элелем, то есть сказанное Геру, это тому самому эгоисту, который хотел прийти и исправить себя. Когда основная цель была в достижении заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя». Вокруг этого все происходит. А остальные 612 заповедей, то есть остальные исправления, кроме «Возлюби ближнего», являются объяснением этой. То есть все должно подвести к этой заповеди. Даже заповеди между человеком и Творцом, отношение к Творцу, они тоже связаны с этой заповедью. То есть наверняка выполнение связи в заповедях между человеком и его ближним приводит человека к Творцу, поскольку приводит к той самой цели с помощью выполнения Торы заповедей. То есть изначально наша цель — достижение Творца, чтобы управлял нас. То есть чтобы властвовала над нами сила отдачи и любви без ограничений. Чтобы мы просто вошли бы под полное воздействие этого свойства отдачи. Но в каждом действии, которое мы выполняем, мы должны быть направлены на эту цель. Иначе действие неправильно направлено, и тогда на него не действует свет, возвращающий к источнику, не продвигает. Как и сказали мудрецы, Тора была дана только для того, чтобы очистить Израиль. Очистить означает сделать их более чистыми. То есть очищение тела, желание получать, имеется в виду ради получения. Пока не приобретет вторую природу, желание отдавать, которая определяется через любовь к ближнему. Выражение любви — это выражение любви к ближнему. То есть одно из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя, что является окончательной целью в Торе, вслед за которой тут же достаивается слияние с Творцом. Если человек выполняет все свои действия в любви к ближнему, то в результате этого приходит к слиянию с Творцом. Все его действия, они уже в отдаче. И взаимная отдача ведет к уподоблению и слиянию. Понятно это, да?
1: Что такое вторая природа?
7: То есть, когда у нас есть природа получения и природа отдачи, когда управляет желание получать, это одна природа, а когда управляет желание давать, это вторая природа. Ничего кроме этого нет. Или одно, или другое. Не может быть пополам, или на треть, или на четверть. Из этих двух сил всегда одна больше, а другая меньше. Больше ничего. Нет другого состояния. И нет нужды спрашивать, почему не определил все сказанное «возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем твоим и душой твоей». Почему? Была бы одна заповедь — любовь к Творцу, и все, для чего ты должен действовать через творение? Потому что это сделано по причине, выясненной выше, ибо в самом деле для человека, который пока еще находится в природе творения, нет никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к товарищу, поскольку все, кроме него самого, считается для него несуществующим. Я не могу почувствовать другого. Если он часть меня, если я завишу от него, правильно сказать, то в этой мере, в которой я от него завишу, называется, что я его чувствую. То есть я не чувствую его как его. Я чувствую то, насколько я от него завишу. И чем больше я могу потерять, если что-то с ним произойдет, только так мы делаем расчет. То же самое — любовь к товарищам. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это определить в наших органах чувств. В наших чувствах я могу определить только то, что дает мне наслаждение или страдание. Нет никакой надобности в любви к товарищам. Почему? Почему бы нет? Если тебя будут любить, разве это плохо? Нет, любовь к товарищам — это когда я люблю их, когда я им отдаю самого себя, когда я забочусь о них, когда я в отдаче к ним. Это что называется любовь? Кому это нужно? Я понимаю, любовь — это когда будут любить меня, чтобы то, что я понимаю из этого мира, чтобы каждый мне служил, каждый что-то делал, я так свободен для любви, пожалуйста, кто готов. Это я понимаю. И поэтому через любовь к творению, к любви к Творцу, это что-то нечто совершенно другое в отношении к творениям, как мы это можем понять. И поэтому он тут и говорит о поручительстве. Почему «возлюби» является целью творения? Нам кажется, ну, любовь — это так хорошо, приятно. Что здесь приятного? Наслаждение от отдачи, наслаждают от того, что отдают, а не дают для того, чтобы наслаждаться. Потому что дают против желания. Через преодоление. То есть нужно чуть больше думать о том, что наша работа в группе, чтобы мы ее не трактовали, не объясняли ее так, как мы истолковываем эти слова в нашем мире. Близость, любовь, объединение — все это имеет место для всех только выше преодоления, только над преодолением. А преодоление выше Махсома, до Махсома не называется, что я преодолеваю. Я нахожусь во время подготовки. И поскольку тот самый гер, тот, кто хочет перейти от отдачи, от получения к отдаче, попросил Гилеля объяснить ему в общем правила, чего нужно желать от Торы, чтобы цель его была близко достижимой, и ему не надо было идти слишком долго. То есть, чтобы быстро пройти. Он для этого пришел к Гилелю, и он хочет ему дать, соответственно, совет. Так он говорит:
3: спросил меня, обучи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге. На одной ноге это большая проблема. Но это такой человек, Гер, он не может быть на двух ногах. У него нет второй ноги отдачи, у него только одна нога, желание получать. Понятно? Так какой ответ он получил? И поэтому Гилель определил ему это как любовь к ближнему, поскольку цель этой заповеди ближе и раскрывается быстрее, так как она застрахована от ошибок, и есть кому требовать ее. Что он хочет сказать? Он говорит на одной ноге, он говорит, окей, ну что здесь хорошего? Не делай ближнего своему то, что ненавистно тебе. То есть против желания получать. У тебя сейчас одна нога, ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать, желания отдавать у тебя нет совсем. Так вот в этом с этим желанием получать поработай как? Не делай другим плохого. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. Ты это можешь измерить. То есть так, как ты относишься к другим, как к себе. И померяй. Хочешь ли ты, чтобы так же относились к тебе? И точности в этом же виде, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, так относись к другим. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Речь идет о ненависти, не на плюсе. Сделай товарищу еще и еще все, что хочешь тебе. Нет, речь только про минус, только про ущерб. Не делай ему то, что тебе ненавистно. Не делай ему то, что ты не хочешь, чтобы тебе не делали. Только это. Почему? Потому что человек все еще находится на уровне гер, то есть он идет, он только входит на путь достижения отдачи. Тот, кто не находится все еще в желании прийти к отдаче и не хочет, он в этом не понимает, но уже изучает Каббалу. Он называется Гой. Народ, дословно. Он не знает, в чем заключается работа, он все еще не согласен, он не хочет, он вообще не входит. Это называется народ. До того, пока у человека нет точки в сердце, это вообще называется, что все подобны животным. Уровни в человеке, начиная с того, что сказано, вы называетесь Адам. То есть, когда уже есть точка в сердце. Итак, есть состояние, которое называется гой, народ. Он все еще не понимает, что нужно сделать переход, как перейти от получения к отдаче. Затем называется гер, когда уже понимает, вот как он сейчас задает вопрос Гилелю, что делать для того, чтобы приблизиться к этому. А потом он называется иудей, когда он уже ищет единство, объединение. Потом называется Израиль, когда может направить себя на ради отдачи. И тогда приходит к тому, чтобы стать Адамом. Это уже точка слияния. На пути есть еще разные название человек, мужчина, так далее.
8: Мы слышали от Рава много всего о связи между нами и слышали об этапе, когда человек приходит к свойству отдачи. Рав говорит, на одной ноге это большая проблема, потому что гер не может побыть пока на двух ногах, у него нет второй ноги, то есть желание отдавать, у него есть только одна нога, и это желание получать. И какой ответ он получил? Он сказал ему о любви к товарищу, потому что цель — это ближе к реализации, и так он избежит ошибок. На одной ноге он говорит, не делай другому то, что ненавистно тебе, то есть против желания. Сейчас у тебя есть только одна нога, и ты стоишь на ней. Ты можешь работать только в желании получать. Желания отдавать у тебя нет. И в желании получать работы в чем? Не делай другим зла. Так же, как ты не хочешь, чтобы делали тебе. У тебя есть возможность измерить. То есть ты относишься к другим так же, как к себе. И измерь,
1: Хочешь ли ты, чтобы так относились к тебе? Точно в той же мере, в которой ты хочешь, чтобы относились к тебе, так же относись к другим. Не делай другому то, что ненавистно тебе. О ненависти, не о плюсе. Делай товарищу все больше и больше то, что ты хочешь, чтобы говорили тебе. Говорится о минусе, об ущербе. Не делай того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И ты не хочешь, чтобы тебе не делали только одного. И человек находится на уровне гер, только на пути к отдаче. И Рав говорит здесь о гере, который не способен отдавать. И здесь это состояние «не делай другому то, что ненавистно тебе». Сейчас проведем семинар, исходя из того, что ненавистно тебе, из этих вещей, что ненавистно тебе, что ты стараешься не делать. Еще раз. Из того, что ненавистно тебе, мы говорим о десятке. Что ты стараешься не делать? Пожалуйста, 6 минут.
9: Ну, масануй алай.
3: Ну, что я ненавижу, что мне ненавистно. Я стою на ноге, у меня есть только эгоизм, больше ничего нет, и что же мне ненавистно? Когда подрезают мою «я», когда меня унижают, все такое.
9: И
3: тогда как не воспользоваться эго? Как не опускать других? Как не управлять другими? По-видимому, говорится об этом.
10: Я люблю,
1: когда мне говорят, что делать. Мне говорят, сделай это, сделай то. И стараюсь как можно меньше давать другим указания. И когда товарищи дают мне какие-то указания, стараюсь их оправдывать.
3: Хочу добавить, что цель — прийти к свойству отдачи. Он уже гера. Это очень важно. И поэтому все эти расчеты в направлении цели.
1: Видеть точки в сердце товарищей, а не остальное. Я стараюсь видеть это, а не быть под влиянием природы, товарищи.
3: Вопрос, что мне ненавистно? То, что не делают другим? Через сказанное, что то, что тебе ненавистно, не делают другим? Не знаю, что такое ненавистно мне. Ненавистно... Относительно чего? Желание устремиться к Творцу? Я не знаю, что ненавистно мне. Я знаю, что я прилагаю усилия, что меня должно подвигнуть к раскрытию силы отдачи. И есть то, что мне ненавистно. Иногда я хочу, иногда не хочу. Но я знаю, что это цель, которую нужно достичь.
1: Я так выбираю слова, что сказать. Я могу сказать наверняка, что это цинизм. Я знаю по себе, что это часто использую, но я не люблю, когда используют это по отношению ко мне, я поэтому стараюсь не делать это относительно десятки. Ну, пока на этом остановимся.
3: По природе есть то, что я не хочу, чтобы мне делали. Это как раз те самодействия, которые я делаю в отношении их. Я знаю, что это больше всего болит. С другой стороны, когда мы в десятке работаем, мы строим окружение. Не надо этого делать. Такая вторая природа. То есть, но этого пока недостаточно для выстраивания второй природы. То есть это важно, но недостаточно. Не хватает еще любви. Не хватает величия и действий внутренних и вместе это сделать как вторую природу.
10: Прежде
1: чем делать, нужно почувствовать, что хорошо для товарищей, потому что если ты делаешь что-то для товарищей, по крайней мере, по моему ощущению, чтобы это было приятно для них.
3: Для чего пришли сюда? Чтобы прийти к подобию по свойствам. Чего хочет товарищ? От состояния, когда стоит на ноги, прийти к двум ногам, получать Тору, понимать, что я гер, исходя из этого, быть в состоянии иуди, Израиль, достижение слияния, так что не делать? Не делать все, что не направлено к цели. Все, что отвлекает меня, сбивает от цели достижения этой окончательной точки слияния с Творцом.
10: Да, гер — это тот, кто
1: хочет литгаер, то есть прийти к вере. Ему дали цель и дали только очень маленькую точку, привели его в группу, и там он может сформироваться, откуда он может это сделать. Это очень большая боль для эгоизма, переход на, к этим качествам, которые он ненавидит, и Творец показывает ему все время, насколько я ненавижу, когда меня унижают. И когда ко мне относятся так, как ты сказал, в группу надо приносить самое лучшее. То, что у тебя есть негативного, никогда не приноси в группу и проси у Творца, чтобы он давал тебе такую возможность. И это осознание своего желания получать, из которого ты хочешь выйти и не можешь, ты просишь помощь Творца.
3: Итак, мы переходим ко второму семинару, а прежде каждый из нас уже несколько лет в десятке, он наверняка знает, что любят его товарищи, что они меньше любят и что они ненавидят. И сейчас мы обсудили то, что не делай ближнему то, что тебе ненавистно. На самом деле очень четкий критерий. Все, что ты ненавидишь, прежде всего, не делай. И вот тут... Понятно, этого недостаточно, но мы должны знать, что же сделать товарищу и как ему отдавать. Так отсюда следующий вопрос. Что вы стараетесь сделать товарищам, которых любите? Что вы в десятке стараетесь сделать товарищей, которые любят? Пожалуйста, 6 минут.
9: Да,
1: мы должны построить окружение для товарищей, которые хотят прийти к цели. Здесь любовь и ненависть становятся чем-то совершенно иным. Товарищ любит, когда мы говорим о величии Творца, когда мы все направлены на настоящую десятку, где есть центр десятки. И в связи между нами, чтобы раскрылся Творец, это то, что любит товарищ, это то, что я должен дать ему.
11: Я
3: знаю, что у нас в десятке музыкальная десятка. Стараюсь иногда приносить гитару вместе с Офером, который приносит кахон. Немножко порадовать товарищей.
1: Что я стараюсь сделать для товарища? В итоге все, что нужно делать, это давать важность и величие цели, стараться объединить всех и прийти к общей молитве, к Творцу. Есть разные способы это делать. Каждый товарищ что любит или не любит. В итоге цель — привести всех к единству и слиянию с Творцом.
3: есть понятие создания поддерживающего окружения, то, что подвигает к цели. Ты должен создать такое окружение, несмотря на то, что есть подъемы и падения в любви к товарищам. И как идти выше знания в направлении того, что ты чувствуешь и думаешь к товарищам, это вообще нерелевантно относительно твоего духовного продвижения. Нужно прилагать усилия для того, чтобы хранить окружение, которое может привести к раскрытию Творца. Это твой потенциал, этого мы ищем и ждем. И это как раз есть все усилия.
8: Два момента. Это первый — еда. Я вижу, что Георгий смеется. И второе, я стараюсь, что если товарищ хочет продвинуть какую-то инициативу, то я стараюсь его поддерживать. Я вижу, что Шалом у нас тоже делает это. Он поддерживает товарища такого.
3: Есть много о чем говорить. Я бы только сказал, что главное, мы не знаем, что на самом деле человек думает. Мы говорим в общем, о общих потребностях, но то, что особое, что когда мы выполняем какое-то действие и включаемся друг в друга, это уже работает. Поэтому все зависит от нашего взаимовключения и от действий, как упомянули еду и подъем духа, чувствовать хиссарон. То есть нет здесь какого-то конкретного действия одного.
8: Да, усиливать хиссарон, величие Творца. Это не всегда приятно человеку слушать. Эгоизм сразу протестует. Но это лекарство, мы должны об этом говорить и помнить, чтобы прийти в итоге к молитве.
3: Тут много выяснений, и то, что сладко в желании получать, и то, что продвигает на духовном пути. Не уверен. Так что же дать? Только то, что ты ему можешь дать. А что ты можешь? Условия и духовное окружение. Как это ему поможет, это уже не моя забота. Но я, это то, что должен предоставить товарищу.
8: Пример, который полностью меня изменил, это последний конгресс, когда мы пришли с целью доставить наслаждение Творцу. Я видел, как каждый товарищ старается сделать все, что он может. Каждый давал такие примеры, когда я не чувствовал этого, и это меня просто перевернуло. Я не знал, что сделать для товарищей, чтобы им было хорошо. Я только все время искал это, как направить на цель, чтобы было им хорошо. Я видел в каждом товарище, насколько он уникальный. И нет таких товарищей. Я начал видеть что-то совершенно другое, чем то, что видел прежде. Это упражнение, которое мы должны делать все время.
3: Так у нас и происходит. Да, это будет доказательство того, о чем мы говорим. Мы были на таких семинарах, с которых не хотели выходить. Наоборот, не хотели убегать. Вдруг раскрывается, что каждый хотел их. Как вместе с поддержкой это помогло нам понять, насколько это нужно. Трапезы, которые превратились в семинары, да, были очень особые события. Что же мы любим? На этом мы закончили. Подготовьте ваши вопросы. Есть порядка 20 минут на ответы на вопросы, чтобы выяснить. Темы здесь непростые, потому что вроде все понятно. Я, да, могу измерить то, как я люблю себя, и это ясно каждому, насколько я забочусь о себе. Для меня это пример того, чтобы искать возможности отдавать товарищам.
6: И
3: два этих момента. Не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Это можно проверить. Очень точно, что я ненавижу. И второе правило. Пока вы будете задавать вопросы, может быть, я задам вопрос, кто-то, может быть, сможет ответить. В клипе Рав говорил о том, что это первое правило, когда задали вопрос Гилелю. На одной ноге. Что такое одна нога? Одна нога, когда человек находится в желании получать. Так вот, когда человек в желании получать, он может только не делать вреда товарищу. Любить, для этого нужны две ноги. Для этого нужны отдающие килим. А раз так, почему мы делаем, почему в распространении, в объяснении не делаем акцент именно на этом, не делая ближнему то, что тебе ненавистно? Мы сразу переходим к любви, к объединению. Это как бы может помешать и затруднить для человека, где я и где объединение. По крайней мере, говорили бы о том, чтобы не навредить. Мне кажется, что это понятнее. Почему все-таки так? Кто может ответить? Мы сейчас задавали несколько раз Рава, и кто помнит его ответ, пожалуйста.
1: Я не помню, что он ответил, но я думаю, когда ты распространяешь, ты хочешь дать человеку вкус идеального состояния. Он все равно не слышит тебя, он связывает это с собой. Вот сейчас я должен начать любить, но эта идея, когда ты распространяешь, представляешь ему, это чувственно может его связать. Когда ты говоришь о том, что не делать, то здесь мой эгоизм входит, и человек начинает понимать, что это работа. А когда ты говоришь о любви, ну, это что-то приятное, да, я могу с этим отождествить себя.
6: Флорида, Кен.
11: Yeah, I'm just curious if there's more importance we should put on doing what the friends like.
3: Я мне любопытно, как можно это все сделать, то, что любят товарищи в духовном. Касается ли это то именно духовного или также материального, их материальной жизни?
2: Кен, Карл, это באמת שאלה מאוד מאוד מאוד טובה.
1: Да, Карл, это очень хороший вопрос. Потому что каждый в десятке, он знает своих товарищей, он знает, что они любят, он знает, что на них влияет больше, что их приближает к духовному. Один товарищ очень любит семинары, другой товарищ терпеть не может семинары, один товарищ хочет все время читать первоисточник, а другому товарищу тяжело читать, он меньше любит читать. Другой товарищ любит песни, следующий товарищ вообще не любит песни. То есть мы из десятки уже знаем нашу внутреннюю жизнь, жизнь десятки. Есть очень особенный этап в пути, когда человек перестает делать то, что ему дает воодушевление, и начинает стараться делать то, что он знает, что товарищам дает воодушевление. И это происходит как с положительной, так и с отрицательной стороны. Человек не пришел вовремя. Он знает, что он вовремя не пришел. Вопрос: я должен ему сделать замечание или нет? Если я сделаю замечание, это поможет? Или, может быть, это только его будет раздражать и вызовет какое-то сопротивление, негатив десятки? Есть здесь много таких вещей, которые стоит выяснять. Мы хотели лишь коснуться немножко этих вещей, не в общих выражениях. Общее выражение, что всем нужно величие и важность цели, это понятно, все об этом знают. Но когда мы переходим к практике, то там смешиваются и свойства характера, и мое отношение к пути, и тот стиль, что я больше люблю, что я меньше люблю, насколько я готов уступать товарищам. Есть много разных расчетов, которые человек производит, и это не просто. И жизнь десятки, она динамичная, не какая-то статичная и не изменяющаяся. Товарищ реагирует на другого товарища, создает какую-то атмосферу. Понятно, что есть достаточно важности и величия, и тогда все работает. Но это не всегда так. Поэтому здесь есть, как мы думаем, здесь есть тонкий момент. Когда мы говорим «возлюби ближнего как себя», когда я хочу любить кого-то, я стараюсь понять, что ему важно, что не важно, а не в общем. Ему важен путь. Это общие фразы. Что именно в пути делает ему хорошо? Конечно, я могу приготовить ему что-то поесть. Это прекрасно. Следующий этап на пути. Это тоже можно сделать, это все делают. Но есть вещи, которые влияют на товарища духовным образом, и есть вещи, которые раздражают человека на духовном пути. И стоит их узнать и примерить, товарищ, тот костюм, который ему подходит. Если я буду говорить, что все правильно, все хорошо, товарищи не впечатляются от этого.
3: Небольшая добавка. Все, что мы проходим в десятке, это все духовное. Неважно, это материально или нет, мы не можем точно разделить. И изначально наша цель — прийти к слиянию. Вон 5.33.
12: לשאלתך, משה, אני חושבת שנגיד בהפצה לא מסבירים את זה.
1: Я думаю, что в распространении это не объясняют, потому что у них нет осознания зла. И мы знаем, что любят женщин, обучают женщин и детей постепенно.
6: Казахстан, Киргизстан.
13: Большое спасибо. Очень прекрасный урок. Тут вопрос стоит, когда вот вот Раф объясняет градации, да? Гой, Гер, Иудей, Исраэль и Адам. И понятно, что сама наука Каббала, которую мы изучаем, это во многих ее аспектах, по мере выяснения, это такая горькая таблетка, как лекарство, она неприятна, она во многих отношениях. И только благодаря Раву и окружению товарищей мы эти состояния преодолеваем. И весь вопрос стоит то, насколько я действительно хочу эту таблетку предложить своим товарищам в этом же. Получается, что на самом деле такая дилемма, потому что я же хочу, чтобы мы вместе продвинулись, без них-то мне никуда. А получается то, что я должен эту таблетку им неведомо от них, они же не знают на самом деле, что там еще будет раскрыто. И это будет неприятность, это будет там преодоление. Насколько здесь вот мой эгоистический замысел стоит в том, что я предлагаю товарищам, не то, что предлагаю, просто их там навязываю прям свою любовь им, но при этом я четко понимаю, что тут будут еще падения. Вот весь аспект. Спасибо.
6: Не
3: очень понял, в чем дилемма, но в конце, когда я вынуждаю их к любви, то это не тот закон, о котором тут говорится. Ты должен изучить то, что они любят. Возлюби ближнего как самого себя, так же, как ты любишь себя. Ты должен научиться и в той же мере позаботиться о них, а не то, что ты любишь, и они должны это полюбить. Тогда ты им это отдаешь. Это не означает отдачу. Это только пример. То, что так же, как ты изучаешь, как ты любишь себя, в такой мере, как пример тебе дается, что так же ты должен им отдавать. А что именно? Это нужно изучить, что они конкретно любят. Если ты не знаешь, чего они любят, ты, тебе нельзя этого делать. Потому что это, тогда это не будет отдачей.
13: Тут небольшой пример такой. Вот, допустим, к примеру, вот к нам приехал великий товарищ Коля, супруга из Сони. Они прилетели с аэропорта, прилетели в 3 часа утра. Не спали. Я их встречаю в аэропорту и говорю, давайте вот вам гостиницу, а потом идем на урок, потому что все вас ждут. Но им-то отдохнуть хочется. Я говорю, приезжайте на урок, то есть вот, и показывай свою любовь. На самом-то деле им же преодоление, им же сложно, это же физически же. И вот какая градация вот в этом, я про эту дилемму. Спасибо большое.
6: Аседр цихлаволю шиур. Эмасу нахон.
3: Порядок такой же, нужно прийти на урок, они сделали правильно.
6: Кен,
3: Арн.
1: Я хотел спросить в продолжении примера Авиу, что каждый товарищ должен развивать чувствительность к тому, что нуждаются другие товарищи, а не давать то, что ему кажется, что они любят. Я хотел спросить с другой стороны. Скажем, есть товарищ, который каждый день пишет песню, записывает ее, посылает. И я

0: пытаться направить себя на, из всех состояний на конечную цель, на любовь к Творцу, по причине, что только оттуда придет на самом деле помощь и решение всему. Что же это говорит относительно песни? Что это означает?
1: Он должен стараться видеть в каждом товарище, направлять это на окончательную цель, неважно, чтобы он не чувствовал относительно самой песни. Нужно чувствовать, и чувство нужно развивать относительно цели Творца и любви к Творцу.
0: Товарищ, который получил песню, должен выразить свое отношение к товарищу как к великому. И товарищ, который поет, он должен лучше выяснять, кому посылают свои песни.
1: Если товарищ, как вы сказали раньше, делает расчет, что продвигает десятку, что продвигает товарищи, ему будет легко увидеть и сделать расчет действия его. Помогает ли продвигаться, если я хочу отдавать, то видно, помогает ли это продвижению в духовном. Тогда легко будет принять его песню. Она не будет неприятно ее слушать, наоборот, я буду чувствовать товарища, который хочет продвинуть меня в духовное. То есть расчет не на то, что я чувствую, а на то, продвигает или не продвигает.
0: Раб сказал, в клипе я чувствую, насколько я завишу от товарища, насколько могу обрести, насколько могу потерять. Если бы он слышал, насколько он зависит от товарища, то он начал бы танцевать, когда он слышит песню.
2: За
1: песней находится Творец, так же, как за товарищем.
0: Да, то, что Рами сказал, я с ним полностью согласен.
3: Рами
0: напомнил мне упражнение, которое Рав давал нам как-то. Товарищи, у которых нет слуха, выходили на сцену и пели. Вы помните это? Это то, что Рами сказал. Я внутри меня просто корежило, когда я это слышал. Это было тяжело слушать. Но я слушал, насколько человек, который вышел на сцену, прикладывает усилия. И действительно, мне хотелось танцевать вместе с ним. И слушать его усилия именно относительно цели, насколько он прикладывал усилия и сейчас выходил на сцену петь. Давайте перейдем к вопросам.
4: Доброе утро, великие учителя и все мировое кли. А вот у нас вопрос. Объясните, пожалуйста. Стоять на двух ногах — это значит получить для себя, чтобы отдать ближнему?
1: Есть несколько объяснений. Одно из них, как мы слышали в клипе, что во время подготовки человек находится на одной ноге. Потому что у него есть только желание получать. Две ноги — это когда уже есть и желание отдавать тоже. Это первое объяснение. Второе объяснение — когда человек уже находится в духовном, то есть это как бы два уровня. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Но это уже когда человек в постижении.
0: Я хочу продолжить эту тему, как делать хорошее в десятке, как мы приходим к тому, что мы делаем, мы хотим сделать что-то хорошее, как прийти к тому, чтобы товарищи почувствовали мое желание сделать добро. Часто бывает, что ты хочешь сделать что-то хорошее, а получается плохое. Как это сделать? Она спрашивает, что я хочу иногда делать хорошее, а товарищи, подруги чувствуют,

0: То есть выходит что-то плохое. И как это сделать?
1: Я думаю, что это мастерство. Не может быть такого, что я хочу что-то хорошее, хочу, чтобы все пели, чтобы все делали то-то и то-то, а они как бы не идут за мной, чувствуют с этим плохо. Это просто не называется любовь. Нужно учиться. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть, насколько ты любишь себя. Нужно не делать то же самое. Нужно учиться в той же мере, с разными уловками. И это, да, большое мастерство. Научиться, что продвигает их, что приводит их к любви. Например, Аарон спросил про песню. Я думаю, если ты получил песню от товарища, и тебе не очень хочется слушать ее, но если это радует товарища, то ты как бы получаешь ради отдачи, ты получаешь это, и этим ты отдаешь ему, товарищу, тем, что ты...
2: Ну,
1: как маленький ребенок, допустим, когда... Он сделал для тебя какую-то еду. Это еда невкусная. Но что, конечно, ты с радостью ее примешь от него. Это называется отдача.
0: Я один из примеров, который дает. Каждый знает, у кого были маленькие дети, он приносит какой-то рисунок из детского сада. Да, есть какой-то листик с каракулями, он приносит это из детского сада. И мы это вешаем в центре дома, там, на холодильник куда-то, да, и говорим, какое вообще искусство. Елит наш просто Пикассо, у него прекрасный талант, на самом деле каракули. Но отношение к ребенку это делает его большим. Рисунок не имеет никакого значения. Но мое отношение к человеку — это то, что делает вообще этот пример. Это Рав дал пример.
1: Вместе с тем, если ты уже намекнул товарищу, я говорю вместе с тем, ты намекнул товарищу не посылать песни, то этот товарищ должен понять, что для него отдача — это не посылать песни, это любовь. Если тебе уже четко сказали «не посылай», то ну, сделай одолжение.
0: Продолжать вопрос Иланы. Негативная реакция товарища говорит обязательно, что действовал неправильно? Это вопрос. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Я не особо развитый. И я в основном ориентируюсь на реакцию товарища, если он отреагировал негативно. Я перестану это делать. Вопрос, правильно ли это? Я не уверен, что это всегда так. Что вы думаете? Вопрос непростой. Самый наименьший вред — это личный пример, как мы говорили. Когда ты даешь личный пример, ты уверен, очевидно, что ты этим не причиняешь вред. Ты смотришь на пример, даешь другим. Трудности начинаются, когда тебе кажется, что пример, который человек дает, не влияет. Допустим, приход вовремя на урок, отношение к уроку. Какие-то товарищи действуют, делают другие действия. Ты стараешься дать примеры, надеешься, что это повлияет на других. Но тебе кажется, что это не совсем правильно, тебе кажется, что это не влияет, что вот это поведение, которое мешает тебе, продолжается. И вопрос, что делать? Мешает ли это только тебе или мешает это всей десятке? Это приемлемо для всей десятки, говорят об этом или нет? Иначе это становится какой-то личной проблемой. И начинаются всякие проблемы. Он прав, не прав и так далее. И это становится личной проблемой.
1: На самом деле сложный вопрос. Допустим, пример. Сидим на трапезе, товарищ разговаривает. Некрасиво. Кто-то обращается со сцены, товарищи говорят, и я делаю замечание. смотря как сделать замечание, иногда после этого товарищ на тебя два дня смотреть не может, сердится, обижается, хотя, по идее, правильное действие было, то есть прекратил разговоры. Это, есть такое правило. Вопрос, как это сделать? Можно сделать это аккуратно, можно сделать это потом. Если ты видишь, что это повторяется, может быть, придумать какую-то... как-то как грамотно это сделать. Если бы я думал, как я это делаю с ребенком, с человеком, которого люблю. Понятно, что зависит от характера товарища. Есть те, кто прямолинейные, есть те, кто быстро раздражаются. Сложно. Но если ты видишь, что это обижает, и после твоего замечания человек не разговаривает несколько дней с тобой, ты напрямую ударил по его эго, я бы так не делал. Мы видим, что наша работа — объединиться с товарищами, любить их. Когда мы раскрываем, что получаем устремление ко всему этому, даже появляются силы, что мы должны делать? Просить Творца, чтобы уподобиться настоящего исправления, чтобы пробудилось в нас правильное устремление.
0: Вчера на подготовке к уроку наши товарищи зачитали что-то очень чувственное. Меня это очень тронуло. Я прочитаю это кратко. Это десятка номер два прочитала так. «Почувствовать величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь». Еще раз. «Ощутить величие Творца — это значит ценить Его присутствие в твоей жизни больше, чем саму жизнь». Меня это очень тронуло. И продолжение было в том, что человек проверяет себя, как будто бы сдает анализы крови, да, хочет проверить, есть у него эта болезнь или нет. То есть проверяет по тем же параметрам. То же самое величие Творца. Мы должны раскрыть Творца. Это наше топливо. Это толкает нас в пути, поднимает нас над всеми состояниями. Чем больше величие Творца в десятке, подталкивает нас к достижению цели. Сейчас, друзья, мы прослушаем беседу «В пути». Она называется «Творец принимает в расчет твои мысли о товарищах». «Творец принимает твои мысли о товарищах». Беседа была 3 недели назад, 7 июня.
1: Рав, хотел спросить. Мы читали, что завершение исправления в мире может быть только после того, когда все живущие начнут быть в работе на Творца.
0: Так написано?
1: Так написано. А как сделать написанное?
0: Надо работать над этим.
3: Бема.
1: Как?
0: То, что мы учим, то, что пишет Рабаш и Баля Сулам. У меня нет никакого решения.
1: Когда вы проверяете себя в конце дня, как вы можете решить, что сегодня я действовал для того, чтобы все творения привести к слиянию с Творцом?
0: Я думаю, что каждый из нас, он должен отдавать.
1: Надо себя вообще проверять, делать какой-то расчет.
0: Ну, согласно тому, что мы учим, из статей Баля Сулама, Рабаша, мы обязаны?
1: То есть делать расчет?
0: Да.
1: С какими келем? Как сделать правильно самоотчет? Я даже не знаю, какой вопрос задать, как правильно к этому подойти. Благодарю за то, что у меня есть возможность работать, то, что есть окружение правильное, хорошее.
0: Ну,
1: продолжаю дальше, следующий день.
0: Итак, день прошел.
1: А что делать? В каком кле я буду проверять? Как я буду проверять?
0: Ну, Шимон, что ты скажешь ему?
1: Всякий раз, всегда нас Творец продвигает. Творец нас всегда движет. В отношениях с ним надо только его просить. Мы сегодня сфокусированы на том, чтобы продвинуть мушек в духовной, все наши молитвы об этом. Хотим, чтобы это произошло. И так мы будем проходить каждого из товарищей одного за другим, пока не добьемся успеха. Раз сегодня мы провели семинар, каждый записал, почему Моше достоин войти в духовную. Еще раз, почему Моше достоин духовного? Мы вас просим тоже ответить на этот вопрос.
0: Я думаю, что так мы должны думать о каждом.
1: Это то, что мы делаем. Мы каждый день думаем о другом товарище. Почему он достоин духовно? Завтра будет у нас Шимон. Потом мы думаем о Доде. Потом про Илона. Такое упражнение делаем.
0: Да.
1: Ну вот как раз сегодня он у нас муж. Так почему? Как вы считаете? Потому что достоин войти в духовное.
0: Потому что у него есть хорошие мысли о каждом из нас. И мы согласны с этим.
1: Мы помогаем товарищу войти в духовное.
0: Конечно, да.
1: Творец считается со мной, потому что я хочу, чтобы он вошел в духовную, или у него свои расчеты с Мушей. Я могу только думать, что я что-то делаю, но Творец знает лучше, что он делает. Или в его планах есть и мои мысли тоже. Если я буду его поддерживать, муж. То есть Творец считается с нашим мнением?
0: Да.
1: Если товарищи не думают, то ничего сделать не смогу. То есть если они не захотят. Так? Если не дадут, окей. Это так?
0: Каббалисты думают об объединении между ними, о взаимопомощи и так далее. И Творец это учитывает.
1: Вы, допустим, чувствовали поддержку товарищей? Они помогали вам войти?
0: Да.
1: Чувствуете товарищей, которые вас поддержали и помогают сейчас?
0: Да.
1: А без этого?
0: Без этого я не знаю. Но мне кажется, что без этого нет такого.
1: Вот, например, с мужем сейчас. Я его хочу поддержать. Что делать? Посылать ему мысли, видеть его образ внутри себя, удерживать его в мыслях, что-то читать. То, что я занимаюсь, читаю источники. В чем я могу помочь? Как я могу поддержать?
0: Чего он хочет?
1: Духовное.
0: Ну, духовное.
1: Ну, у него есть много желаний.
0: Ну, так попробуй, в чем ты можешь ему помочь.
1: То есть, в общем, я могу поддержать, допустим, все, что касается предприятия, как товарища в пути. Но если мы говорим про духовную помощь, то что я могу сделать? То, чтобы имело пользу.
0: Если ты будешь как следует думать о нем, то будет от этого польза. Если ты будешь думать хорошо о нем как следует, тогда у него будет польза. Итак, друзья, сегодня воскресенье, 21 июня, в 12 часов будет особенный урок «Каббалистическая музыка». Там мы будем объяснять, чем особенно каббалистическая музыка. И в нашей студии будет Асав Авидар, исполнитель музыки Бали Сулама.
1: Да, это особая возможность собраться, и мы хотим пригласить всех товарищей на очень особенный праздничный урок на тему каббалистической музыки. А еще мы поговорим о том, что такое музыка, почитаем цитаты, что такое каббалистическая музыка. Будут цитаты всех времен каббалистов, которые пишут об таком особом средстве связи с товарищами и Творцом. Мы приглашаем всех. Еще будут мелодии в прямом эфире, будут объяснения Рава о каждом из мелодий. Мы приглашаем вас, Авиу, я и Авиу вместе в студии. Будем вам рады.
0: Сегодня в 12 система Арвут, а закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок Рава от 22 мая 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Книга «Труды Рабажа», второй том, 859 страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 36 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что благословение пребывает над тем, что исчислено в духовной работе? В книге Зор сказано: «Приди и увидь». Мудрецы установили, что высшее благословение не пребывает над тем, что исчислено. А если спросишь ты, как же были исчислены Израиль, дело в том, что Творец взял у них выкуп за душу, и постановили они не делать подсчета, пока не собрался весь выкуп и не был подсчитан. И получается, что сначала благословили Израиль при получении выкупа, а затем исчислили выкуп, а затем снова благословили Израиль. И выходит, что Израиль получили благословение в начале и в конце, и не было среди них мора. Зор спрашивает, почему из-за подсчета возникает мор? И отвечает, что благословение не пребывает на том, что исчислено. А когда благословение уходит, над ним пребывает ситра ахра, и она может наносить вред. И следует понять, первое, если над тем, что исчислено, не пребывает благословение, какая разница, считать ли людей или вместо людей считать выкуп? Ведь в конечном итоге мы знаем количество людей. В таком случае, какая польза от того, что мы заменили людей на выкуп? Ведь в конце концов, мы знаем их количество. Второе. Почему выкуп — это именно половина шекеля, а не целый или четверть? На что указывает нам именно половина?
0: Третье. Для чего Писание говорит, богатый пусть не даст больше, а бедный меньше? Разве есть кто-то, кто не знает, что если нужно узнать количество, и заменяют, чтобы вместо подсчета людей считать что-то другое вместо них, ясно, что у всех должно быть одно и то же. Иначе узнать количество будет невозможно. В таком случае, чему же это учит нас? Четвертое. Чем полезно нам то, что они благословляются в начале и в конце, если посередине есть подсчет? Разве из-за благословений нарушается счет, если на том, что подсчитано, не может пребывать благословение? И чтобы понять все это в плане духовной работы, нужно обратить внимание на цель, к которой человек должен прийти. Известно, что порядок таков, что ради любой цели, которую человек хочет достичь, нужно приложить усилия. Ведь без работы невозможно достичь ничего. В таком случае, какова же цель, которую человек должен достичь в духовной работе и ради которой он прилагает усилия?
1: Ответ — прийти к слиянию с Творцом, называемому уподоблением по форме, что означает, что как цель Творца в сотворении мира насладить свое творение, и также и человек должен держать перед глазами цель насладить Творца. Другими словами, человек должен делать вещи, наслаждающие Творца. Это называется уподоблением по форме. То есть, когда эти две формы становятся подобными, тогда цель Творца облачается в цель творения. Получается, что его желание насладить свои создания, что является целью творения, облачается в желание доставить наслаждение своему Создателю. И это называется получением ради отдачи. И отсюда получается, что является вознаграждением, которое человек получает за свои усилия. Следует сказать, что вознаграждение есть достижение цели, подобно вознаграждению в материальных делах, когда человек прилагает усилия и за них получает цель, которую он стремится достичь и которую не дают без усилий. И отсюда получается, что когда человек желает идти путем истины, чтобы достичь своей цели, называемой слиянием с Творцом, то есть чтобы все дела его были на отдачу, он должен приложить усилия, называемые страданиями, что означает, что человек должен идти против своей природы. Другими словами, человек создан в келим самонаслаждения, и он должен идти путем, ведущим к наслаждению Творца, а не к собственной выгоде. А этому тело сопротивляется.
0: И по этому поводу идет борьба. Иногда одолевает желание отдавать, а иногда пересиливает желание получать. И следует знать, что все силы, которые будут у человека и которые позволят ему идти против своего желания получать, человек должен получить от Торы. Как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору приправу к нему». То есть, когда он собирается заниматься Торой и прикладывает усилия в Торе, какого вознаграждения он ожидает? Надо сказать, построить намерение, чтобы удостоиться желания отдавать Творцу. И это называется, что он учит Тору, чтобы прийти к Лишма. И это называется ради отдачи, что означает состояние, прилепись к свойствам его. И получается, что согласно этому у усилий в Торе есть два вида. Первый, когда он прилагает усилия в изучении Торы, чтобы благодаря этому достичь собственной выгоды, то есть, чтобы его называли «раби» или «ради денежной оплаты» и тому подобное.
1: Второе. Усилие в Торе, чтобы получить силу идти против собственной выгоды. Выходит, что тут следует видеть другой вид усилий. То есть человек прилагает большие усилия, чтобы у него были силы работать в Торе с намерением, направленным против тела. И наоборот, тело, насколько возможно, сопротивляется ему и не хочет дать ему силы, чтобы прилагать усилия в Торе с этим намерением. В то же время в Лолишма, как сказано выше, если тело видит, что достигнет того, что оно стремится получить взамен, тело дает ему энергию, чтобы он мог прилагать усилия в Торе и заповедях. Ведь компенсация, которую оно ожидает получить, не противоречит природе тела, поэтому тело может дать ему силы для работы. Поэтому, когда человек видит, что с помощью усилий он может достичь собственной выгоды, тогда у него есть силы совершать поступки и прилагать большие усилия, и дела рук его не ослабевают. И таким образом начинает воспитание женщин и малолетних, и всей неграмотной массы, ибо только через лолишма человека можно убедить заниматься Торой и заповедями. Однако, когда человек должен сменить цель, то есть вместо того, что в начале его работы в Торе и заповедях целью, которую он хотел достичь в обмен на свои усилия, была собственная выгода, а сейчас он собирается сменить цель, То есть, вместо того, чтобы думать, когда я достигну цели ради моего желания получать, чтобы я мог наслаждаться, сейчас он стремится к другой цели и говорит, когда я смогу насладить Творца и отказаться от собственной выгоды.
0: А поскольку эта цель противоречит его природе, он нуждается в большей вере в Творца. То есть он должен все время стремиться достичь величия Творца. Другими словами, в той мере, в которой он верит в величие Творца, он может совершать действия с этим намерением. Поэтому человек обязан каждый день молиться, чтобы Творец озарил его очи и дал познать величие и важность Творца, чтобы у него была энергия прилагать усилия с намерением на отдачу. И тут следует различать два момента. Первый, что у него будет желание доставлять наслаждение Творцу, и оно будет всем его стремлением. Второе, что он будет совершать действия с намерением, чтобы эти действия принесли ему желание захотеть действия, несущие наслаждение Творцу. Другими словами, он должен делать действия и прилагать большие усилия, чтобы достичь света и кли. Светом называется, что он получил от Творца желание весь день стремиться доставить наслаждение Творцу. Кли сосудом называется желание, чтобы у него было желание отдавать Творцу. И обе эти вещи он должен получить от Творца, то есть как свет, так и кли. Однако человек должен требовать этого, и об этом сказано, Цион никто не требует его. И наши мудрецы объясняют, отсюда следует, что должно быть требование. То есть, что должно быть требование со стороны нижних, чтобы Творец дал им как свет, так и кли.
1: И отсюда следует объяснить слова, и услышат далекие, и придут, и дадут тебе царскую корону. Известно, что порядок работы, как сказано, «сделаем и услышим», и свойство «сделаем» относится к творениям. Это называется «который сотворил Творец, чтобы делать». То есть свойство «делать» относится к нам, и через это мы удостоимся свойства «услышать», что означает то, что Творец дает услышать. А сами творения не способны принять на себя служение Творцу, чтобы оно было только для одного лишь Творца, не примешивая к этому собственную выгоду. Ведь услышать приходит со стороны Творца, как это было при даровании Торы, когда народ Израиля услышал от Творца «Я, и да не будет у тебя». Однако до этого была подготовка к получению Торы, как сказали наши мудрецы, что было состояние ограничения и отделения, как сказано, и свети их, то есть готовь сегодня и завтра, а после этого они удостоились услышать Тору.
0: И отсюда следует объяснить слова «и услышат далекие и придут», то есть то, что они далекие. Иными словами, есть понятие «Тора жизни». И это называется, как сказано, «потому что у тебя источник жизни», то есть слияние с Творцом. Однако человек далек от этого. И это отдаление тоже исходит от Творца. Потому что нельзя быть далеким от чего-либо, иначе, как если у человека есть ясное знание, что это существует, и только он по каким-то причинам далек от этого. В таком случае нужно, чтобы до этого у человека было свойство веры в Творца. А после этого он может сказать, что он чувствует, что далек от Творца. Получается, что это ощущение, что он далек, должно быть у него ощущением, что Творец управляет миром. Есть суд и есть судья, но он ощущает это издали. Иначе, кто говорит ему, что он находится далеко от Творца? Поэтому то, что человек чувствует, что он далек от Творца, это ему сообщает Творец тем, что показывается человеку издали. То есть, когда Творец скрыт от него, человек не может быть в состоянии отдаления. Ибо кто говорит ему, что он далек? А происходит, как сказано выше, от того, что Творец немного раскрывается ему, у него возникает ощущение, что он далек.
1: Как сказано, не услышит далекие. То есть Творец посылает им свойство услышать, чтобы они почувствовали, что они далеки, и пришли, чтобы приблизиться. То есть они требуют от Творца, чтобы он приблизил их. Другими словами, чтобы они могли прийти к уподоблению по форме, то есть к отдающим келим. Однако человек может получить эти келим только благодаря помощи свыше. И это называется светом, облачающимся в кли, то есть в желание этой силы. И это, как сказано, если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его. Что означает, если Творец не построит дом, то есть чтобы сердце стало зданием святости, напрасно трудились, усилия были потрачены даром, строящие его, то есть те, кто хочет построить здание святости, должны знать и верить, что все происходит благодаря помощи Творца, ибо он дает как кли, как сказано выше, представляющий собой желание и стремление отдавать, так и свет, являющийся силой, которую человек получает, чтобы делать действие на отдачу. Все дает он. Однако до этого человек должен делать действие. То есть до работы человек должен сказать: «Если не я себе, то кто мне?» А после этого он должен сказать: «Если Творец не построит дом, напрасно трудились строящие его». И как было до дарования Торы, то есть чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай, со стороны народа Израиля была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца.
0: Однако, во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью, в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Иными словами, иногда он страстно желает, чтобы Творец дал ему силы, чтобы у него была способность делать все ради Творца. И он просит Творца, чтобы он помог ему. А иногда после этого у него наступает падение, что означает, что он не чувствует никакой потребности доставлять радость Творцу, а только ищет способы и ухищрения, как наполнить наслаждениями желание получать для себя. А если во время падения у него возникает мысль о духовном, что нужно делать действия ради отдачи, он начинает думать о Творце. Почему он сделал так? То есть, что нельзя работать ради собственной выгоды. И какая разница Творцу, действительно ли человек работает ради собственной выгоды? И тогда он вообще сомневается в Торе и заповедях. Почему он хочет заставить нас страдать?

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

0: Всем доброе утро, товарищи. Мы где-то чуть меньше месяца назад сделали наш последний величайший конгресс, конгресс десяток. И во время конгресса мы все заключили союз между собой и с Творцом, что мы постоянно будем вместе и будем помогать друг другу, поддерживать друг друга, дать друг другу воодушевление на нашем необычном пути. И оно удивительно работало, потому что мы чувствуем, что мы все стали близко друг к другу. И сегодня мы, как дежурные, так и авторы Киева-1, решили вспомнить это состояние и немножко добавить соли. Сегодня на подготовке на урок будет тема «Союз соли». Давайте мы еще раз войдем в это состояние, закрепим еще раз для себя и для товарищей перед Творцом, что мы постоянно на этом пути, и наши усилия будут только увеличиваться в любви и отдаче. Передаю Раду.
1: Раваш. Союз соли.

0: не нанести другому вред, у них есть совет вспомнить союз, который они заключили между собой. И это обязывает их удерживать любовь и мир. И в этом смысл слов, что всякой жертвой твоей жертвуй соль, так крив на иврите. То есть всякое приближение к ревут в работе должно быть посредством союза соли, что является всей основой.
1: Союз соли при всех твоих жертвоприношениях жертвы сей. Что я справаю союзу
0: соли. Еще раз, Рабаш, союз соли. Со всякой жертвой твоей жертву соль. Что означает союз соли? И понятие союза противоречит разуму. Ведь когда один забирает хорошие вещи у другого, они должны заключить союз. Заключение союза нужно именно, когда у каждого есть претензии и требования к другому. И тогда может наступить состояние гнева и раздора. Тогда союз, который они заключили, обязывает их удерживать любовь и единство между ними. Ведь существует правило, что во всякий момент, когда у одного возникнет желание и стремление нанести другому вред, у них есть совет вспомнить союз, который они заключили между собой. И это обязывает их удерживать любовь и мир. И в этом смысл слов. Со всякой жертвой твоей жертвой, или на иврите такрив, соль. То есть всякое приближение к ревут в работе должно быть посредством союза соли, что является всей основой.
2: Чему союз соли є важливим для десятки?
3: Вопрос для обсуждения на активном семинаре. Почему союз соли важен для десятки? Еще раз, почему союз соли важен для десятки.
4: Кен, по аводаши лану, ахаварим.
0: Да, наша работа, товарищи, это приправа соли, где Творец обещал нам союз соли, напоминает нам об этом.
3: Потому что это действие ведет нас к цели, прийти к слиянию с Творцом, к любви к Творцу, к любви к товарищам.
0: И поскольку на пути к цели у нас есть много подъемов и падений, все, что охраняет нас в пути, это различные виды такие союзов, которые мы заключаем между собой, и это вещь, которая очень помогает каждому, как внутренне, так и внешне.
3: Мы понимаем, что мы должны быть в поручительстве друг другу. И это поручительство выражается в обязательствах друг перед другом. Этим мы показываем свою серьезность к Творцу, то, что мы слиты с Его целью.
0: Да, и цель должна быть все время перед нами, перед нашими глазами. Так, все время мы работаем с эго, которое раскрывается и путает нам цель, и отделяет нас от цели. И поэтому мы хотим заключить союз, чтобы цель все время была против, перед глазами нашими, чтобы это было нам важно, на основе эго, которое раскрывается. Где бы оно ни раскрывалось, мы бы были правильно направлены и не оставляли цель.
3: И это вынудит нас усилить любовь между нами, любовь и мир.
0: Да, это то, что охраняет нас как десятку. Мы должны сказать, что Творец охраняет нас, и поэтому мы должны делать усилия с нашей стороны. Действительно, удерживаться над всем, что раскрывается. Объединение как кли.
3: Союз соли не нуждается в словах. Это понятие — это союз в сердце.
0: В нашем сердце молитва за каждого и за всех вместе.
3: Как раз на этой неделе, когда наш глава десятки, тема очень близкая нашему сердцу, мы говорим о подарках друг другу и заключении союза друг с другом. Это то, что все время нужно обновлять.
5: В Всего было много. Одно может пропасть.

0: Шалом, хаверим, бахелек аришон.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем слушать урок от 28 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И поселился Яаков в земле, где жил отец его». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том, 97-я страница. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 28 минут. И поселился Яаков в земле, где жил отец его. И поселился Яаков в земле, где жил отец его, в земле Кнаан. В книге Зоар сказано: Рабихи открыл речь и сказал: «Многочисленные беды праведника, и от всех них спасет его Творец. Однако тот праведник, который пребывает в трепете перед своим господином, сколько же бед терпит он в этом мире, чтобы не верить злому началу и не сотрудничать с ним?» И Творец спасает его от всех их. И поэтому сказано: «Многочисленные беды праведника, но от всех них спасет его Творец». Не сказано «многочисленные у праведника», а «многочисленные беды праведника». Это указывает на то, что это значит, что терпящий многочисленные беды — праведник, так как Творец желает его, ибо беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, как сказано выше. И поэтому Творец желает этого человека и спасает его от всех. И следует понять его слова. Первое, отсюда следует, что тот, кто терпит многочисленные беды, является праведником. А тот, кто не терпит многочисленных бед, не является праведником. Второе. Почему, если он хочет, чтобы злое начало не сотрудничало с ним, он обязан терпеть многочисленные беды? Третье. Как сказано, так как Творец желает этого человека, он спасает его от всех их. А другого человека получается, что Творец, страшно подумать, не спасает? Разве такое возможно? Четвертое. А непонятнее всего, что с одной стороны сказано, что беды, которые он терпит, отдаляют его от злого начала, а с другой стороны сказано, что Творец спасает его от всех их, то есть он спасает его от многочисленных бед. В таком случае он снова сблизится со злым началом, так как исчезла причина, отделявшего его от злого начала. И следует объяснить слова Зоар. И вот высказывание на эту тему, которое я нашел. «И сказал Раби Шимон бен Леви: злое начало человека одолевает его каждый день и ищет, как умертвить его. Как сказано, смотрит грешник на праведника и ищет, как умертвить его. И если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. Как сказано, Творец не оставит его, человека, в руке его злого начала».
2: В трактате Сука есть тоже похожее высказывание. «Семь имен есть у злого начала». Шломо называл его врагом, как сказано. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой, ибо горящие угли собираешь ты на голову его, и Творец воздаст тебе. Читай, не воздаст Ешлим, а примирит тебя с ним, Ешальмина». Объясняет Раши: «Если голодно злое начало твое и жаждет, при грешении накорми его хлебом, лехом, займи его войной, милхамад». Торы, как сказано: «Идите, ешьте хлеб мой, напои водой Торы, как сказано о ней: о все жаждущие, идите к водам. Примирит себя с ним, чтобы злое начало было в мире с тобой и любило тебе, не подстрекало к греху и исчезновению из мира». И чтобы понять все вышесказанное, следует знать, что основа злого начала — это то, что называется основой творения, которое Творец создал как сущее из ничего, то есть желание получать, которое является новым и которого не было до того, как он создал его. Как известно, вся работа человека заключается лишь в том, чтобы работать в противоположности своей природе, то есть чтобы все желание его было лишь отдавать. А поскольку это против его природы, так как согласно природе он должен заботиться лишь о потребностях эгоистической любви, у него нет никакого стремления работать на благо ближнего.
1: И хоть мы видим, что иногда человек все же работает на благо ближнего, это возможно только если он видит, что получит компенсацию за свою работу, чтобы желание получать было довольно этим. То есть, чтобы эта компенсация удовлетворяла его эгоистическую любовь. Иначе, согласно природе, у него нет возможности выйти из получающего кли. Но чтобы у человека была способность делать действия ради отдачи и не получать никакой компенсации, это не соответствует природе. И хотя мы видим, что есть люди, готовые покончить с собой ради Родины и не желающие никакой компенсации, это вызвано тем, что Родина очень важна ему. И эта важность тоже дается от природы. Как сказали наши мудрецы, очарование места пребывает на живущих в нем. И, конечно, есть различия в мере очарования, ибо не у всех есть одинаковое очарование. И поэтому есть добровольцы, идущие в армию из-за важности Родины. Но это вызвано тем, что они думают, что это не такая уж большая опасность, от которой зависит вся жизнь. Ведь я вижу, что много людей возвращается с войны целыми и невредимыми. А если иногда есть опасность верной смерти, то здесь они уже не готовы идти на верную смерть, кроме некоторых особых людей, которым Родина важна. И тут тоже примешивается сила компенсации, так как он думает, что после его смерти все узнают, что он был человеком, выделявшимся силой своей жертвенности во имя общества, и что он был выдающимся человеком, который заботился о благе общества.
2: Однако в работе Творца, когда человек идет по пути истины, он обязан работать в скромности по вышеназванной причине, то есть чтобы не цеплялись внешние. То есть, чтобы у него в работе Творца не было бы зацепки, состоящей в том, что он работает для внешних. То есть, что люди, находящиеся вне его, будут знать о его работе. И тогда он совершает свою самоотверженную работу, чтобы люди снаружи сказали, что он был выдающимся человеком. И это тоже дает ему помощь, гарантирующую ему способность работать без компенсации, чтобы люди снаружи сказали, что он служит Творцу и одному лишь Творцу. И Творец дал эту силу творения, потому что из Лолишма он придет в Лишма, и чтобы у него не было никакой помощи снаружи. К этому он может прийти, если сначала у него было Лолишма, но он не должен оставаться в Лолишма. Поэтому, сказали наши мудрецы, смешивающий высшее имя с чем-то другим истребляется из мира. Как сказано, только Творцу одному, что означает только Творцу одному, то есть чтобы не было там совершенно никакой примеси эгоистической любви, а только Творцу одному, что является смыслом слова «только». Однако, в любом случае, здесь следует понять принципиальную вещь. Следует различать, когда человек проявляет самоотверженность, чтобы достичь чего-то, даже если он получает компенсацию для всего общества, что, безусловно, является великой вещью, поскольку компенсация, которую он получает, если это не для эгоистической любви, а из любви к ближнему, потому что он любит ближних, и для них он предает себя смерти, чтобы достичь блага для всех.
1: Но, конечно же, если бы у него был какой-то способ достичь того же самого без самопожертвования, он без сомнения выбрал бы второе, потому что главное для него — получить определенную компенсацию для общества, а не работа является его целью. Но наслаждение, которое он может доставить родине, это то, что дает ему силы работать. Поэтому он не смотрит на средства, позволяющие добиться этого для родины. Если он видит, что именно отдав жизнь за родину, он может доставить родине наслаждение, он готов и на это тоже. Иначе, в любви к Творцу, когда мы говорим, что человек должен служить только Творцу одному, где имеется в виду, без всякой компенсации. То есть он готов к самопожертвованию, без всякой компенсации, без того, чтобы из этого родилась некая компенсация за его самопожертвование. А суть в том, что это и является его целью, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом, то есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью. То есть его цель — отдать душу Творцу.
0: В
1: то же время, что касается любви к ближнему в материальном, хоть это и большая ступень, и не все люди способны работать на благо общества, но как бы то ни было, самопожертвование есть лишь средство, а не цель. И он был бы более доволен, если бы мог спасти общество, без самопожертвования.